0: Ник этой группы Джон Леннон сказал или произнес такие слова: «Мы популярнее Иисуса». Эти слова весь мир услышал, и услышал кто-то на небе тоже. Я, знаете, такие дерзкие слова он произнес: «Мы популярнее Иисуса». Конечно, их популярность наполнила Вселенную, наградили они даром Авессалома даже в наших церквах многих. Вы знаете, о чем я говорю. И я всегда им говорил: вспомните конец Авессалома. На тех волосах он повесится. Ну, и когда он произнес эти слова: «Мы популярнее Иисуса», то Джон Леннон, Иисус, знаете, не спешил. Но пришло время, когда он пришел к своему апартаменту в Нью-Йорке. Я Нью-Йорк добре знаю. Я много раз там проповедовал. И своей любовницей, японкой Йоко Оно, открывать или отмыкать дверь. И подошел один из его поклонников. Не с врагом. Не с врагом, но с поклонником. Вытянул револьвер и всадил ему в живот 5 пуль. И пришел конец его популярности. И потом его любовница просила церквей, и вообще в прессе было объявлено, чтобы молились за него. Конечно, верующие сказали слово «цушпет». Поздно. Поздно. Надо было думать раньше. И вот эта вся прекрасная программа была в этом направлении. Конечно, когда я уверовал, мне не была такая посвящена программа. Я бы ее слушал день и ночь. Но мне были посвящены бомбы. Были советские, немецкие, американские, английские. Я такое посвящение имел. От меня бомбы рвались по 2 метра. Дорогие, 2 метра от меня. Я чудом сохранился. Нас учили, я был рожден в Советском Союзе, 15 лет жил под коммунизмом. Нас учили, Бога нет. Но там, знаете, когда бомбы сыпались, там ни ленинизм, ни марксизм, ни коммунизм не мог помочь. Нужно было кричать к тому, кто имеет власть над этими бомбами. И вы знаете, он чудом меня сохранил. Я дал ему обет служить ему. Аллилуйя! Слава ему! Слава Ему. И поэтому наша жизнь принадлежит Ему. Если не жить для Иисуса, для чего вообще жить? Это не жизнь, но только существование. Дорогие, я с собрания еду на собрание. Мы откроем Матфея. Евангелие от Матфея, 13 главу. Это глава притчей. Я уже с ней проповедовал, помните, о закваске с 33 стиха. Но сегодня мы будем читать иную притчу, которую сказал Иисус. 13 глава Матфея, 47 стих, по 51. Иисус говорит: «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Сегодня из этого текста я буду говорить проповедь на тему 2 разделения. Я думаю, что вы понимаете, что такое разделение. Или отделение. Разделяет. Родители разделяют своим детям свое имущество. И часто приходится нам разделять, когда заработали нечто, это пойдет на то, это пойдет на то. Так что нам известно это слово, или сказать, это терминология, выражение это. Я буду иметь в виду или говорить на 2 разделения. Мы здесь прочитали об одном разделении. Иисус говорит здесь, и это разделение будут делать ангелы, не люди. Иисус говорит, царство небесное, подобно неводу, сеть, невод. И невод захватывает рыб всякого сорта. Есть рыбы съедобные, есть рыбы несъедобные. Всякого сорта рыб. И вот говорит Иисус, что который невод, который наполнился, вытащили на берег и севший хорошее собрание. Так будет при кончине века, изойдут ангелы. Ангелы. И отделят злых из среды праведных. Иисус говорит о кончине века, это относится к будущему. И это непременно будет. Так говорит нам Слово Божие. Я. Конечно, прежде чем я пойду дальше, хочу еще раз подчеркнуть слово «ангелы». Будут разделять и отделять ангелы, не люди. Вы знаете, если бы люди делили, то они бы наделили. Знаете? Вот там было бы и лицеприятие, и лицемерие, и все бы было. Но ангелов пошлет Бог, и их никто не подкупит. Ничем. Ангелы будут делить. И разделят правильно. Я? Иисус уподобляет Царство Божие, как мы здесь читаем в этой главе и в других главах, разно и всему. Здесь, конечно, уподобляет рыбе. И цель ловли рыбы – съедобность. Мы это знаем. Но не всякая рыба съедобная. Не всякая рыба полезная. Не всякая. Поэтому Иисус говорит об этом разделении. Я... Он говорит аллегорически. Все притчи Христовые есть аллегория. Аллегория означает, когда под видом одного имеется в виду нечто иное. Иисус говорит снова здесь аллегорию. Мы знаем, конечно, я не есть натурально рыбак или рыболов, может быть, кто из вас лучше понимает о рыбе. Я не есть один из них, но мы все знакомы с рыбою. Как я сказал, не всякая рыба съедобная, потому что здесь применено хорошая и плохая. Понимаете? Мы немножко знакомы с рыбой. Немножко. Я бывал, особенно в городе Сан-Франциско, там есть большой аквариум. Некоторые люди, особенно дети, даже имеют аквариум у себя в доме маленький. И в этом аквариуме особенно плавает, мы называем и серебристая, и золотистая, всякая рыбка. Красивая рыбка, правда? Но я не знаю, кто из вас когда-либо ел рыбу из аквариума. Я думаю, никто, правда? Эта рыба только для красоты. Она несъедобная рыба. Знаете? Есть много рыбы в этом мире красивой. Я говорю духовной. Но это не значит, что она полезная. Абсолютно нет. Внешняя красота, знаете, не делайте ее съедобной. Много, я говорю, подобной рыбы в этом мире. Конечно, Иисус говорит о людях, подразумевая людей под рыбой и разделением. Есть иной род рыбы. Братья, сестры, друзья, может быть и хорошая рыба. Может быть съедобная рыба и полезная рыба. Но находится она в мутной, грязной воде. Особенно в наши дни. Я живу недалеко от города Торонто. Торонто, он есть и город, провинциальная столица, и также есть порт на больших озерах. У нас 5 озер, которые разделяют Америку от Канады. Это самый большой резервуар пресной воды во всем мире. Там 5 озер. Онтарио, Эри, Гурон, Мичиган и Супериор. И туда приезжают океанские корабли через канал, который соединяет озеро Эри с озером Онтарио. Вы знаете, в Онтарио там есть водопад, река Ниагара вытекает из озера Эри, озеро Онтарио, и одно озеро гораздо выше, как другое. И эта река образует водопад, самый большой в мире. И вот, знаете, в этих озерах много рыбы есть. Но когда приезжают корабли в портах, там иногда нефть разливается, всякая мазута и так дальше. Рыба хорошая, но находится в этой воде. И вы знаете, даже пресса часто публикует, чтобы не ловили, не ели этой рыбы. Она заражена. Она заражена. Она не способна или не приспособлена, не годна к употреблению. Понимаете? И вот на этом я базирую сегодня свою проповедь. Если мы скажем «озеро загрязненное», то все люди, даже правители и Германии, и Америки, и всех, сознают, что этот мир крайне загрязнен. Правда? Крайне. И в этом мире живут люди. Дорогие, как бы ты ни старался, в этом мире, грязном, развращенном мире, мы все живем. И что делать? Будет разделение. Будет разделение. То, что негодное, будет выброшено, как мы здесь читали. Хорошая рыба, но у плохой воде. И я прочитаю один текст. Мы его знаем довольно хорошо, даже на память. Но я его прочитаю. Это в первом послании Павла к Коринфянам. Он здесь пишет в 15 стихе такие слова. Я знаю, что вы знаете на память это, но мы прочитаем. 15 глава. Говорит нам 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. То есть сами себя не обманывайте. Есть много обманов, и они вредные, но самый вредный обман – это самообман, когда человек сам себя обманывает. И поэтому здесь написано предостережение, вы не обманывайтесь, худые сообщества. В какой воде находишься, тем будешь пахнуть. В каком обществе находишься? Худые сообщества развращают добрые нравы. Я уже упоминал, читал у юность свою в детстве, Карл Маркс был побожное дитя, служил в синагоге. Но в юности кто-то дал ему безбожную книгу, и он ее прочитал, и она сделала из него безбожника. Так, дорогие, русские говорят, с кем поведешься, от того наберешься. Правда? Хорошая рыба, но в мутной, в грязной, загрязненной воде. Этот мир очень загрязнен беззакониями. Очень загрязнен. И в этом мире находитесь вы, я и все. Я? Говоря о рыбе, Иисус подразумевает людей. И мы сегодня будем рассуждать о двух разделениях. Или разделение двух способов. Я сказал или прочитал, худые сообщества портят или развращают добрый нрав. Читаем 2 Коринфянам и 6 главу. 2 Коринфян 6:14-18. Здесь написано о некотором разделении. 2 Коринфян 6:14-18. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Что общего? Мы читаем в самом начале Библии, когда Бог создал этот мир, и Он отделил свет от тьмы. и тьму от света, слава Богу. И нас назвал сынами, дочерями света. Вы, сыны света, ходите достойно света. Слава Господу! Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Не с камня, не здание, сделанное людскими руками, но говорит, вы храм Бога живого, вы люди. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не преклоняйтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерами, говорит Господь Вседержитель. Слушайте, дорогие, Бог являет, или вернее дал для человечества, чтобы примирить с ним средства. Вы знаете, человек, находясь в этом мире, во грехах, не может прийти к Богу, не может приблизиться к Богу. Бог есть святой. Но для освящения, для примирения с Богом, Бог дал главных три способа, или засоба, или средства, по-русски сказать. Трое. Я о них немножко упомяну. Первое из них – это Слово Божие. Иисус говорит, вы уже очищены через Слово. Слово Божие очищает и освящает. Второе средство – это кровь Христа. Очищает и освящает. И третье средство – это Дух Святой. Дух Святой обжигает все нечистое и освящает нас, слава Богу, за эти средства. Слава Богу за это. Но, дорогие, есть еще одна вещь, без которой эти три не могут действовать. Мы читали здесь, Господь говорит, повелевает, и так отделитесь. Дорогие, освящение начинается с отделения от мира. Аминь. Отделение от мира. Читаем мы послание Иакова, если кто имеет, можете открыть. 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вы знаете, что такое вражда? Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Автоматически. Поэтому мы читали раньше, и так выйдите из среды них и отделитесь. Вы знаете, в этом мире слово церковь, немцы говорят Gemeinde или говорят Kirche, оно имеет совсем превратное значение в этом мире. Но фактически Gemeinde, как мы говорим церковь, есть экклезия, есть отделенный от мира народ. Слава Богу! Есть отделенный, взятый в удел. Wir sind seine Eigentum. Собственность Божья. Эти три средства освящения, как Слово Божье, кровь Христа и Дух Святой, не будут действовать в полной мере до тех пор, пока мы не отделимся. Отделитесь. Я читал об одном отделении или разделении, которое будет. Я упоминаю, буду параллельно говорить об этих двух отделениях или разделениях. То, что мы должны сделать. Мы обязаны это сделать. Отделиться. Если мы не отделимся, никто нас не отделит. Особенно вы, молодые люди. В каком обществе вы бываете. Дружба с миром, вражда против Бога. С кем поведешься, от того наберешься. Да? Худые сообщества развращают добрые нравы. У вас были добрые нравы. Папа и мама вас не учили обманывать. Не учили то и другое делать. Но пошел сынок, пошла дочка с таким обществом, попала в такое общество и научилась. Я недавно слышал одного человека, его свидетельство. Его звать Джон Холланд. Он 25 лет провел в тюрьмах Америки. Попал он в тюрьму 6 или 8 лет от роду первый раз. И знаете, где он научился? Мама его научила. Мама научила. Его мама познакомилась с старшим мужчиной. И так он родился, этот мальчик. Мама была много моложе. Они были бедные. И она дала ему торбу, сумку. И говорит: сынок, пойди туда и туда, в такой-то магазин. И там увидишь косметику. То и то. И ты там возьми, принеси мне. Говорит, я пошел и принес маме, что она хотела. Один раз, потом второе, она сказала такое и такое, и я все приносил. Папа увидел, что сынок очень справный, справляется с этим делом. Говорит: сынок, пойди туда и туда, и там увидишь. Ты принеси мне бутылку. Такая-такая. Говорит, я пошел и принес папе. И таким образом, знаете, делал это, пока поймали. Поймали, и первый раз попал в тюрьму. Только вышел, снова то самое дело, и таким образом за 50 лет своей жизни, у 50 лет он вышел уже с тюрьмы, у тюрьмы обратился к Господу. Но за 50 лет половину жизни провел в тюрьме. Научила этому его мать, собственная мать. Но этого мало. Говорит, когда я попал в тюрьму мальчиком, я там гораздо больше научился. Тот, что даже люди поза тюрьмой много чего не знают, что я там научился, он говорит. Так далее. Это было не исправительное место, но учительское место. Там научили много чего. Тем более сегодня, дорогие, многие люди располагают этими курсами прямо в хате. В передней комнате, потому что есть телевизор. И он учит, как стрелять, как убивать, как грабить, как красть и так дальше. Недавно судили одного человека в Америке. Он обокрал банк. Его спрашивают, где он научился такой тактике. Он говорит, на телевизоре. Показывали, и я все это, говорит, применил и удачно украл. Знаете, не нужно далеко идти. Дорогие, все мы живем в этой мутной воде. Все. Да. И только есть средство, которое может нас очистить от этого, то есть кровь Иисуса Христа. Мы слышали, как молодые пели, рассказывали о Голгофе. Слава Господу за Голгофу. Я уже говорил здесь, слава Господу, мы живем еще в день благодати. Вы, дорогие, которые сегодня сидите здесь, может быть, первый раз вас пригласили. Вы еще не знаете и не понимаете, о чем пели или говорили, или вот тот, что теперь говорит, может, всего не понимаете. Но вы поблагодарите Господа, что сегодня еще день благодати. А благодать дает. Дает и прощает. Хвала Господу. Иисус сказал, и Его Слово сегодня имеет силу, приходящего ко мне не изгоню вон. Слава Господу. Вы имеете право взять это слово и сказать: Господи, на основании Твоего слова я иду к Тебе. И Ты не имеешь права меня отбросить. Ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Слава Господу. Он не будет делать против. Да, дорогие? Дружба с миром. Есть вражда против Бога. Да? Кто хочет быть другом миру, остается врагом Богу. Автоматически. Сразу. Читаем мы снова здесь послание Иоанна. Здесь написаны слова. Вторая глава Иоанна, первое послание. 15 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Я сказал, этот мир – мутная вода, загрязненная вода. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Аллилуйя! Слава Господу! Я вам рассказывал, но не все еще слышали. Когда я был в Австралии, я стоял на квартире у пресвитера церкви брата Георгия Гребенчикова. У них, кажется, 11 или 12 детей. Один был женатый уже, один на работе, а все остальные в школе. И я утром, когда вставал, то слышу, что они приготовляются в школу, я им не мешал. Один только мальчик, Толик, который был дошкольного возраста. И это был мой адъютант. Когда уже все ушли в школу, он приходил, стучал и говорил мне: дядя, гайдайте кусать. И вот, знаете, я слышал, когда они дома. Не выходил, чтобы им не мешать. Однажды слышу стук у дверь, я слышу, что они все дома. Открываю дверь, стоят две девочки, таких лет 9-10, и держат в руках английскую Библию. И говорят мне: дядя, покажите в этой Библии, где написано, что русским нельзя иметь телевизор. Знаете, такой вопрос мне задают. Где написано? Я говорю: вы постойте здесь, я оденусь. Я оделся. Вы знаете, я не знал причины, почему они меня то спрашивают. После я узнал. Оказывается, учитель в школе, где они учились, так как там было кое-что, их заставляли: смотрите на телевизор, вы должны много чего учиться там. И они сказали, что нам нельзя иметь. И вот они знали, что девочки эти у верующей семьи, принесите ответ, где написано в Библии, что русским нельзя иметь телевизор. Когда я оделся и говорю: откройте сотый псалом, кажется, 101 в английском, читайте там начало. Написано: не положу вещи непотребной перед очами моими. Правда, там написано? Написано, вот это место, что я читал: не любите мира, не то, что в мире. И они все это записали. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, не есть от Отца, от мира сего, загрязнение души. И также говорю, откройте пятую главу Галатам с 19 стиха. Там написано: дела плоти известны. И они там суть, знаете, там написано целый каталог этих дел. Знаете, блуд, нечистота, прелюбодеяние и так дальше, и так дальше. Они все это написали. Когда они пришли в школу, сколько там учеников в классе было, я не знаю, но учитель вызвал их обоих, предстали они перед классом, и девочка одна начала читать эти слова. Аллилуйя! Начала читать это Слово Божие. Когда она одно прочитала, второе прочитала и начала третье читать: и поступающие так Царствие Божие не наследуют. Он говорит: that's enough, enough, genug, genug. Довольно, довольно. Посадил их и никаких комментариев. Слава Богу, Слово Божие имеет заключительный ответ и окончательный ответ. Так и аминь. Аллилуйя. Он уже не перепрашивал и не спрашивал, и не просил пояснения. Слово Божье за себя ответило. Дорогие друзья, вы живете в этом мире. Да, живете в этом мире. Полный греха, полный беззакония. Но слава Господу, еще сегодня день благодати, еще сегодня кровь Христа имеет силу очистить вас от всякого этого загрязнения. Хвала Господу! Сегодня бомбы не летят нам, но летит нам манна с неба.
1: вы имеете хлеб и до хлеба. И представьте, здесь у Германии, как мы в Америке. Мы сегодня все живем, когда-то цари так не жили, как мы живем. Вы думали об этом? Если царю нужен был огонь, то там было кресало, надо было кресать огонь. Правда? Так есть. Если нужна была вода, нужно... Знаете, живем в таких условиях, когда нам холодно, то нам дует теплый воздух. Когда нам тепло, дует прохладный воздух. Знаете, все есть. Все есть. Чего мы еще хотим? Чего еще хотим? Бог хочет благодарное Ему сердце. Слава Господу за это все. Слава Ему. Дорогие, дружба с миром. Вражда против Бога. Мы прочитали немного об одном разделении, немного о втором разделении. Читаем мы Матфея, 25 глава и 46 стих. Матфея, 25 глава, 46 стих. Иисус говорит, Он тут много говорит, и о 10 девах, и говорит здесь о том, что я жаждал, кто напоил меня, кто не напоил и так далее. Был странником, и тому подобное, мы знаем. И последний стих говорит, и пойдут сии в муку вечную. Одни пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Это уже будет окончательное разделение. Окончательное разделение. Знаете? Уже поправки нет и не будет. Но сегодня поправка может быть. Какая? Выйти из мира. Отделиться. Предать себя Господу. Как и написано, выйдите из среды их, отделитесь, и я приму вас, и буду вам Богом, а вы будете моим народом. Хвала Господу. Есть одно разделение и второе разделение. Сегодня под вдохновением и помазанием Духа Святого и Слова Божия вы можете отделиться от этого мира и присоединиться ко Христу и к сонмам святых, которые искуплены кровью Христа, и принадлежать к церкви, за которой скоро Иисус придет. Слава Ему! Это событие вот-от исполнится. Христос скоро явится, взять своих от земли Духом Святым. Есть и были многие события. Голгофа уже была. Воскресение Христова, как мы празднуем Пасху, Его распятие и воскресение уже было. Но одно событие, которое скоро потрясет всю вселенную, миллионы людей исчезнут. Потрясены будут кладбища, и мертвые во Христе воскреснут. Пресса будет публиковать, что случилось, мы не знаем. Что случилось? Да, произойдет, как немцы говорят, «Entrückung», или по-русски «восхищение». Будут взяты те, кто искуплен кровью Христа, запечатлен Духом Святым. Сии пойдут в жизнь вечную. Другие, оставшиеся, пойдут в муку вечную. Так говорит Христос, не Дмитрий. Будет окончательное разделение. Зайдут ангелы и отделят. Сегодня, дорогие, служители Евангелия проповедуют это отделение, разделение. И Дух Святой производит работу. Слава Ему! Слава Господу! Отделитесь, и я приму вас. Так будет при кончине века. Дорогие присутствующие, слава Господу, что сегодняшний утренний час застал вас в собрании, где проповедуется Евангелие. Где вы слышите слово о Христе, об Иисусе. Я вам упоминал, на земле сегодня больше, чем 5 миллиардов людей. И больше половины из них никогда не слышали о имени Иисуса. Вы знаете, я часто езжу автомобилем в Америке, по Америке, проповедую Евангелие. Бывало, еду и днями, и ночами. И в Америке есть станции, радиостанции, которые передают проповедь Евангелия 24 часа в сутки. Я поймаю на радио эту волну, эту станцию, услышу о имени Иисуса, я заплачу и благодарю Господа, что это имя мне известно. Оно меня спасло, оно помогло мне, когда я был под бомбами, как я вам упомянул, когда в ужасе смерти взывал к Богу и кричал: «Господи, ты меня спаси, а я буду тебе служить». И вы знаете, он ответил мне на ту молитву, я уже не знаю, как я кричал, и в ужасе, и в конвульсиях. Вы знаете, когда я поднял голову после этой бомбежки, я увидел везде побитые люди. Даже там стояла одна вишня, молоденькая вишня, может ей было 3-4 года, вишня. И она была, как раз это было в июле, она была полна плодов, но еще не созрел. Полна, украшена ягодами, знаете, я как сегодня вижу. И знаете, осколки ее подрезали, она упала, и сейчас же при жаре начала вянуть. Посмотришь, знаете, дерево, и видишь, как оно невольно умирает. Я вижу там один убитый. Я вижу, или мы с братом двоюродным видим, немецкий солдат спрятался под вагон, и ему осколком перебило руку. И мой двоюродный брат выскочил, подскочил к нему, и на нему была только одна рубашка. И он ее разорвал, эту рубашку, и начал бинтовать эту руку. Кровь, знаете, льет, и он показывает, най, говорит, вот здесь, говорит, показывает, перехвати здесь. И он, знаете, сразу перевязал, чтобы остановить кровотечение. Потом скорости подошли с носилками, его забрали. Знаете, я видел ужас этот. Вы знаете, я видел. Я благодарю Господа, Он сберег мою жизнь. Дорогие, может, вы не жили тогда, вы еще молодые, но родители ваши жили. Вторая мировая война забрала 55 миллионов жизней. Но Бог сохранил еще ваших дедушек, ваших бабушек, ваших отцов и матерей. И вы от них после, может, войны родились. Вы этого не знаете, и дай Бог, чтобы вы не знали. Слава Господу! Yes. Я проповедовал теперь у Тросингене. И меня переводил Артур, молодой брат. И когда я упомянул слово «раскулачили», он стал, знаете, не знает, что говорить. Я перестал проповедовать и говорю к нему: «Не пробуй переводить этого слова». Это слово взято с пекла, из ада. И немцы его не поймут. И дай Боже, чтобы и не понимали его. Правда, мы понимаем, брат. Мы знаем, мы пережили, что это значит. Вы этого многие не знаете. Слава Богу, что нет. Но вы живете все равно в этом мутном мире, мире греха и зла. Дорогие, сегодня Христос призывает вас вручить себя Ему. Через братьев и сестер, которые декламировали, которые пели такие славные песни. Хвала Господу! Я вам рассказывал, наши братья теперь ездят у тюрьмы, там в Сибири, в лагерях, где разбойники, пожизненные, уголовники сидят. Вы знаете, когда проповедуют, когда молодые сестры поют им, знаете, и в этих людях, в глазах появляются слезы. Они кричат: если бы мы это раньше слышали, если бы мы об этом знали раньше. Они не понимают слово «любовь», а тем более «любовь Божья». Но сегодня любовь Божья проповедуется, которая примиряет человека с Богом. Аллилуйя, слава Господу! Yes. И Господь простирает свою руку к вам. Дорогие, вы находитесь в этом мире греховном. Yeah. Постарайтесь сделать с вашей стороны это первое отделение. Сегодня скажите: Господи, от этого дня я хочу принадлежать Тебе. Хвала Господу. Помните, дорогие, есть четыре вещи. Слово Божие нам говорит, что у каждого человека принадлежит Богу. Четыре вещи. А именно, первый, я назову их по имени. Первое – это душа. Господь говорит: души мои, за душу твою и мою Христос заплатил цену, хвала Господу. Как брат сказал, что стоит наше тело? Люди пробовали. Все эти минералы, которые в человеке есть, если все справить, 44 цента стоит. Все, эти минералы, что в человеке. 44. Правда? Очень легко.

вес души 23 грамма. Очень легкая, правда? Душа весит всего 23 грамма. Но какая цена ее? Какая цена? Иисус говорит, если бы человек приобрел весь мир, какая польза? Какая польза этому Джону Леннону, Джон Леннон, который говорил, мы популярнее Христа, который продал свою душу за популярность в этом мире. Что ему сегодня поможет? Эти миллионы ничто не поможет. Но был момент, когда могло что-то помочь, если бы он отделил себя и свой талант и сказал, Господи, я и мой талант принадлежит Тебе. Сегодня, если бы и умер, был бы с Господом, а так погиб навеки. Погиб навеки. Сегодня, дорогие, вспомните Голгофу, как дорого Иисус искупил вашу душу. Не было ни на небе, ни на земле, ни под землей такого, кто бы правильно оценил душу, кроме Иисуса Христа. Слава Ему! Он правильно и верно оценил. Я заплатил цену. Когда Отец составлял план, и иного плана не было. Вы знаете, Бог всемогущий. Бог премудрый. И у Бога не было иного плана. Человек упал в грех. Человек идет в погибель. Нужно было его искупить. И Отец посылает Сына. Единородного Сына. Иди, Сын, и ты соверши спасение, искупление. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Господу за это. Никто не мог это совершить. Но Иисус совершил. Слава Ему. Сегодня Слово Божье, как мы читали, отделитесь от мира. Предайте себя Господу. Придите к этой Голгофе, о которой мы слышали, о которой пели. И кровь Христа очистит вас. Христос своей рукой запишет ваше имя у себя в книге жизни, потому что Слово Божие говорит, и зайдут туда только те, чьи имена там в книге жизни. И Он запишет вас сегодня. Маловажно, что вы записаны в книге церковной на земле, это маловажно. Но, как вы пели, я записан ли там? Вот это главное. Читаем мы в конце Библии, и чье имя там не записано, был ввержен в озеро огненное. Так здесь написано. В 20 главе Откровения там пишется. Поэтому, дорогие, постарайтесь сегодня прийти к Господу. Тебя на собрание Дух Божий привел, чтобы ты для души исцеления нашел. Хвала Господу. Господь хочет, чтобы ты отделил себя Ему в служение, для Него. И Он спасет твою душу. И ты в тот день окончательного разделения станешь в те ряды, которые пойдут в жизнь вечную, среди праведных, оправданы Христом Иисусом. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Дорогие...

Мы люди, которые очень запомнятся Господу как самый капризный и сложный проект во Вселенной. Мы люди, кружимся на микропланете средь космоса, планете испорченной напрочь, но все же столь ценной. Мы люди, которые очень боятся холода, живут среди хаоса, трудностей, горя и сплетен. Мы те, у которых лет в 30 кончается молодость, полжизни себе, а вторые полжизни – детям. Мы люди, которые вечно куда-то опаздывают, бегут, спотыкаясь в надежде успеть на автобус. Мы плачем средь ночи, причины бывают разные, пытаемся лестью прикрыть раздражение и злобу. Мы люди, которые так безнадежно влюбляются, влюбляются в руки, улыбку, походку и голос. Мы люди, чьи планы так часто и резко меняются, и стелится жизнь чередой черно-белых полос. Мы люди, которые любят чаек и мороженое, и вечером лечь, замечтавшись о чем-то далеком. Мы люди, нам страшно в беде оказаться брошенными и жить в одиночестве, в мире большом и жестоком. Мы люди, которые любят безумно, отчаянно, и горы готовы свернуть ради чьей-то улыбки. Мы те, кто порой убивают словами случайными, полмира разрушив в ранимой душе по ошибке. Мы люди, которые сами с собой борются. Мы Божие чудо, и мы катастрофа по сути. Мы те, кто, наверное, Господу очень запомнятся, как наисложнейший проект под названием «Люди».

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Василий Александрович Пашков вместе со своим другом графом Корф посещал чайные, где зимой обогревались извозчики. В жарко натопленных и сильно накуренных трактирах или чайных, битком набитых легковыми или ломовыми извозчиками, эти два служителя Божия читали Евангелие и говорили о Христе, о путях гибели и спасения, призывая всех обратиться к Спасителю с покаянием, чтобы получить верою прощение грехов и новую жизнь свыше. Тут же они раздавали небольшие Евангелия. Простые слушатели с большим вниманием и открытыми сердцами принимали слова свидетелей Господних, воодушевленных горячей любовью к Господу и жаждою спасения душ. Много лет спустя, когда я предложила извозчику одно из четырех Евангелий, я услышала в ответ, что несколько лет тому назад один хороший барин подарил мне такую книжечку. Радостно было слышать, с какой благодарностью он его вспоминал. Верующие того времени не ограничивались одним служением словом. Я уже упомянула, что у Пашковых имелся дом на Выборгской стороне. Там Василий Александрович открыл столовую, в которой за малую плату можно было получить простое хорошее кушанье, а также чай или кофе с молоком. На стенах столовой были написаны стихи Священного Писания. Гости обслуживались верующими женщинами или девицами. Это помещение было устроено прежде всего для студентов, которым часто не хватало средств на пропитание. Кроме хорошего питания и низкой цены, их привлекало милое отношение служащих и приятная обстановка. Один из членов евангельской общины в Париже, теперь уже пожилой брат, рассказывал мне, как он, чуждой веры, студентом любил заходить в эту столовую, где за 10 копеек мог получить целый обед, а за 1 копейку – тарелку супа или полную тарелку гречневой каши с маслом. Кто знает, может быть, эти небольшие проявления ласки и человеколюбия предохранили некоторых от горечи и разочарования, которые впоследствии приводили к классовой вражде, а также к атеизму и, наконец, к братоубийственному кровопролитию. Наша мать изредка брала меня с сестрами на Выборгскую, и нам тоже представляло большое удовольствие выпить там чашку кофе с горячими пирожками. Все это казалось гораздо вкуснее того, что мы ели дома. Эти поездки на Выборгскую принадлежат к одним из светлых воспоминаний раннего детства. Пашковский дом на Выборгской был также центром евангельской работы. Душою всего дома, верным воином на своем посту, была Мария Ивановна Игнатьева, заведовавшая столовой, а впоследствии прачечной и швейной. Но, к сожалению, скоро начались правительственные ограничения этой деятельности. Например, было запрещено развешивать на стенах столовой тексты даже из Священного Писания. По-видимому, правительство ставило братьев на один уровень с пропагандистами, и надписи пришлось снять. Много лет спустя столовая закрылась, но по какой причине, мне неизвестно. Одна петербургская благотворительница, фамилии которой я не помню, открыла в разных частях города швейные мастерские для бедных женщин, чтобы дать им возможность заработка на дому. Покидая Петербург и не желая забросить это дело, она предложила некоторым из наших верующих сестер взять его в свои руки. Александра Ивановна Пашкова и ее сестра Елизавета Ивановна Черткова выбрали по мастерской в одной из частей Петербурга, а моя тетя Вера Федоровна Гагарина взяла на себя 2 мастерские. Они стремились не только помочь бедным женщинам иметь заработок, но и дать им возможность слышать Слово Божье. В мастерских они получали скроенный материал,
а возвращая сшитое, заработную плату и новый заказ. Их посещали по квартирам, где с ними беседовали, а на Рождество и Пасху устраивали праздник с подарками и угощением для них и их детей. На этих праздниках бывали и пение, и чтение Слова Божьего, и молитва. Раз или два в неделю дочери этих работниц приходили в мастерскую и учились шить. Во время работы им поясняли что-нибудь из Слова Божьего или читали рассказы духовного содержания. Этим делом чтения главным образом занимались и некоторые сестер Крузы, и две сестры Голицыны, а также моя сестра и я сама. Финансовой стороной дела заведовал всеми чтимый доктор Майер, основатель, директор и главный врач Евангельской больницы на петербургской стороне. Больница эта славилась порядком и исключительно хорошим уходом за больными. Нас всегда удивляло, как он, такая крупная личность, мог принять участие в таком скромном деле, как наш комитет. Ему, по-видимому, нравился дух этих собраний, и он стал их секретарем и казначеем. Наша тетя Вера Федоровна Гагарина позже рассказывала нам, как она всегда удивлялась терпению доктора Майера с верующими, но еще довольно пылкими сестрами. Они отличались ярко выраженной индивидуальностью и, как все новообращенные, большой горячностью, что часто делало заседания комитета очень бурными. Однако они всегда кончались полным согласием и благодарной молитвой Господу. Доктор Майер говорил, что эти заседания были чрезвычайно интересны и считал их одними из лучших часов своей жизни. Вере Федоровне Гагариной помогали с большой верностью и преданностью обе сестры Козляниновы, которые обратились в Швейцарии. Сашенька, как мы называли старшую из них, работала в Коломенской части, недалеко от нашего и Гагаринского дома. Она посещала женщин, работавших в Коломенской мастерской, читала им и девочкам, учившимся у нее шить. Самой же работой в мастерской заведовала, кроила и раздавала работу женщинам одна верующая портниха. Спустя много лет, когда Александре Сергеевне Козляниновой из-за болезни сердца стало трудно навещать работниц по их квартирам, я и моя старшая сестра Мария Павловна переняли от нее эту работу. Так мы познакомились с самыми бедными частями города и увидели нищету в самом непрекрашенном виде. Эти посещения стали хорошей школой, научившей нас подходить к душам, нерасположенным к слушанию духовных истин. Во время одного из приездов лорда Редстока обратилась к Господу княгина Голицына, отличавшаяся необычной кротостью и мягкостью характера, а вместе с нею и две ее дочери. Потеряв после смерти мужа почти все свое состояние, она терпеливо переносила постигшие ее испытания. Ее дочери занимались девочками в мастерской, которая была на песках. Вторая Козлянинова, Констанция Сергеевна, в противоположность сестре, была худенькая, живая и энергичная, но немного болезненная. Мы с детства привыкли слышать: «Сегодня Костенька умирает». Она отвечала за работу на песках, которая, как и в Коломенской части, велась на средства Веры Федоровны Гагариной. Констанция Сергеевна не могла много ходить, и потому моя тетя всегда брала ее с собой, когда ехала на пески. Отпустив кучера, тоже верующего, который в определенное время снова приезжал за нами, они отправлялись навещать работниц, кого в подвальном помещении, а кого по углам дешевых квартир.
Женщины были большей частью женами пьяниц и влачили безотрадное существование. Кто не бывал в таких квартирах, не может иметь представления о них. Лестницы пахли горелым постным маслом, а также кошками. Квартиры часто сдавались нескольким жильцам. Каждый занимал по углу или по койке. Помещение не проветривалось, чтобы экономить тепло, а потому в таких комнатах можно было прямо задохнуться. Женщина, которую собирались навестить, может и рада была гостям, но случалось, что тут же находился другой жилец, которому пашковцы, как нас называли, не были по сердцу. И тогда с бедной работницей невозможно было поговорить по душам. Однажды божьих служительниц даже выгнали со двора метлой. Тетя моя радовалась потом, что за имя Христово удостоилась понести посрамление. Утомленные посещениями, они шли в мастерскую, где живые девочки доставляли им много радости. Кучер Дмитрий Иванович Глухов уже ожидал их в условленном месте. И скоро они уже оказывались дома на Большой Морской, усталые, но счастливые от проведенного дня на работе Господней. В те дни часто пели на собраниях теперь почти уже забытый гимн «Еще для Иисуса окончен день труда». Вещи, сшитые в мастерских, продавались на базарах, ежегодно устраиваемых для этой цели в нашем доме на Морской 43. Базар сначала помещался в малахитовом зале, который назывался так из-за малахитовых колонн и камина. Покупателей приходило много, частью свои знакомые, частью люди с улицы. С прискорбием нужно сказать, что многих покупателей соблазнял и малахит, который они выковыривали из колонн. Из таких кусочков делались потом брошки и всякие украшения, что и прельщало многих. Чтобы не вводить во искушение любителей малахита, мать наша прекратила эти базары. Для продажи сшитых вещей нанято было помещение на Возненском проспекте. Позже ее перенесли в нижний этаж нашего дома. Продавались детские вещи, простое белье и платье. Магазин этот стал вскоре известен, и петербургские дамы охотно покупали в нем одежду и белье, особенно для праздничных подарков. Две милые продавщицы, горячо любившие Господа, были настоящими миссионерками. В заботе о душах они всегда говорили с покупательницами об Евангелии. Нередко они обращались к покупательницам с вопросом, любят ли они Господа. Некоторых из них, я знаю, трогала эта забота, и они охотно слушали свидетельства. Были даже такие, которые приходили туда специально, чтобы получить утешение или наставление от одной милой простой старушки. В двух других частях города, на Выборгской стороне и в гавани, работа была несколько иной. Там изготовлялось тонкое, более дорогое белье, и нужны были работницы-белошвейки. Молодая сестра обучала этому ремеслу группу молодых девушек, из которых впоследствии выходило много хороших работниц. С ними также читали Слово Божье и посещали их семьи. Сшитое белье отличалось хорошим качеством и легко продавалось. Эта работа продолжалась много лет, до Первой мировой войны, и послужила благословением немалому числу женщин и девиц. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

0: Во дворе сидел ребенок, что-то тихо бормотал. В маленькой ладошке пальцы тихо зажимал.
1: Чтобы мама не болела, чтобы папа был со мной, чтобы бабушка с дедулей к нам приехали весной. Я прошу тебя, ой Боже, чудо это сотвори, и пропавшего котенка снова в дом к нам приведи.
0: Услыхав молитву эту, улыбнулись небеса, и послал Господь ребенку все земные чудеса. Будь и ты, как тот ребенок, сердце Господу открой, и во всех мирских заботах будет сам Господь с тобой.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

0: Друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Да благословит каждого Господь, быть рады быть с вами, что мы можем вместе молиться, вместе сегодня вновь говорить Господу все наши переживания, желания и проблемы, которые мы проходим вместе, которые сегодня встречаются в жизни каждого из нас. На номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и также написать свои нужды, желания, переживания, и мы будем вместе с вами молиться. Хотелось бы сказать о том, что Господь тот, который слышит и встречу, который наполняет и благословляет. Господь, который благословляет и наполняет, дает жизнь и жизнь с избытком. Друзья, и хочется о том, чтобы мы сегодня, знаете, молились и искали лице Господне, чтобы Бог благословлял нас. Благословлял нас в том, что Слово Божие говорит нам, чтобы плоды Духа Святого, они возрастали в нас. Плоды Духа Святого, они, знаете, преуспевали в жизни каждого. И когда оно производится, плоды Духа в нашей жизни, чтобы мы в этом преуспевали, чтобы мы преуспевали и были подобны нашему Иисусу Христу, были подобны Ему так, как желает от этого Господь. И Слово Божье говорит, чтобы мы брали пример нашего Христа. Иисус Христос, ничего не делая, не делал в этом мире, не получил от Отца, знаете, то, что хотел сделать Отец. То есть, другими словами, Отец давал Ему полную команду, говорил, что делать, как поступать и совершать, и Он выполнял волю Отца Небесного. Возлюбленные, как хочется, чтобы мы сегодня были теми людьми, как хочется, чтобы мы были теми сегодня сосудами, которые выполняем волю Отца Небесного, которые исполняем волю Отца Небесного, которые прилагаем усилия и прилагаем старания к тому, чтобы воля Божья была исполнена в жизни каждого из нас. А Господь желает также, чтобы мы исполняли волю Отца Небесного. Она благая, угодная и совершенная. Чтобы мы, исполнявши волю своей жизни, которую Господь доверяет нашим, в нас, нам, чтобы мы были в уделе Его. И сегодня, живя на этой земле, мы каждый проходим переживания. Каждый проходит какие-то моменты, которые сегодня они его тяготят, которые он видит, ему может болит, трудно, тяжело. И при вот этих всех обстоятельствах Господь желает, чтобы мы все-таки исполняли то, что Слово Божие нам сегодня говорит. Чтобы мы возрастали в любви Господне, чтобы мы сегодня возрастали в страхе Божьем, чтобы страх Божий обладал нашей жизнью, обладал, знаете, в нашем сердце и производило работу действия. И это зависит от нас, насколько мы позволим сегодня Духу Святому производить в нас работу действия. Хотелось бы, чтобы мы, каждый из нас, молились об этом, искали лица Господня и угождали Господу Иисусу Христу. Знаете, в это время, которое мы с вами сегодня живем, находимся, это, наверное, одно из самых развратных, знаете, времен человечества. Почему я так говорю? Потому что если мы сегодня смотрим и наблюдаем, сегодня технология позволяет людям смотреть вещи, которые происходят, скажем, в Украине, происходят в Америке, знаете, в Европе, что происходит в Канаде, что в Австралии, что в Африке. Люди могут все это смотреть. И люди подражают этому миру. Люди берут и от этого мира, и пытаются угождать, и пытаются быть похожи на этот мир. А Слово Божие говорит, чтобы мы угождали Господу нашему Иисусу Христу, чтобы воля Божья она отображалась в нашей жизни, чтобы мы теми были людьми, которые, знаете, были примером, которые были благословением, были теми людьми, которые показывали путь, истинную жизнь, чтобы люди, видя в нас жизнь Иисуса Христа, они стремились и шли, и, знаете, приходя, получали ответы, получали благословение. Знаете, смотря, опять же, на нас сегодня, как христиан, мы живем в этом мире, я нахожу такую вещь, нахожу такой момент, где ты понимаешь, что ты многого ничего не можешь сделать. Ты понимаешь, что ты многого не можешь изменить, потому что мир стремится к концу. Мир стремится к тому, чтобы пришел Иисус Христос. То есть, другими словами, он дополняет чашу гнева. Знаете, народ развращается, да, исполняет Писание, которое написано. Но мы, как христиане, написано, чтобы мы бодрствовали. Было 5 мудрых и 5 неразумных дев. И они бодрствовали, да. И когда пришел вот это, знаете, время, чтобы встретить жениха, написано, они задремали и уснули. Но в полночь раздался крик, вот идет жених. И они вышли навстречу к нему. Возлюбленные, сегодня вот этот момент, который мы сегодня проходим, и как важно, чтобы каждый из нас, мы сегодня бодрствовали и поправили свои светильники, были в ожидании встречи Иисуса Христа. И другая мысль, помните, когда неразумные, они попросили масло у мудрых, и мудрые сказали, мы вам не дадим, идите и купите у продающих. Друзья, сегодня многие люди пытаются поменять, сегодня многие люди пытаются, знаете, приобрести или людей, которые сегодня абсолютно не хотят исполнять волю Божью. Которые абсолютно люди не хотят сегодня исполнять так, как говорит Писание. Они сегодня подражают этому миру. И мы, как родители, мы, как сегодня братья и сестры, как служителя, мы говорим, увещеваем, беседуем, но люди выбирают и делают выбор. Выбор тот, который они принимают, они осознательно принимают выбор. Делать какие-то вещи, которые даже то, что сегодня Писание нам не приветствует и даже не говорит, чтобы мы этого не делали. И хотелось бы, чтобы мы в этой молитве молились и просили Господа, чтобы Господь облег нас сегодня силою, облег своей благодатью, облег помазанием, и чтобы мы все-таки были теми сосудами, которые отображаем волю Отца Небесного, чтобы мы исполняли волю Отца Небесного, чтобы мы были теми носителями Божьей славы. И тогда, когда мы это будем делать, возлюбленные, хотел бы сказать другую мысль, что люди, это, которые будут окружать нас, они будут видеть в нас Иисуса Христа. Они будут видеть, что все-таки мы живем по Слову Божию. Они будут стремиться, знаете, изменить свою жизнь, потому что они будут видеть в нас Иисуса Христа. И не только Христа, а тот, который охраняет, который благословляет, который ведет, который наполняет и которым производит действие, работу в каждом сыне и дочери. Я приглашаю вас к молитве, чтобы в этой молитве нам помолиться, сказать: Господь, помоги нам, укрепи нас, оживи нас, помоги, пусть, чтобы Твоя воля, она исполнялась в нашей жизни, чтобы мы имели Твой страх божественный, мы имели Твою силу, имели Твою благодать, имели Твое помазание. Укрепи нас, Господь, сегодня и произведи работу действия. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за любовь, за милость, за благодать и силу крови Твоей. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня благословляешь, ведешь и управляешь. Господи, мы нуждаемся в Тебе, Отец. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в Твоей благодати. Отец, мы нуждаемся, чтобы Ты сегодня
1: производил работу действий так, как ты желаешь и как ты хочешь. Господи, помоги нам сегодня угождать тебе. Отец, помоги нам сегодня угождать и быть подобными, как был Иисус Христос, чтобы нам смотреть на Иисуса Христа сегодня и подражать Ему, и быть сегодня так, как Он был в этом мире, как Он поступал и нам поступать, как Он любил и нам любить, как Он желал исполнить волю Твою и нам исполнить волю Твою. Отец Небесный, благослови. Я прошу Тебя, благослови каждого молитвенника, каждого сегодня, тот, кто с нами молится, и тот, кто сегодня присоединился и желает молиться. Господь, благослови. Надели силой Твоей, надели благодатью Твоей, надели помазанием Твоим, надели властью Твоей, Господь, и производи работу действия. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, Господь, и мы нуждаемся в Тебе, Боже. Производи благодать и силу Твою. Тот, кто сегодня присоединяется к этой программе молитвы, Господь, и он и желает сказать свои нужды, но у него нет возможности позвонить, сказать: Господи, услышь его там, где он находится. Отец, призри на него там, где он находится. Произведи работу, Господь, там, где он находится. И пусть он сегодня возрадуется и возвеселится. И он прославит Твое имя, Господь. Пусть сегодня он увидит Твою руку, увидит Твою благодать, увидит Твою силу и скажет: Господь есть Бог, Бог живой, Бог действующий, Бог благословляющий, Бог укрепляющий и Бог, который дающий вечную жизнь. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Я прошу Тебя, благослови этот час молитвы. Благослови каждого молитвенника, благослови тот, кто сегодня прилагает усилия, старания, Боже, и наполни благодатью Твоей, и наполни силой Твоей, Бог. Мы просим Тебя, благослови, прославься и возвеличься. И пусть сегодня, Господь, Твоя слава, она производит работу действий там, где сегодня есть скорбь, где есть вопль, где есть сегодня, Господь, кричащая нужда. И слава Твоя, она отображается и производит работу и действие. Хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Друзья, мы приветствуем вас. Это программа «Молитва», которую мы сегодня с вами имеем. Вместе с вами молимся. Приглашаю вас. Присоединяйтесь на номер, и куда вы можете написать или позвонить, и вам как удобнее, и сказать свою благодарность или желание. Да благословит Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать, и мы, наши сестры, зачитают ваши нужды, и мы будем молиться. Помните, возлюбленные, что сегодня это время, где мы молимся друг за друга, поддерживаем друг друга. Кому трудно и тяжело, если у нас все прекрасно, если мы сегодня не имеем никаких нужд, давайте мы будем сегодня молиться за тех, у кого есть нужды. Давайте мы будем ходатайствовать за тех, кому трудно и тяжело. А даже если у вас сегодня есть нужды, проблемы и трудно, тяжело, и вы просите за себя, хотел бы пригласить вас к тому, чтобы вы также молились за тех, кому трудно и тяжело, кому кто проходит трудности и переживания, чтобы вы также за них молились, друзья, чтобы вы несли молитвы за других. И Господь тот, который видящий, который благословляющий, Он совершит работу и действие. Знаете, вот на этой неделе я общался, и одна сестра рассказывает такое свидетельство. У ней было много проблем, много трудностей, переживаний в семье, с детьми, по здоровью. И там она услышала, была нужда. Была нужда, и она говорит: я ехала на молитву, приехала на молитву, говорит, в другой город, и заявила, говорит: братья и сестры, давайте мы помолимся за ту нужду. И она рассказала, какая была нужда, чтобы Бог вышел навстречу, помог этой семье. Хотя она имела свои проблемы, нужды, переживания. И знаете, и удивительным образом она говорит: я молилась, и ко мне подходит сосуд, говорит, за то, что ты молишься за других, хотя у тебя есть тоже переживания, я отвечу и на ту молитву. Знаете, друзья, вот это прекрасно, когда Дух Святой обращает внимание, и в то же самое время Дух Святой видит наше сердце, что мы не только за себя беспокоимся, но мы беспокоимся за других, мы молимся за других, мы ходатайствуем за других. Пусть в этом имя Божье будет прославлено. И наше время подошло к тому, чтобы выслушать те нужды, которые мы получили от вас, и мы будем вместе с вами молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
2: Приветствую всех радиослушателей. Я зачитаю нужды, которые пришли к этому часу. Дорогие молитвенники, помолитесь за моего мужа Сергея, чтобы Бог просветил его разум, чтобы он родился свыше, и Бог открыл ему глаза. Прошу также за Михаила, племянника, чтобы Бог просветил его разум и освободил от зависимости. Приветствую вас, братья и сестры. Прошу дальше помолиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы, за благословение и охрану в колледже, чтобы они успешно сдавали все экзамены. Благословение также на работе и на дороге. И еще прошу за здоровье родителей. Прошу за детей, за сестру и за меня. Сестра Зоя с Украины просит дальше молиться за спасение дочки Светланы и за брата, а также сестра Наташа с Украины просит молиться за спасение ее детей и за здоровье. Просим, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Очень нуждаюсь, чтобы Господь послал свою защиту и устроил меня на работе. Прошу, чтобы Бог исцелил меня от моих болезней. Поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виктора, за его освобождение от зависимости, за семью, чтобы не распалась. Верю в силу молитвы святых. Прошу вас помолиться за брата, за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. У меня нужда, помолитесь за маму, ей 91 год. Также за ее дом, за дочь с мужем. Прошу за покаяние и спасение, чтобы Господь явил свою милость, чтобы пришли к Господу и родились свыше. Помолитесь за меня, прошу, чтобы Господь дал духовный рост и близость. Чтоб Господь восстановил мои ноги, чтоб благословил финансовое положение в семье. Помолитесь за спасение сына, чтобы Господь касался его сердца, и он оставил греховную жизнь. Еще прошу за здоровье мужа. У меня нужда, чтобы Господь устроил судьбу дочери, внуков и молодежи. Давайте помолимся за мою бабушку Аню, чтобы Бог благословил ее и исцелил, чтобы ее ножки не болели, чтобы Господь укрепил духовно, мы ее очень любим. Помолитесь за меня, Господь знает все мои нужды и переживания. Мир вам, братья и сестры, как я нуждаюсь в том, чтобы Господь укрепил меня, даровал благодать и мир в сердце и жизни. Всегда помогал проходить любые испытания и теперешнее время после диагноза рака, после операции, облучения и чтоб благословил выздоровление. Пусть Господь и дальше подает мне силы, чтоб всегда находить в нем убежище и не унывать. Очень прошу за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду, каждое имя. За устройство в личной жизни, работе, финансовых вопросах, за всю мою семью, чтобы все остались верными Господу. Прошу за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за молитвы. Прошу, поддержите меня за семью моей дочери, Катю, и ее детей, Никиту, Николаса, Веронику и Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Прошу поддержать в молитве за мою маму, о ее духовном укреплении, физическом исцелении. Прошу за покаяние и спасение брата Антона, а также о том, чтобы Господь хранил его там, где он находится, верим, что Бог являет ему свою милость, и однажды он будет служить Господу. Поддержите нас в молитве за покаяние сестры Светы и всей ее семьи. Давайте будем продолжать молиться за покаяние и полное освобождение от зависимости Виктора, а также за покаяние Дениса, Давида и Сергея, чтобы Господь коснулся их сердец, даровал им свободу и привел к спасению. Друзья дорогие, прошу помолиться за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтобы Господь подарил покаяние. Прошу за сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Помолитесь за мое духовное состояние, чтобы Господь благословил и помог. Он все видит и знает. Искренне прошу, помолитесь за меня. Очень трудное состояние и физически, и духовно. Сильно тяжело. Поддержите в молитве, что Бог явил милость. У меня нужда за нашу семью, за покаяние детей, за божественный мир и любовь в наших семьях, за христианскую судьбу нашей доченьки Ани, и чтобы Господь помог в учении. Прошу молитвенной поддержки за мое духовное и физическое исцеление, за детей и внуков, за их судьбы. Прошу, поддержите в молитве за сына, за освобождение от зависимости. Пусть Бог даст ему искреннее покаяние и спасение. Также прошу за другого сына, у него финансовые трудности. Да даст Господь мудрости, как поступить, и за духовное состояние всей семьи, за наше здоровье. Прошу вас, братья и сестры, помолитесь за меня и мою семью, чтобы милость Господа и Его устроение пришли в наш дом. Нужда о моих переживаниях, за мое исцеление, за исцеление мужа, за брата, за финансовую нужду, а также прошу за наших детей. Слава Господу! Час молитвы! Прошу, помолитесь за мою семью, за детей, за покаяние и спасение. Просьба помолиться за сестру Свету и ее здоровье, за спасение семьи. И последнее, что я зачитаю. Дорогие молитвенники, очень прошу поддержать в молитве за дочь. У нее большая нужда, чтобы Бог помог. Заранее благодарю.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были сейчас сказаны, и мы вместе с вами будем молиться. Я приглашаю каждого молитвенника, каждого брата и сестру к тому, чтобы молиться за эти нужды, которые сегодня народ Божий имеет, которые братья и сестры находятся в своих обстоятельствах, в своих трудностях, в своих моментах, и они нуждаются, чтобы Господь дал победу, Господь дал ответ, Господь помиловал. Чаши молитвы были наполнены, и Бог произвел работу, ту, которую желает Господь. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать и силу крови Твоей. Господь, я благодарю Тебя за то, что милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами, помазание Твое над нами. Боже, мы благодарны Тебе за то, что любовь Твоя в нашей жизни, Господь. Слава Тебе, она производит работу и действие. Да будет имя Твое благословенное и прославлено. Боже, мы благодарим Тебя и просим Тебя, благословляй, наполняй, веди, управляй, Господь. И сегодня мы приносим перед лицем Твоим все эти нужды, которые были сказаны, которые сегодня были заявлены, и братья и сестры, которые нуждаются в ответах, Господь. Ты сегодня знаешь сегодня одиноких. Ты сегодня знаешь тех, которые сегодня оставленные, которые сироты, которые вдовы, которые сегодня
1: нуждаются в помощи, и они молятся, чтобы Ты явил милость, чтобы Ты явил благодать, чтобы Ты явил силу. И я прошу, Господь, подай Твою силу, подай Твою благодать и подай Твое помазание, Господь. Не пройди мимо, Отец Небесный, не пройди мимо ни одной души сегодня. Дай сегодня Твой ответ, подай Твою славу, подай Твою милость и подай Твою благодать. Господи, кому нам сегодня обращаться, как только к Тебе, и на кого нам полагаться, как только на Тебя, Отец Небесный, подай Твою славу и Твою благодать. Господи, Ты также и сам увидишь, Господь, каждое сердце. Тот, кто сегодня обращается к Тебе за помощью, за близких, родных, друзей, он просто встает ходатайствуя молитвы. У него прекрасно, все хорошо. Но он ходатайствует за эти нужды и молитвы. Боже, услышь и благослови. И яви милость Твою, яви Твою славу, яви Твою силу, яви Твою благодать. И пусть милость Твоя сегодня, Господь, она ополчается над каждым и над этими людьми, которые сегодня, Господь, в молитве молятся за братьев и сестер. Боже, мы молимся и просим, благослови, яви Твою славу. Отец Небесный, я также молюсь за те дома, где сегодня молитва за детей, Господь. Молитва сегодня за сыновей и дочерей, которые сегодня не в послушании, которые не слушаются сегодня родителей, Господь, которые родители дают наставления и дают, Господь, сегодня какие-то поправки, они просто отвергают. Сегодня дети, которые просто сегодня смотрят в этот мир и желают подражать этому миру. Те дети, которые сегодня, Господь, убегают, Господь, сегодня от родительского дома, Господь, и живут греховной жизнью. И родители, видя это, плачут, рыдают, Господь, и молятся, чтобы Ты, Господь, явил милость Твою. Боже, я прошу Тебя, пошли на дорогу этих детей, Господь, людей, которые засвидетельствуют о любви Твоей, засвидетельствуют о силе Твоей, чтобы они остановились на путях своих и возлюбили Тебя, Господь, возлюбили Тебя всем сердцем, всей душою, чтобы пришел на них страх божественный, чтобы они взыскали Тебя и положились на Тебя и доверились Тебе. Отец Небесный, мы молим и просим Тебя, благослови, благослови каждого отца и мать, Господь, чтобы их руки не опускались молиться за детей своих, чтобы, Господь, вера ихняя сегодня не угасала, Господь, надежда не пропадала, Господь, чтобы они, наоборот, с дерзновением поднимали руки и говорили: Господь наш и Бог наш, яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою силу, Боже, и дай ответ, подай ответ, Господь, пусть сегодня каждый отец и мать, они увидят этот ответ и получат радость, получат благословение, получат ответ, и, Господь, их сердце будет исполнено сегодня, Господь, радостью то, что Ты даешь ответ, и они видят, как их дети служат Тебе. Боже, мы молимся за тех, кто на одре болезнях, у кого сегодня трудности, у кого сегодня переживания, они находятся в этом состоянии, где сегодня врачи не могут дать помощи, где врачи сегодня говорят, Господь, то, что какой диагноз, Господь, я прошу Тебя, помоги таковым. Помоги, выйди навстречу, яви милость Твою, и яви благодать Твою силу. Боже, подай Твою милость, Господь, над каждым, тот, кто сегодня молится, тот, кто проходит проблемы, трудности по здоровью, Господь, где сегодня нету даже, Господь, силы им молиться же, Господь. Может, они сегодня говорят: Господь, я уже устала или устал молиться за здоровье моего брата или жены, или мужа, Господь. Я прошу, укрепи таковых, благослови. У кого сегодня боли, Господь, я прошу Тебя, помоги, яви милость Твою и яви Твою благодать. Отец, у кого сегодня большие проблемы со здоровьем, да будет Твоя рука прикоснется и исцелит, и явит милость Твою. Бог, мы молимся об этом и просим Тебя, благословляй. Господь, да наполнится чаши молитвы в прошениях народа Твоего, о чем они народ просит и молится, и ходатай. Господь, Ты сегодня видишь и знаешь, Господь, семьи, как было сегодня сказано, чтобы был мир в домах, был мир между мужем и женой, был мир между, Господь, между, Господь, детьми и родителями. Пошли этот мир, Господь, в дома народа Твоего, Боже, там, где его сегодня нету, может, какое-то недопонимание, какие-то обстоятельства, какие-то моменты, где они потеряли этот мир. Где-то кто-то, может, не пободрствовал. Бог, Боже, помоги, яви Твою милость и яви Твою благодать. Отец, я также молюсь сегодня за те сердца, которые сегодня на грани, Господь, разводов, где их сердца приняли решение, как мужа и жены, разводиться. Приняли решение, чтобы этот брак разломался. Боже, я молюсь за таковых. Яви милость Твою. Яви Твою благодать. Подай силу, исцели эти сердца, Господь. Дай, чтобы они остановились на этих путях, покаялись и обратились к Тебе, взыскали Тебя, возлюбили Тебя и стали, Господь, любить, служить и благословлять. Во имя Иисуса мы об этом молитве приходим перед лицем Твоим и нуждаемся, и просим. Боже, помилуй такие семьи, где враг желает сегодня, чтобы эти семьи развелись, где сегодня враг забил какое-то сегодня обстоятельства, где оно позволяет разваливаться семье. Боже, мы в молитве за таковых молимся. Господь, мы в молитве молимся за те сегодня братьев и сестер, которые им финансово трудно, мы это слышали, где финансово очень тяжело, с работами проблемы, переживания, на работе проблемы, переживания. Господи, помоги, устрой финансово, подай ответ на это, Господь. Дай им, Господь, сегодня эту возможность. Дай сегодня, Господь, решение вопросами с работами, Господь, чтобы они это увидели, разумели, Господь, имя Твое прославилось и возвеличилось, и они восхвалили Твое имя. Боже, благослови, прославься. Помоги с устройством, Господь, где-то в личной жизни устройство, Господь, чтобы дети замуж выходили, женились, и, Господь, их судьбы устроялись. Мы о таковых молимся. Боже, благослови и наполняй благословением. Благословляй, чтобы, Господь, наши дети, они сегодня жили в славе Твоей, в силе Твоей, любили Тебя и прославляли имя Твое. Господь, мы в молитве молимся сегодня за служителей, за пастыров, диаконов, евангелистов, миссионеров, Господь, за сегодня благовестников, Господь, за тех, кто сегодня душепопечительствует, за реабилитационные центра. Боже, благослови. Благослови, подай Твою славу, подай Твою силу, подай Твою благодать, подай Твою милость, Господь, подай Твою любовь. Боже, укрепи, надели властью Твоей, надели силой Твоей, надели помазанием Твоим, Господь. Мы в этом так нуждаемся. О, Отец Небесный, благодать Твоя и сила да почиет и производит работу и действия. Мы в молитве молимся, Господи, надели служителей Твоей славой и силой, благословляй, Господь. Мы в молитве молимся сегодня также за те церкви, где нету мира. Там, где, Господь, враг посеял какое-то зло, посеял какой-то раздор. Боже, мы молимся за таковых. Помилуй такие церкви. Боже, дай мудрости служителям. Дай, Господь, сегодня правильно поступать, Господь. И пусть придет туда мир, придет туда любовь, придет туда радость. Да не будет этого раздора и деления, Господь. Сохрани, помилуй, и да будет Твоя слава, да будет Твоя сила. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что сегодня есть народ Божий, который сегодня ходатайствует, который молится, который сегодня говорит свои нужды, переживания, которые открывают свои сердца. Боже, слава Тебе. Господь, я благодарю за молитвенников, которые сегодня молятся. Господь, благословляю Твое имя, и которые сегодня, Господь, неравнодушны к братьям и сестрам, которым трудно и тяжело. Помилуй и яви милость Твою. Боже, пусть Твоя благодать, пусть Твоя сила прибудет во имя Иисуса Христа. Боже, мы в молитве молимся, да, Господь, прекратятся войны. Господь, Ты видишь, война, которая между Украиной и Россией. Боже, да прекратится эта война, Господь. Да обратится, да обратятся эти народы, как Украина и Россия, к Тебе, Господь. Да возлюбят Тебя, да познают Тебя, Господь. Отец Небесный, мы, Господь, обращаемся к Тебе и понимаем, только Ты все во всем, и Ты управляешь этим всем, Ты ведешь, Ты, Господь, над этим всем имеешь полный контроль. Помоги и благослови каждое сердце сегодня, то, которое сегодня так, Господь, в скорби просит. Отец, помоги мне, благослови меня, яви милость, яви благодать над этими душами, Господь, которые в молитве сегодня молятся, осознают, может, свою нищету, свою бедноту духовную, Господь, осознают свою немощь духовную, Господь, и просят, Господь, дай силы, дай помощи, дай благодати, Отец Небесный, подай, подай ту силу и подай ту благодать, Иисус, и пусть радость силы Духа Святого наполнит эти сердца, и они возрадуются и восхвалятся восхваляю Твое имя, Бог мой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь эту прекрасную возможность, где мы можем молиться и прославлять Твое имя, ходатайствовать за близких и друзей. Хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Божьим вам благословение. Это передача «Молитва». Да благословит вас каждого Господь. Вы можете написать ваши нужды на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Написал на этот номер ваши нужды, желания, переживания или позвонив, наши сестры зачитают, и мы будем молиться. Хотел бы сказать, Слово Божье нам также говорит, друзья, чтобы мы просили с верою. Знаете, за всякое дело мы молились с верою. Приходили перед Богом с верою. Знаете, как та женщина, которая более 15 лет болела, знаете, кровотечением, но когда она услышала про Иисуса, она подошла и прикоснулась к одежде Его и была исцелена. Это сделала вера. Вера, друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы не ждали, друзья, какие-то годы, моменты, где мы, когда истощим все, как эта женщина, она истощила абсолютно все свое имение, все свое, все свои заработки, может, сейвинги, да, продала, может, свои, свой дом и так далее, чтобы ей помогли, никто ей не мог помочь, но она обратилась к Иисусу. Она прикоснулась к Иисусу, и Иисус ей исцелил. Возлюбленные, и сегодня давайте мы прикоснемся к Иисусу с верой и скажем: «Иисус, исцели меня. Иисус, помоги моему обстоятельству. Помоги обстоятельствам в моей жизни. Ты видишь все, что происходит. Дай мне силы, дай победы, дай укрепление. И в этом имя Божье пусть прославится». А мы сейчас выслушаем все те нужды, которые мы получили от вас, и будем молиться, благословлять имя Господне. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
2: Прошу помолитесь за мое телесное и духовное укрепление. Очень прошу, помолитесь за меня, за мое духовное состояние. Сердечно благодарю. Прошу, помолитесь за нашу семью, за детей, за внуков, за их семьи, за их духовное состояние, за мужа и его здоровье, за наши финансовые нужды. Дай, Господь, хорошую работу, чтобы можно было отдать долги. За родных, которые знали Господа, но отошли от Него. Прошу, помолитесь за документы мужа. Пусть явит Господь свою милость. Братья и сестры, большая нужда. Помолитесь за здоровье наших внуков. У всех деток температура, и не можно ее сбить. Пусть Господь услышит молитву и даст нам милость. Помолитесь за мой молитвенный список. Очень прошу, поддержите в молитве наш дом, нашу семью. Есть переживания, есть нужда, которую может разрешить только Господь. Пусть выйдет навстречу.

Держим в молитве Ольгу. Просим помолиться, чтобы Господь укрепил ее веру. Также благословил ее детей Михаила. Также благословил ее детей Михаила, Машу.

за моего мужа, чтобы Господь укрепил духовно и телесно, чтобы Господь хранил его в дороге, благословил в работе. За нашего зятя помолитесь, чтобы Бог даровал доброе сердце, чтобы он мудро обращался со своей женой. За предстоящие роды дочи поддержите в молитве, чтобы все было благословенно. За сына нашего, чтобы Бог исцелил его, у него болит нога, да явит Господь свою милость. Прошу поддержать в молитве за Николая Пушин. Проблема с сердцем. Сердце работает только на 10%. Благодарна Господу за его поддержку, и только Он дает мне силы проходить трудности. Спасибо тебе, Иисус. Прошу продолжить молиться за мою семью, чтобы Господь дал ответы на нужды. Всех сердечно благодарю. Нужда за здоровье сестры Лиды Адычук из Рочестера. Прошу помолиться за моих внуков Сашу, Эдика, Алана, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, что Бог оградил их от мира и греха, приблизил к себе. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, и они познали Господа. Прошу за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они оставили грехи и вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние и обновление. Поддержим в молитве за сестру Люсю, Лиду, за сестру Олю Грешения, чтобы Бог помог в их болезнях. Прошу помолитесь за меня и мою семью, за спасение, пробуждение, за дочь, которая в зависимости, за призывы спасения родных, которые не знают Господа. Давайте помолимся за Элиазара, о его скорейшем восстановлении после операции, чтобы Господь даровал ему силы, укрепил здоровье, исцелил и благословил. Помолитесь за Эдика, он с друзьями на миссии, чтобы Господь их благословил и сохранил. Прошу за сына Давида, за освобождение от зависимости, чтобы он, как блудный сын, пришел к отцу. Давайте поддержим в молитве семью Николая за духовное обновление семьи и за сына Сергея за покаяние и спасение. Прошу, поддержите в молитве за нашего сына. Пусть Господь коснется его сердца, чтобы он повернулся, чтобы он вернулся в церковь. Прошу помолиться за организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали положенные выплаты. Прошу, уже 9 лет после пожара строение разрушается, а денег на ремонт нет. И последнее, что я зачитаю. Приветствую, дорогие. Очень прошу вас поддержать в молитве за Алену, за ее покаяние и освобождение от зависимости. Спасибо вам, драгоценные, за ваш труд. Пусть Господь восполнит каждую нужду.

Друзья, мы выслушали эти нужды, которые получили от вас. И они абсолютно все разные. И как мы видим, братья и сестры нуждаются, чтобы их поддержали в молитве. Да? Мы многократно слышали такие моменты, где говорится: «Поддержите нас в молитве». Поддержите нас в молитве. Друзья, давайте мы поддержим наших братьев и сестер в молитве, те, которые сегодня так нуждаются. Знаете,

те, которые сегодня проходят эти моменты долины переживаний, и даже скорбей, которые сегодня даже, может, многие не понимают их, и многие даже не знают, как даже помочь им. Но только знает Господь. И многие даже задаются вопрос: Господь, почему? Почему ты нас таким путем проводишь? Почему, Господь? Ну, у Бога есть на все свой план. У Бога есть, друзья, как говорится, моменты и прохождение этих моментов. Есть результат для того, чтобы каждый из нас мы имели, знаете, принеся много плода в Царство Божие, имели жизнь с избытком и угодили нашему Господу. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь и Твою милость. Боже, мы благодарны Тебе, то, что мы сегодня в молитве молимся, ходатайством стоим в проломе за близких, родных, друзей. И Ты слышишь, Господь, Ты слышишь молитвы, Ты отвечаешь, Ты благословляешь, Ты даешь ответ и Ты даешь устройство. Господь, мы благодарим Тебя, то, что мы молимся и обращаемся к Тебе, Господь, по разным нуждам, по разным просьбам. И Ты подаешь ответы, подаешь благословение, и народ получает славу Твою, получает силу, получает благословение. И прости, Господь, что многие, которые, может, даже не благодарили потом, может, даже и не обратились и не воздали Тебе славу. Боже, мы за таковых тоже сегодня молимся, прости, помилуй таковых и яви над ними милость. Бог, мы в молитве просим, помоги всем братьям и сестрам, которые было сказано, у кого-то проблемы с домами, у кого-то проблемы с машинами, у кого-то проблема сегодня со здоровьем, у кого-то проблема, Господь, на обстоятельства с родственниками, друзьями, у кого-то проблема на работе, Боже. Кто-то сегодня, Господь, имеет проблему финансовую, Господь, где-то какие-то компании не выплачивают, где-то кто-то кому-то задолжал, Господь, яви милость, дай, чтобы эти вопросы разрешились. Да придут ответы, да придет благословение, да придет помазание, и Твоя, Господь, слава, и Твоя сила производит действие, работает так, как Ты желаешь. Отец Небесный, помоги, яви Твою славу и яви Твою силу. Господи, я прошу Тебя, благослови церковь Твою, народ Твой, Господь, все, кто, Господь, сегодня называются и носят имя Твое. Дай, чтобы они сегодня, каждый, Господь, в своей жизни исполнял волю Твою. Бог же, благослови их, чтобы они сегодня тверды были и мужественны, Отец. Благослови, чтобы они сегодня, Господь, смотрели на Слово Твое и полагались на Слово Твое, чтобы их характер отображался, Господь, как был Твой характер, Господь, чтобы они сегодня и шли перед, Господь, Тобою и исполняли волю Твою. И Ты, Господь, тот, который наблюдаешь, Ты тот, который видишь, который, Господь, направляешь и благословляешь, чтобы имя Твое в их жизнях прославлялось. Отец Небесный, мы молим об этом и просим. Пусть покров Твоей крови, Господь, покроет всех те, которые сегодня нуждаются в покаянии. Которые сегодня нуждаются в покаянии, они, как мы сегодня слышали, они считают себя недостойными или понимают то, что, Господь, они согрешили, и у них даже нет силы помолиться, попросить сегодня, чтобы за них кто-то помолился. Боже, мы молимся за таковых, кто упал, Господь, кто ослабел, кто согрешил, Господь. Тот, кто сегодня споткнулся, и у него нет силы идти дальше. У него нет силы, Господь, противостоять. Боже, помоги, укрепи и благослови таковых. Оживи силой Твоей, оживи благодатью Твоей, оживи помазанием Твоим. Мы молимся таковых. Господи, подай ответ и благодать. Подай Твою силу, подай Твою любовь, подай Твою радость, Господь, чтобы они вновь, Господь, ощутили Тебя, Господь. Радость спасения, как Давид тогда молился. Не лиши мне радости спасения, Господь. Радость спасения Твоего, Господь, что мы спасены, что мы утверждены в имени Твоем. Боже, мы молимся за те дома, где дьявол восстал. Господь, даже может в великой ярости, Господь пытается разрушить, Господь, планы семьи, где они, кто-то, может, дом продает, кто-то желает купить, кто-то, может, какие-то планы составил с семьей, и дьявол пытается разрушить. Боже, я прошу, вступися, яви Твою милость, яви Твою благодать, и яви Твою силу. Бог мой, я прошу Тебя, огради народ Твой, огради сегодня детей Твоих, Господь, чтобы все
Вражеские планы, они были разрушены. Все замыслы врага были разрушены. Имя Твое, Господь, оно прославлялось. Имя Твое возвеличалось. Слава Твоя, Господь, она производила действие, помазание и благодать. И работу, Господь. Мы за все благодарим Тебя, Господь. А мы благодарны за это время, где мы можем с братьями, с сестрами молиться по всему лицу земли, Господь, ходатайствовать и сегодня стучать, Господь, в небо за каждого. Боже, слава Тебе, прошу Тебя, благослови радиослужение, испанское, английское, немецкое, славянское радио, Боже, на этих четырех языках звучит радио, благословляй. Благословляй каждую программу, каждую минуту, каждый час, каждый день, пусть приносятся сегодня, Господь, эти сегодня проповеди, пение, свидетельства и доносятся до глубин души каждого сердца. Боже, чтобы народ каялся, ободрялся, Господь, и приготавливал себя встрече с Тобой. Благослови, благослови служение U-Turn Ministry, Господи, в детские дома благослови, миссионеров благослови, как Господь в разных странах, где трудятся, пасторов, служителей, библейскую школу, Господи, пусть Твоя слава, пусть Твоя сила производит работу, то есть действие, помазание, а нам остаться верным, а нам быть теми, которые, Господь, сегодня полагаются на Тебя, доверяются, а нам быть теми людьми, которые несут, Господь, бремена друг друга, как Слово Твое говорит, несите бремена друг друга, ибо такова воля в нашей жизни, чтобы мы благословляли, помогали, поддерживали друг друга, Господь, никак ни в коем случае не судили. Бог мой, мы благодарны Тебе за это служение, мы благодарны Тебе за этот час молитвы, который Ты нам позволил, слава Тебе. И пусть мир Твой божественный, он будет в наших домах, пойдет, Господь, с нами, там, где мы будем находиться в течение этой недели. Благослови и храни Твой народ. За все прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое Господь подарил нам, и мы с вами сегодня имели эту молитву. Пусть Бог благословит ваши сердца, и пусть мир божественный наполняет вас, во-первых, вас и вашу семью, ваших детей, мужа, жену, и все, что окружает вас, и дает вам силы, припоясывает нас и укрепляет наши руки, укрепляет наши ноги, чтобы мы, идя, служа Господу, без всякого, знаете, какого-то сомнения или какого-то разочарования, а наоборот с радостью и благословляли имя Господне. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

непонятны пути Господни. Они кажутся нам несправедливыми, тяжелыми. Господь забирает к себе тех, кому, как нам кажется, должно здесь прожить еще много-много лет. Но лишь одна надежда утешает нас, что мы вновь скоро

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я хотел бы вас спросить, как вы понимаете значение слова «мудрец»? Кто такой мудрец? Я говорю о библейском значении этого слова, не о мудрецах века сего. Как можно дать... Кто такой мудрый человек? Кого можно назвать? Кого можно назвать мудрым? Кто имеет страх Божий? Определений можно придумать множество, правда? Я, друзья, для себя сделал такое определение. Мудрый человек – это тот, который знает и понимает Писание. Другими словами, одно знание Писания не хватает, чтобы быть мудрым. Потому что знание обычно что делает? Надмевает. Вы видели таких верующих, да? Которые много знают, но от этого лучше не стают. Это знание, которое надмевает. Если же твое знание практичное, вот тогда у тебя начинает расти внутри мудрость. Потому что мудрость, друзья, это не просто знание Писания, это его исполнение. Правильно. И здесь, друзья, очень важно не утерять аспект знания, получать от Бога ведение, получать от Бога, как правильно поступать. И очень важно применять. И я хотел бы, чтобы вы запомнили мое вступление. Я у вас попрошу разрешения чуть-чуть затянуть свою проповедь. Можно? Спасибо. Я у вас просил разрешения. Ты не видел просто. Я, друзья, хочу сегодня проповедовать. Тема моей проповеди знакома вам на слух. Тема моей проповеди 30, 60 и 100 крат. И я хочу, друзья, так как я сделал такое вступление, хочу, чтобы вы поняли, что Господь в Писании положил некоторые принципы. И Он положил эти принципы не просто, чтобы мы с ними ознакомились. Например, принцип сеяния и жатвы. Зачем он в Писании? Затем, чтобы ты мог более-менее предвидеть свое будущее. Так или нет? Ты будешь жать в будущем то, что ты сегодня сеешь. Ты должен понимать практическую сторону. Это если я просто знаю, что я пожну все то, что посею, и не применяю этот принцип на практике, я, друзья, глупец. Я буду мудрым человеком, если я, поняв принцип в Писании, сделаю его практическим, сделаю так, чтобы он в моей жизни работал, чтобы он приносил мне пользу, друзья. И поэтому принцип, о котором я говорю, или закон духовный, как хотите, так называйте себе, он называется 30, 60 и 100 крат. И давайте мы обратимся к месту Священного Писания, где сам Христос говорит, он говорит так, я читаю один стих только, я буду выборочно читать некоторые места Священного Писания, он читает один стих и говорит так, посеянное же на доброй земле означает, слушайте внимательно, кого это означает, слышащего слово. Во-первых, человек услышал. Дальше написано. И разумеющего, который бывает плодоносен. А бывает что? Не плодоносен. Да? Но этот плодоносен. И смотрите, можно бы было поставить здесь точку. Слышь, добрая почва, слышащий Слово Божье, который бывает плодоносен. Если бы стояла точка, я бы сказал бы, ну все, точка. Четыре почвы, дальше не идем. Но Христос в премудрости своей дальше говорит, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Причем обратите внимание, что когда Христос истолковывает эту притчу, он не начинает с 30 крат, он начинает всегда с важнейших вещей. Друзья мои, я когда готовил эту проповедь, честно вам скажу, я залез в интернет, обычно так делаю, я залез и просмотрел, потому что у меня обычно, когда Дух Господень мне что-то говорит, у меня уже складывается как бы костяк этой проповеди, и мне было интересно, о чем проповедуется это место. Вы можете проверить, я, правда, английских результатов не сильно проверял, в основном смотрел, что по-русски проповедуют, что наши славянские народы. И самое главное, и самое большинство, не то, что большинство, я другого не нашел, там проповедуют о том, что можно получить плод в 30, 60 и 100 крат. И проповедуют буквально следующее. Вы сеете, давайте Богу $10, получите 30, получите 60. И это самая основная проповедь. Если вы не верите, проверьте это на интернете. Друзья, я вам скажу прямо, простите меня, но это заблуждение. Потому что Писание говорит, что человек не получает 30, 60 и 100 крат. Принцип, написано, что ты получишь. Вы нигде не найдете выражение, что ты получишь в 30, 60 и 100 крат. Вы найдете выражение, что ты можешь отдать в 30, 60 и 100 крат. Вы разницу улавливаете? Поэтому я, друзья, не нахожу это учение правильным. Я считаю, это полнейшее заблуждение. Потому что если бы этот принцип работал, то все мы бы с вами были миллионерами. Ты $100 положил, пожал бы минимально 300, где-то как-то. Но если вы человек разумный, вы знаете, мы ложим, мы даем, много даем бывает. Но миллионером из нас никто не стал. В 30 крат мы прибыли еще не получили. По той причине, что этот принцип абсолютно о других вещах. Итак, друзья мои, я хочу теперь задать вам следующий вопрос, и мы двинемся в нашу тему буквально. Итак, Бог говорит, что есть добрая почва. Скажите мне, к какой почве вы себя причисляете? Вы добрая почва или нет? Кто здесь сидит тернистый, каменистый? Поднимите руку. Никто? Все добрая почва. Аминь. Слава Богу. Я рад за вас. Я очень рад, что вы все добрая почва. Да будет так, и себя тоже туда же причисляю. Итак, добрая почва, слушайте, написано, каждый из вас может приносить плод в 30 крат, 60 крат, 100 крат. Каждый из вас может дать отдачу для царства в 30 крат, в 60 крат или в 100 крат. И когда я читал эту притчу, был молодым верующим, друзья, я думал, что это происходит рандом, как говорят американцы. Или, как сказать по-русски, даже не знаю. Как бы от меня не зависит, сколько крат я принесу. Я просто должен ходить в собрание, приду потом на небо, и потом я выясню, сколько крат я для Бога что-то принес. Вы так тоже понимаете? Если вы так понимаете, то вы не правы, друзья. Потому что если вы возьмете принцип поля, потому что здесь притча говорит о посеянном, то скажите мне, от вашего усилия на поле зависит ли урожай или нет? Зависит? Можем ли мы, зависит ли это от нас, во сколько крат мы с вами приносим плод? Если, друзья, мы просто сядем и будем сидеть, ждать конца, когда Христос придет, а потом придем и будем удивляться, почему я так мало принес плода, будет ли это правильно, логично? В этом нет никакой логики, друзья. Кто занимался земледелием, тот знает, чем больше ты вложишься в поле, тем больше ты получишь результата. И, конечно, временами бывает каменистое и плохая почва, и все. Но поверьте мне, друзья, хороший, грамотный земледелец даже с самой негодной земли получит отличный результат. А лентяй даже на самой лучшей почве не получит что? Ничего. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, я говорю о вещах духовных. Я хочу, чтобы вы это уразумели, потому что это очень важно, вам очень важно, нам всем, мне тоже очень важно понять принцип, друзья, что то, сколько я принесу плода пред Богом, зависит сегодня от нас. Вы знаете, есть одно место очень интересное, я думаю, вы никогда над этим не задумывались. Вы читали, друзья, о том, что на небе люди будут плакать? Читали или нет? Ну, написано, утрет Бог всякую, что? Слезу. Когда это будет? Когда? Что это на земле? Ну там написано, буквально, если вы весь текст прочитаете, там явно у меня, вот, по крайней мере, складывалось впечатление, что мы придем туда и начнем плакать. И Бог возьмет и поутирает слезы. Вот так я понимаю это место. Перечитайте его. И вы знаете, ну разные причины могут, почему вы будете плакать. Я не знаю. Но я думаю, некоторые знаете, что будут плакать. Потому что посмотрят и скажут, Господи, даже я мог 100 крат принести. А принес только 30. И будут плакать там, что, Господи, ну что ж я так, ну что? Ну, Бог, конечно, утешит, но я не хотел, чтобы мы плакали по этой причине на небе. Что мы могли что-то сделать и не сделали, друзья. Итак, я еще раз повторю свою мысль. Друзья, я верю, что количество плода, который мы приносим для царства, очень сильно зависит от твоего усилия или твоего вложения, или того, как ты поступаешь на земле. Другими словами, если ты будешь поступать правильно, если ты будешь поступать по Писанию, в Библии есть гарантия, что ты сможешь для Бога принести плод во сколько? Во 100 раз. Я, друзья, верю лично, персонально, что Христос начал перечисление, во сколько крат может принести человек именно 100 раз, потому что в этом его воля. Если вы читаете, например, такое выражение, ну, ты не холоден, не горяч. Что лучше, холодный или горячий? Что лучше? Все говорят, горячий. А Писание говорит, о, если бы ты был, что? Почему холоден на первом месте? Вы никогда не задумывались? Я не буду сейчас оспаривать, вы скажете, ну это коинцидент, это случайность, просто так написано. Но я думаю, не случайно, может быть, будет время, мы поговорим об этом, друзья. Но сам Бог говорит, о, если бы ты был, во-первых, холодный, ну если уже не холодный, то хотя бы будь горячий. И в этом есть смысл, друзья. Я верю, что есть приоритеты, которые расставляет Господь. И здесь Он буквально делает приоритеты и говорит, что первое, на первом месте для меня 100 раз. Если, друзья, вы сомневаетесь, почитайте книгу «Исход», извините, книгу «Бытие», и прочитайте о одном из патриархов, который сеял ячмень. И он посеял ячмень, и ячмень принес у него урожай сколько? 100 раз. И знаете, что интересно там дальше написано? А там дальше написано, после того, когда 100 раз он получил урожая, он стал весьма великим, он стал возвеличиваться и стал весьма великим. Я не знаю, друзья, почему-то так написано. Можно было об этом факте умолчать из его жизни, да? Но почему-то Бог дал этот факт в увязке с тем, что получил 100 раз, и вдруг после 100 раз он начал увеличиваться, и вдруг он стал великим. Но это не вдруг, друзья. Я верю, что это результат, что когда мы поймем и научимся Богу приносить результат 100 раз, Бог на самом деле отметит нас чем-то. Давайте, друзья, немножко, я не думаю, что я вам что-то новое сегодня скажу. Моя цель, друзья, просто поощрить вас к служению Богу, показать вам, что в служении Богу есть нам куда двигаться дальше. Итак, друзья, я начал исследовать места Священного Писания, потому что таких мест есть очень много в Библии. Может, они не на поверхности, но мы сегодня с вами найдем такие места, которые описывают, как можно приносить Богу 30, 60 и 100 крат. Одно из таких мест, оно записано в книге Руфь. Книга Руфь описывает историю женщины, которая была языческая, моавитянка. Если вы внимательно посмотрите, друзья, и будете исследовать, вы наверняка заметите, что для моавитян был закрыт вход вообще в общество израильское. Бог сказал моавитян, не принимайте, потому что они сделали зло для Израиля. И вдруг, друзья, появляется на страницах Писания некоторая женщина, которая не просто вошла в общество Израиля, когда ей нельзя было туда входить, но она еще и стала бабушкой самого, наверное, знаменитого человека в Библии, царя Давида. Это, друзья, лишний, так сказать, для нас урок, чтобы понять, как надо правильно служить Богу. Я не углубляюсь. Есть искушение проповедовать и об этом. Я не хочу углубляться. Итак, друзья мои, послушайте меня. От нас, я делаю такой короткий конклюжен на мое вступление. От тебя и от меня зависит, во сколько крат ты будешь приносить плод. И я вам дам 2 инструмента, которые помогут вам приносить плод. Потому что от того, как ты пользуешься этими инструментами, зависит конечный твой результат. Итак, друзья, первый инструмент – это как? Ты кушаешь, какую пищу ты принимаешь. Давайте так я выражусь, очень просто и доступно. В сколько крат ты ешь? Я говорю о духовном, да? Кушаешь ли ты в 30 крат? Кушаешь ли ты в 60 крат? Кушаешь ли ты в 100 крат? Вы знаете, что в этом есть зависимость, да? Ну, может, для Америки проповедь непопулярная, потому что мы переедаем в Америке. Мы за много кушаем. Мы за много. Я думаю, друзья, что кто наверняка, так сказать, пережил время, когда пищи не хватало, тот знал, что голодный человек – это не сильно большой работник. Плода от голодного… Знаете, был когда-то один, я, по-моему, рассказывал эту историю, это не притча, был один цирковой такой циркач, который имел 2 петуха у себя. Помню, я рассказывал то или нет? Да? Ну, повторюсь, может быть, кто не слышал. И он выставлял их для боев. Они сцеплялись, бились эти петухи. И всегда один из петухов побеждал. И интересно, что один раз побеждал белый, другой раз побеждал черный. И каждый раз люди делали ставки на петухов, а хозяин петухов всегда угадывал, кто выиграет. Всегда. И заинтересовал одного человека, он пришел и говорит, откуда ты знаешь? Ну, откуда ты знаешь, какой из петухов победит? Он говорит, я тебе скажу секрет, только ты никому не рассказывай. Хорошо. Он говорит, перед боем я одного хорошо кормлю, а другого вообще не кормлю. И всегда угадайте, кто побеждает? Тот, кто хорошо покушал. Я говорю о духовных принципах, друзья. Если мы будем правильно духовно питаться, мы будем правильно духовно расти. Мы будем иметь достаточно силы для того, чтобы Богу принести плод. Друзья, почему мы не приносим Богу плод на 60? Потому что мы питаемся на 30. Если ты питаешься на 30 крат, ты никогда не принесешь плод на 100 крат. Ты не доедаешь до 100 крат. Когда дойдет дело, чтобы принести плод, где нужно усилие на 100 крат, у тебя духовно не хватит силы. Тебе надо на 100 крат питаться, чтобы приносить 100 крат пользы, друзья. Итак, питание это тоже 30, 60, 100 крат. То, как ты читаешь Библию, то, как ты слушаешь проповеди, это твое духовное питание, друзья. Это связано также и с молитвой, но о молитве я поговорю чуть-чуть отдельно. Итак, друзья, давайте будем читать 30 крат. Руф, Писание говорит так. Кто хочет следить, следите. Вторая глава книги Руф написано так. «И сказала Руф, моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. Я к Воозу еще возвращусь. Запомните себе это имя, Вооз. Оно звучит как Боаз на иврите. Но я к Воозу еще возвращусь. 30 крат Руф начинает подбирать колосья. Что такое 30 крат, друзья? 30 крат это leftovers по-английски. Или остатки по-нашему. Потому что русское слово остатки, оно не передает полного значения. Leftovers по-английски означает то, что кто-то не доел. Да? То, что кто-то сел, нормально покушал. И после него осталось leftovers. Да? Остатки после него остались. И вот этими остатками питалась Руф, друзья. 30 крат это leftovers. Это кто-то нормально наелся, а тебе откинул что? То, что осталось. Вы знаете, почему Руф питалась в 30 крат? Скажите мне, почему Руф питалась в 30 крат? Потому что у нее другой возможности не было. Теперь я вас прошу, скажите, а у вас есть возможность питаться лучше? Есть? Конечно, есть. Конечно, есть. Руф была ограничена, ей никто не дал больше. Друзья, было время, когда да, на самом деле нам не давали больше. И мы нуждались в питании. И кто хотел, тот получал, друзья. Но сегодня не говорите, что я питаюсь в 30 крат, потому что мне не дают. Да сегодня пищи множество на столах Господних. Но тем не менее, некоторые люди, некоторые христиане питаются остатками. То, что осталось после кого-то. Где-то что-то услышали, где-то какой-то кусок проповеди выхватили, где-то как-то попали на середину собрания и понабирали этих колосочков. Скажите мне, человек, питающийся в 30 крат, он с голоду помрет или нет? А? Да нет, не помрет. Не помрет, он будет жить. Руф и Ноэминь питались 30 крат и с голоду не умирали. Но вы знаете, что я вам скажу? Глупец будет тот, кто может получить больше и будет дальше есть leftovers. Аминь. Друзья, нету мудрости у человека, который может перейти на ступеньку выше и все же будет питаться в 30 крат. Я скажу даже больше. Когда мы придем на небо и принесем Богу 30 крат и начнем Богу объяснять, почему мы принесли в 30 крат, то Бог наверняка тебя спросит, слушай, а что ты не мог взять больше питания? А что я для тебя не накрывал стол? А что ты не мог получить? Да мог, друзья. Просто у меня был бизнес, у меня еще, у меня просто времени, Боже, не хватало. Я просто питался остатками, потому что мое основное время уходило куда-то еще. Вот причина, друзья, почему сегодня христиане питаются остатками. Потому что у них на Бога не остается времени. У них есть на все хочешь время, только не на Библию, только не почитать, только не побыть в общении с Господом. У них на это нет времени. Я не буду останавливаться на 30 крат, друзья. Я не хочу сегодня никого уничижить. Знаете почему? Потому что и 30, и 60, и 100 крат – это все-таки, как ни крути, почва добрая. Это Божье царство. Но, знаете, я хочу также вам оставить одну простую мысль. Временами Бог просто требует от тебя. Требует. Представьте, если бы ВОЗ, как я уже сказал, я вернусь к ВОЗу позже чуть-чуть. Представьте, если бы ВОЗ сказал жнецам, сказал, отбрасывайте руфи, как он сказал, да? Пускай еще берет от снупов немножко. А руф пришла и сказала ВОЗу, да не, я останусь на leftovers, я останусь на этом самом. Чтобы, как вы думаете, ВОЗ взял бы ее в жену или нет? А? Мудрая бы она показалась в глазах ВОЗа и достойное звание его жены или нет? Я тоже думаю, что нет. Я тоже думаю, если бы она отказалась и сказала, да не, я это вот, ну мы голодны, ну да, ну, знаете, такая скромность такая, какая-то, вроде как скромность, но в этой скромности нету ничего Божьего. Это глупость, друзья. Если Бог сегодня дает нам возможность питаться, друзья, берите от Божьего стола, аллилуйя. Берите 60 крат, потому что 60 крат это лучше, чем 30. Знаете, что интересно? Если вы когда-либо кушали, ну, я не знаю, как вам объяснить, но, например, борщ когда-то варили из крапивы. Кто ел борщ из крапивы? Борщ из крапивы, наши варили. Сегодня не варят, знаете почему? Знаете почему? Щавля достаточно, да? И щавлевый борщ лучше, чем крапивный. Молодежь вообще не знает, о чем я говорю, потому что они не представляют, что крапиву вообще можно варить и кушать. Но было время, когда варили борщ из крапивы. Я это знаю. Я, правда, честно вам сказать, я его тоже не кушал. Я не сильный фан такого борща. Но я вам говорю, друзья, что если вы попробуете 60 крат, к 30 крат вы что? Не возвратитесь. Часто наша проблема в том, что мы никогда не заглядывали за завесу. Мы никогда не пытались проникнуть дальше. Мы просто остаемся в том, что мы есть. Мы навсегда застряли во внешнем дворе. Я к этому немножко перейду дальше. Но вы знаете, когда человек попробует что-то лучше, Библия говорит, если ты попробуешь старое вино, ты поймешь, что оно лучше, чем молодое. И уже ты не захочешь пить молодое, ты скажешь, дай мне то, что лучше. Мне не надо то, что хуже. Конечно, если будет голод, может быть, мы с вами перейдем назад на крапиву. Но пока есть изобилие, я хочу получать от Бога больше. Я читаю 60 крат, чтобы сильно не затягивать, друзья. Смотрите, написано так. И вот ВОЗ пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами, они сказали ему, да благословит тебя Господь. И сказал ВОЗ слуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал, и сказала, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью, с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра до селе. Она мало бывает дома, обратите внимание на это. И сказал ВОЗ Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле. И не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слуга моим, не трогать тебя, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Обратите внимание, 60 крат. Хочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои? Она пала на лицо и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка. ВОЗ отвечал и сказал ей, мне сказано все, что ты сделал. Я немножко буду выпускать. И сказал ей ВОЗ, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела и наелась, и еще осталось. И встала, чтобы подбирать. ВОЗ дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она, и между снопами не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее 60 крат. Друзья мои, смотрите, я вам хочу задать вопрос. Руф говорит, чем я снискала благоволение в твоих глазах? Знаете чем? Что ты был верный в 30 крат. Настало время двигаться дальше. На самом деле, друзья, есть моменты, когда мы в силу обстоятельств, в силу духовного возраста, еще в какую-то силу, питаемся в 30 крат. Просто мы питаемся на остатках. Но Бог, видя это, говорит: окей, хорошо, все нормально, время тебе настало кушать лучше, больше. Смотрите, я не буду, друзья, углубляться, потому что это все повествование имеет свой смысл. Я бы даже, может быть, взял бы и на разбор эту тему. Но она 30 крат, 60 крат включает в себя 30 крат. Другими словами, у Колоссия остались. Она подбирала то, что подбирала, но до этого он добавил и говорит: бери, откидывайте ей. Откидывайте ей. То, что это принадлежит кому, то, что откинулось. Это возу принадлежит. Потому что то, что осталось на поле, принадлежит тому, кто пришел на это поле. Так говорит закон ветхий. И было сказано: до конца поля не дожинай, дай возможность пришельцу голодному прийти от твоего поля немножко взять. Но то, что в снопах, принадлежит хозяину поля, друзья. И вот он берет и то, что его откидывает, друзья. Вот, знаете, на что это такое? Как это понимать? Если 30 крат, это на остатках, это что-то там где-то перехватился. Знаете, как бывает, нету времени покушать, прилетел, жинка, взлепи бутерброд. Она бутерброд склеила, ты его съел. И один брат говорит: что кушал, что музыку слушал. Так вот это лефтовер у нас, да? Это так, как бывает на 30 крат, да? 60 крат, друзья, это уже питание, которое позволит тебе почувствовать духовную сытость. Но вы знаете, я вам скажу, что 60 крат, на мой взгляд, абсолютно нормально. Что это означает? Это означает, что кроме того, что ты собираешь какой-то лефтовер, ты еще получаешь питание от другого человека. То, что принадлежит ему. То, что вы сегодня пришли на это место, хорошо. Друзья, я там где-то нажал на Божьем поле и пришел, и вам немножко сегодня что? Откину вам сегодня. А вы возьмите. Знаете, что самое интересное? Что очень многие думают так. Думает: ну, когда я уже получил вот эту пшеницу, или ячмень, или что там на поле, мне откинули, то это конец. Друзья мои, это не конец. Когда вы получаете от Божьего источника, вот здесь, вы послушали где-то проповедь, что вам надо с этим снопом сделать? Скажите мне. Она собрала, Руф набрала. Она несет эти снопы, эти колосья. Куда несет? Домой. Дома берет цепок. Ну, чем там выбивали они? Молотило. Она принесла, она набрала от Божьего источника. Слушайте меня внимательно, друзья, я хочу, чтобы вы поняли. Вы пришли в собрание, набрали от Божьего источника. Что вы должны делать дальше? Вы должны прийти домой, выбить эти колосья, перемолоть их, сделать из них хлеб, испечь. Это ваша задача. Это ваша задача. Мы, знаете, как интересно, мы хотим часто, получая Божье питание, мы хотим так, чтобы не просто нам дали хлеб, но еще этот хлеб переживали, еще в рот вложили, чтобы за меня ковтнули. У нас сейчас такое настало христианство. Извините, я смотрю, брат, расскажи и объясни. Уже объяснил. Да не, еще не понимаю. Уже и так объяснил. И это еще не понимаю. Но уже куда ж дальше разжевывать? У тебя что, совсем зубы духовные повыпадали? Да ты должен сам учиться питаться, друзья. Вы должны набирать здесь, прийти домой, открыть. Все, о чем сегодня проповедовалось? О, сегодня проповедовалось о 30, 60, 100 крат, да? Прийти домой, просмотреть эти места. А может там Саша что-то придумал? Может, он что-то там, знаете, сфантазировал. У Саши с фантазией, слава Богу, все нормально. Приду домой, почитаю, размолочу эту пшеницу, размелю ее до мелочи. Друзья, вот это место происследую, просмотрю, сяду с моим домом, перечитаю еще раз и еще раз, друзья. И этот процесс позволит тебе духовно расти. Не просто прийти послушать и прийти домой и сказать: да, хорошая была сегодня, хорошая была проповедь. И через 15 минут за запеченную курку и забыть, о чем там проповедовал. Друзья, размалывайте Слово Божье дома, работайте над ним. Это вот это потому, что 30 ты берешь, что 60 ты берешь, что 100 крат ты берешь, ты все равно обязан приготовить его, чтобы оно было для тебя вкушаемо. И вот, друзья, что такое 60 крат? Это ты получаешь питание извне. Это где-то кто-то другой тебе откидывает. Я не понимаю этого места Священного Писания. Нормально ли пойти, не знаю, на YouTube и посмотреть, о чем там братья проповедуют на этом место. Нормально, сестра Катя, нормально. Духовный возраст мне лично временами не позволяет, вы знаете. Я когда особенно иду к книге пророков, но я их не понимаю. И я ищу человека, который это все уже, знаете, как смолотил с Божьего поля. Да? Ну, не всегда они молотят там, где надо, конечно, эти все проповедники. Надо же иметь мудрость в этом. Но это нормально, друзья, когда вы просто возьмете и послушаете хорошую проповедь. И вы примете, и кто-то откинет вам на 60 крат. Берите это. Это нормальное питание. Это 60 крат. Когда вы, друзья, берете чью-то пищу, вы ее перевариваете. Знаете, что я скажу? Часто проповедники ко мне приходят и говорят: брат Саша, ты меня прости. Я говорю: что такое? Я твою тему использовал. Я говорю: да слава Богу. Аллилуйя. Это же не мое, да? Я когда-то с одним учителем зацепился, у него авторские права на проповедь. Я говорю, не говори, что через тебя говорит Дух Святой. А говорит: почему? Говорю: потому что авторские права поставил. Если это Дух Святой говорит, то права принадлежат ему. А если ты говоришь, то не ставь, то туда вставь авторские права. А если ты говоришь, то мне твоя проповедь не нужна. Мне твои мысли не нужны. Мне нужно, что Дух Святой через тебя говорит. Вот так мы должны понимать, друзья. Это работает Господь. Это ее работа через учителей. Он откинул тебе сегодня, друзья. И это нормально, плохо, если мы на 60 крат с вами застрягаем. И я вам скажу честно, не осудите меня, но, наверное, 90% народа сегодня, если не 30, то 60, привыкли, чтобы их кормили, чтобы им всегда давали, чтобы им объясняли, чтобы пища исходила от кого-то другого. Друзья мои, эта привычка неплохая до определенного возраста, правильно? Нормально, если у тебя есть ребенок, и он приходит домой и говорит: мама, насыпь мне поесть. И мама встает и насыпает, и готовит. Да? Но если у тебя ребенок, которому 40-50 лет, и он регулярно питается у своих родителей, может, пора родителям сказать: иди зарабатывай на свой хлеб. Ты уже достаточно прибыл в доме отца, чтобы научиться молотить самому. Ты уже достаточно вырос. Мы временами этого не понимаем. Знаете, дети всегда, они такие: ну, оно, в принципе, и неплохо время от времени у мамы поесть, правда? Хоть тебе и 40, и 50, никто же не осудит, что ты время от времени заскочишь к маме на мамин борщ, чи на котлеты, чи на голубцы, что там кто любит у мамы, знаете? Да, жінка ж вроде так не зробить, ну, як чия, конечно, це ж понятно, да? Если кто-то питается в мамином доме, братья, жінка не должна знать, потому что жінкины голубці всегда должны быть самі лучші. Так? Я ж правильно говорю. Но это не грех, если мы время от времени заскочим к маме и покушаем. Грех, друзья, когда мы с вами питаемся там постоянно. Грех, когда мы застряем там. Грех, когда мы addicted, когда мы просто привыкли. Я уже без этого проповедника жить не могу. Какая следующая проповедь? Друзья, сегодня даже некоторые проповедники поступают специально так. Они зацикливают на себя народ, знаете, что ты только мою проповедь слушай. Я тебе дам. Вот Бог так открыл мне сегодня, я тебе дам. И народ привязывается, и проповедник сам не понимает, что он становится виновным, потому что цель любого проповедника – привести вас к той точке, где вы сможете самостоятельно питаться от Божьего стола, где я не нужный буду вам, чтобы объяснять и истолковывать, только ты и Господь. Знаете, почему это важно? Потому что сегодня мы можем получать от кого-то что-то, но наверняка настанет такой день в вашей жизни, когда не будет пастора, не будет учителя, не будет Саши, не будет еще кого-то. Вот они не объяснят вам, останешься ты и Бог, и тебе надо будет, друзья, получать от Бога пищу напрямую. Итак, друзья, 100 крат. Вы знаете, что произошло дальше? Посмотрел на нее воз. Хорошая. Ну, что еще добавить? Не буду рассказывать всю вам историю. И он женится на Руфи, и она стает хозяином всего поля. 100 крат, друзья. Вот к чему мы призваны. Мы призваны, друзья. Наш Господь Иисус Христос, Он хозяин всего, а мы Его невеста. Мы призваны к тому, чтобы получать доступ ко всему полю, друзья. Чтобы мы могли прийти на любое место из этого поля, открыть и что? И пожать. И имеем право. А теперь скажите мне, когда вы открываете книгу Исаии или книгу Иеремии, когда вы в эту часть поля попадаете, сильно мы жнем? Сильно мы можем оттуда что-то нажать? Только по окраине, может быть, да? Ну, если Исаия, то 53-я, да? Если Иеремия, то тоже там какие-то места такие. Воззови ко мне, и я услышу. Друзья мои, я вас призываю. Знаете, почему это больно сердцу моему? Я временами смотрю на людей, которые всю жизнь верующие. И они никогда, никогда не бывали в этих местах. Но ведь нам должно принадлежать все поле. Не должно быть такого места в Священном Писании, которое ты бы не открыл. И Бог бы к тебе не заговорил, потому что Он хозяин этого поля. И, конечно, я могу в этом поле заблудиться, но я приду к моему духовному вожу и скажу: это ж твое поле, объясни мне, открой мне. И это самое совершенное, что должно быть у нас, потому что, друзья, от этого источника ничто нас никогда не отсечет. Когда ты находишь контакт с благодатью, что ты можешь склонить колени, и Дух Божий начинает говорить тебе из какого-то места. И неважно, может быть это родословие, или вообще место, которое некоторые даже не открывали никогда, но Бог берет и дает тебе оттуда хлеб, и ты способный брать, потому что это твое поле. И ты имеешь право прийти и сказать: Господь, я не понимаю этого Даниила, что это за седмины, как это все понимать. И он придет и истолкует, потому что так написано. Он стоит и видит откровение, и Бог его приводит на свое поле и говорит: Даниил, жни. А Даниил говорит: да я не могу здесь пожать. Что это за зверь? Почему это рога? Почему это все? Он говорит: Даниил, подожди, я пошлю тебе что? Моего работника. Приходит ангел и начинает ему говорить: Даниил, записывай. Козел – это то. Рога – это то. Это то. То, что не стоит, это то. И дает ему пищу, друзья. И то, что было в образах и непонятно, вдруг вырисовывается и стает абсолютно понятным, друзья. И стает близким, потому что Бог говорит о вещах, которые связаны с твоей жизнью. Бог говорит о вещах, которые в истории записаны. Друзья, церковь потеряла сегодня способность видеть в Библии будущее. Мы с вами живем сегодня на ощупь, знаете. Если я вас спрошу, что будет, то в большинстве случаев лучший ответ будет такой: пророчество говорит, что будет все хуже. Да, да. Но Божий народ во все дни был вооружен откровением Слова Божьего, откровением Духа Святого. И они знали, народ помазанный знал, что ждет нас завтра, нам надо возвращаться к благодати Божией. Нам, друзья, принадлежит все поле. Питайтесь от него. И тогда мы станем способны приносить Богу плод в 100 крат. Я беру еще время. Друзья, итак, первый источник, который позволит нам приносить плод больше, это твое питание, это то, как ты сегодня читаешь, то, как ты получаешь, потому что чтение Слова Божьего – это не только одно, это различные источники, это проповедь других людей, это, друзья, твоя молитва. Твоя молитва. Это, друзья, я не знаю, как вы меня ли правильно восприняете, братья, то начнут смеяться, но я в последнее время получаю много проповедей во сне. Я не досыпаю и люблю поспать, и когда я молюсь, обычно, когда у меня мало времени остается, я молюсь, говорю: Господи, дай мне идею, дай мне идею, дай мне, о чем мне проповедовать? И вы знаете, я, конечно, вас не инкурирую, потому чтобы оно не выглядело, что мы поощряем какой-то лени духовной, но я вычитал, что пророки в древности тоже часто так получали. Я вычитал это в древних мидрашах, что интересно. Я просто к тому, друзья, что Бог может говорить различным образом. Абсолютно для тебя доступным. Вот так мне сейчас оно воспринимается. Так Бог со мной работает. Самое главное, чтобы мы были открыты и говорили Ему, как дети: Господи, мне надо Твое питание, мне надо. Ты видишь, Господи, я застрял на 30 крат, я просто на остатках живу, просто не чувствую никакого роста. Сделай что-то в моей жизни, дай мне больше, и вы увидите, как Он начнет действовать в твоей жизни. Когда у нас нету силы, Он есть для того, чтобы нам помочь. Я, друзья, быстро, я не буду сильно распространяться на второй путь, потому что первый путь – это чтение Слова Божьего. Скажите, какой второй путь, который позволит нам больше приносить плод? Какой? Это молитва. Все очень просто. Вы знаете, в Писании его не надо усложнять, оно очень простое. Но важно понять, друзья, этот принцип. Итак, друзья, я буду читать книгу «Послание к евреям». Я прочитаю несколько стихов, и мы идем к молитве. Я возьму 10, может, 15 минут, и мы закончим с вами. Итак, Писание говорит так: «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. За второй же завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета». а над ними херувими слави, осіняющие очистилище, о чем мы не будем говорить сегодня подробно. Друзья, я верю, что молитва, она разделена на три части тоже. На 30, на 60, на 100 крат. И равно, друзья, как и питание божественное. Обратите внимание, я, вы знаете, только недавно дочитался. Я прочитал этот текст и обратил внимание совсем недавно, что Павел не описывает внешний двор. Вы видите или нет? Потому что скиния имела три двора. Внешний, святилище, святое святых. 30, 60 и 100 крат. Скиния имела три меры. 30, внешний двор, 60, святилище, 100 крат, святое святых. Но описывая скинию, Павел вообще не говорит о внешнем дворе. И когда вы будете читать Откровение Иоанна, то вы найдете, где там написано так. А, внешний двор, что? Не исчисляй. Не исчисляй внешний двор. Он отдан язычникам. Друзья мои, на самом деле в молитве есть три состояния. Первое – это состояние внешнего двора. Что это такое, друзья? Внешний двор был предназначен для того, чтобы человек себя приготовил. Все процедуры, все манипуляции, все, что происходило во внешнем дворе, было нужно для того, чтобы священник приготовил себя, чтобы войти во святилище. И там было все скрупулезно расписано. И если правильно себя приготовил, имел право войти во святилище. Друзья, внешний двор – это молитва приготовления. Это самое тяжелое молитвенное время. Кто из вас знает, о чем я говорю? Да все вы знаете, если вы хоть раз молились, то в самом начале вы никогда не попадете в святое святых. Никогда. Вы всегда будете заходить. Хотя скиния строилась, когда давал Бог планы Моисею, то он говорил, святое святых, святилище, внешний двор. Когда же скиния построилась, и так она строилась, построилась сначала святое святых, потом построилось святилище, потом внешний двор. Но когда человек входит в это все, он входит с внешнего двора, попадает в святилище, потом в святое святых. Друзья мои,

Когда ты приготовляешь себя, когда ты... И есть такие, знаете, которые ищут. Есть такие, что попали во внешний двор, и они что-то делают. Там идут, жертву приносят за себя, умовей, еще что-то. А есть такие, что пришли во внешний двор, и знаете, что делают? И так. А что там? А что там? А что там, сестра Катя? И вот такие, кто себя не приготовляет во внешнем дворе, они никогда во святилище что? Они не попадают. Они пришли на молитву, понаблюдали, что там творится во внешнем дворе, и пошли. И вся, весь их разговор будет только во внешнем дворе. Они будут рассказывать, что там баба Катя как молилась, что там Шевцов сегодня на молитве кричал, что там еще что-то. Это все будет касаться только внешних проявлений, друзья. Я хочу, чтобы вы поняли практическую мою проповедь. Это все будет касаться только внешнего двора. И никогда они не перейдут черту внутреннего двора. Никогда они не заметят, что происходит внутри, с душой человека во внешнем дворе. А во внешнем дворе душа человека должна приготовиться. Я не буду рассказывать о внешнем дворе, потому что вы все знаете, что это такое. Знаете, когда очень сильно чувствуется внешний двор? Встаньте ночью для ночной молитвы. Встаньте, и вы почувствуете силу внешнего двора. Когда тебе хочется спать, тебя клонит, да, у тебя видение начинается, и ты после этих видений просыпаешься через 2 часа и так дальше. Это внешний двор, это томление. Самое лучшее видно внешний двор, когда ты ночью встаешь на колени. Редко бывает, друзья, ночная молитва, чтобы ты у меня практически не было никогда. Чтобы ты, ну, может быть, когда тебя ангел разбудит. Чтобы ты встал ночью и замолился. Но всегда у тебя есть вот этот период, когда ты томишься, когда ты ищешь, когда ты сердишься, когда ты думаешь, там все уже кину, пойду спать и так дальше. И потом вдруг начинается момент, друзья, потому что внешний двор кончался тем, что священник вставал перед вход в скинию, и первосвященник брал рог с елеем и выливал ему на голову. Вы знаете, о чем я говорю? Ты стоишь, ты томишься, ты то, и вдруг ты чувствуешь, Ава Отче. И вы знаете, что происходит? Время выключается. Когда ты приготовил себя, и Бог посмотрел на тебя, и все, и первосвященник, наш Господь, пришел и вылил на тебя елей, когда сошел Дух Святой. Вот тогда ты можешь, вы знаете, о чем я говорю, ты можешь молиться час, два, три, для тебя время, ты открываешь глаза, думаешь, ого, 2 часа, как пролетели? Потому что в присутствии один день, как 1000 лет, а 1000 лет как один, а что это значит? Это значит, я не знаю вообще, что такое время. Друзья мои, внешний двор, он нужен, чтобы приготовить себя. Я только возьму по одному предмету, и мы идем молиться, друзья. Как я еще обещал, у меня еще 10 минут. Смотрите, внутренний двор, там было 3... Смотрите, я возьму по одному предмету. Потому что внутренний двор, вот там было много, там был стол хлебопредложения. Знаете, что меня самое больше нравится во внутреннем дворе? Мне нравится светильник. Знаете, почему светильник очень важен? Потому что светильник – это вещь, которая дает свет. И я вам гарантирую, друзья, что рано или поздно в молитве вам надо будет свет. И вы знаете, что так же, как с этими снопами, когда мы пользуемся чужой поддержкой, обычно, когда нам нужен свет, когда мы не знаем, как поступать, какие-то серьезные перемены в нашей жизни, что-то надо сделать, жениться, не знаю, работа меняется, еще что-то, мы обычно ищем божественного светильника, потому что наша дорога во тьме, и мы не знаем, как идти. Нам нужен светильник, друзья. И мы часто идем к пророку, и это нормально, как я уже сказал. 60 крат это нормально, друзья. Но важно иметь личный светильник в своем доме, друзья. Важно иметь личное откровение от Бога. Важно научиться входить в присутствие Божье на молитве так, чтобы ты сам понимал, чтобы не другой тебе сказал. Знаете, часто бывает, да, этот Саша мне насоветовал. А что ты до Саши пошел? Иди до Божьего светильника, Ава Отче. Пускай он загорается, но это ж трудно. Надо ж внешний двор со всеми трудностями преодолеть. Но если ты преодолеешь, то во внутреннем дворе есть откровение. Друзья, почему я вообще об этом говорю? Потому что мы живем в такое время, я верю. Настанет такое время, друзья, здесь в Америке, когда вам всем нужно будет личное откровение. Когда вам надо будет встать на колени с семьей. И помолиться Богу, и получить откровение. Не то, как Вася, не то, как тот, не то, как учитель сказал. Господи, ты мне скажи. Мне нужен твой свет, Ава Отче. Я не знаю, куда идти. И для этого надо учиться нам сейчас, сегодня, пока есть возможность, друзья. Склоняйте колени, входите в присутствие Божье, которое приведет вас к божественному светильнику. Когда он загорится, знаете, как происходит? Когда божественный светильник загорается, тогда уже все люди тебе говорят, вот так делай. Ты говоришь, знаешь что, я знаю, как делать. Меня никто не сбьет. Мне Бог сказал, аллилуйя.
Друзья, я заканчиваю. Последнее место, это место, где Господь являлся сам.

святое святых. Я хотел бы только очень коротко поговорить о том, что святое святых – это место, которое сильно изменяет наше сердце. Только в святом святых были скрижали, на которых были записаны заповеди. Мы идем с вами к молитве уже. 10 заповедей, или неправильно сказать, 10 слов, десятисловие, которые Божий перст, я хочу на это сделать ударение. Буквально, если по нашему разговорному языку сказать, это был кусок камня, второй камень, который Моисей высек сам. Первые скрижали высек Господь, вторые Моисей высек сам. И когда он принес их в Божье присутствие, Бог взял свой палец, свою десницу, свой перст и написал 10 слов на каменных скрижалях. И книга пророка Исаии говорит нам, что для нас это важно, потому что сегодня происходит то же самое, та же самая абсолютно операция, но она происходит уже не на камне, она происходит на плоти. Друзья мои, очень важно нам понять, что есть место, где наш характер может измениться. Если ты раздражительный, иди в присутствие Божье, где Господь перстом напишет на твоем сердце заповедь, которая вылечит тебя от раздражительности. Если ты сребролюбивый, есть присутствие Божье, которое избавит тебя от сребролюбия, друзья. Если твой ребенок непослушный, возьми его за руку, продержи его до... Я знаете, что я заметил? Однажды был момент, когда, знаете, мы молились с семьей. И Тимофей, вы знаете все моего Тимофея, большинство из вас. Это такой человек, что на месте не посидит. Ему надо, даже на молитве, ему надо двигаться вправо, влево, и на коленях и так дальше. Да? Так вот, друзья, я заметил одну такую вещь. Если продержать его достаточно долго в этом положении, он начнет молиться. Просто само время влияет на его духовное состояние. Друзья мои, пока есть возможность с нашими детьми работать, если нет, если он же вышел, он уже взрослый, молитесь, чтобы Бог его затащил в свое присутствие. Извините так, что я скажу, но это библейский термин, там написано «влеки меня», или по другому переводу можно сказать «тащи меня». Есть временами, я просто не могу, я не хочу. Тогда встаньте на колени и скажите: «Господи, просто затащи меня туда». А если кто-то не хочет, близкие наши, знакомые, им тоже скажите: «Господи, затащи его». Пускай он войдет в твое присутствие, и пускай твой перст сделает свою работу 100 раз. Друзья, я думаю, нам есть о чем молиться. Я думаю, у нас есть куда двигаться. Я хотел бы, чтобы мы были предельно искренни сегодня пред Богом. Друзья, встаньте на колени и совершите такую молитву. Если вы не определились, где вы есть, если ты не знаешь, где я, если тебя спросят, где ты 30, 60 или 100, а ты скажешь: да я не знаю, может, я еще и до 30 не дошел. А может, я где-то посередине между 30 и 60. Это тоже нормально. Самое главное, друзья, ощущать свою нужду в том, что мне надо сегодня больше. Есть состояние духовное, которое написано: блаженны нищие. И вы знаете, что это состояние, оно никогда не перестает, потому что вечно нищий, вечно блаженный, друзья. Если нищий перестал быть нищим, он перестал быть блаженным. Все очень просто. Поэтому мы должны встать и сказать: Господи, мне есть что менять в моей молитве, в моем чтении Слова Божьего. Я хочу сегодня быть ближе к Тебе. Скажите свое аминь. Аминь. Помолимся. Ава Отче.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бегство в Китай. Они пробирались через холодный сибирский край на юг России в направлении Китая. Мой отец слышал, что Китай — свободная страна. Он думал, что это будет хорошее место, чтобы там жить со своей семьей, а также иметь возможность проповедовать Евангелие в тех краях, где нет коммунистов. Он твердо помнил свое обещание служить Богу и проповедовать Его Слово везде, где бы он ни был. Через 2 года после того, как он и его жена Люба создали семью, у них родилась дочь Тафа, Тавифа. Это радостное событие в их жизни произошло 17 сентября 1929 года в Сибири, в деревне Заковряшино. Через год в семье появился Тони, который родился 1 июня 1930 года в городе Жаркент, Россия. Третьим ребенком в семье по пути из России в Китай была малютка Верочка. Когда они продолжали идти на юг из одной деревни в другую, все люди принимали их с распростертыми объятиями. Они хотели слышать о Боге. Это был настоящий голод по Слову Божьему. Когда мой отец проповедовал Евангелие, люди слушали его с большим вниманием и умилением. После служения они задавали много вопросов по Библии, и проповедник старался объяснять им как можно понятнее и доступнее, чтобы каждый мог получить ответ на то, что его волновало. Верующие одной маленькой деревни сказали моему отцу, что их деревня — последняя на пути китайской границы, которая находится примерно в 250 километрах отсюда. Они предупредили его, что отсюда они должны идти только ночью, а в течение дня им нужно будет прятаться, чтобы их никто не заметил. Коммунисты внимательно следят за этой дорогой, и если они поймают вас, то отправят в сибирские трудовые лагеря, говорили они, беспокоясь об их судьбе. Вам понадобится где-то от 17 до 20 дней, чтобы добраться до границы с Китаем. Будьте очень осторожны, чекисты разъезжают повсюду и сделают все возможное, чтобы попытаться поймать вас, прежде чем вы сможете добраться до границы. До сих пор верующие были очень любезными с ними, перевозя их из одной деревни в другую. С 3 маленькими детьми семья теперь более чем когда-либо нуждалась в транспорте, чтобы добраться до Китая. У отца совсем не было денег, и поэтому он не мог позволить себе купить лошадь. Один из местных членов церкви подошел к отцу и сказал: «Вам нужна лошадь для вашей жены и детей. У меня есть подходящая для езды, которую я хотел бы вам дать. Она слишком стара, чтобы тянуть тяжелый плуг в поле, но у нее еще достаточно сил, чтобы на ней ездить. Ваша жена и дети могут передвигаться на ней во время пути, и это будет большой помощью вашей семье. Мы не знали, что с ней делать, и собирались ее продать. Но нам было как-то жалко продавать такую еще крепкую лошадь. Мы молились об этом, и Бог положил нам на сердце, чтобы мы ее отдали вам». Крестьянин также предложил отцу 2 большие сумки, похожие на мешки. «Я сшил их специально для вас. Они похожи на седельные сумки, только вместо кожи они сделаны из холста. Они не рвутся и очень крепкие, и будут легко удерживать детей. Перекиньте их через спину лошади сзади, где сидит ваша жена. Посадите по 1 ребенку в каждую сумку, а ваша жена пусть сидит перед ними. Или наоборот, ваша жена может поместить сумки с детьми перед собой. Таким образом, она сможет всегда их видеть. 3-го младшего ей придется держать на руках. Вы, дорогой брат, поведете лошадь. В это время года вам не нужно покупать для нее еду. Везде много травы. Воды кругом тоже достаточно.
Бог предусмотрел ваши нужды и побудил нас не продавать лошадь, а дать ее вам в дорогу. И мы делаем это для вас ради Бога». Помолившись об охране в пути, они простились, и путники двинулись на юг, к китайской границе. Шли они ночью, а днем прятались где-нибудь в стороне от дороги. Продвигаясь все дальше по пути к границе, отец заметил, что растительность становится очень скудной, да и воду стало находить все труднее. Когда они проехали около 10 ночей, у них закончилась вся еда и вода. Было еще темно, когда они спустились в небольшую низину подальше от дороги и, найдя несколько больших камней, укрылись за ними. Отец сказал матери: «Постарайтесь сидеть очень тихо, чтобы с дороги никто не заметил, что вы здесь прячетесь, а я возьму лошадь и пойду поискать для вас воду и еду». Он ушел еще до рассвета. Весь день мать с детьми напряженно и тревожно смотрели в просветы между скал, пытаясь увидеть отца. Но все было напрасно. День превратился в холодную ночь, и мать вместе с детьми прижималась к еще теплым от дневного зноя камням, пытаясь согреться и хоть как-то успокоить плачущих детей. Все они были очень испуганы. Отец не вернулся. Стояла глубокая ночь, и лишь вдалеке едва различимо чернели изломанные силуэты скал на фоне мерцающих звезд. Было так тихо, что каждый неожиданный звук мог быть слышен очень далеко. Мать испуганно шептала детям: «Тише, тише, не плачьте. Вдруг кто-нибудь услышит и придет сюда. Тогда нам всем будет очень плохо». Они были очень голодными и дрожали от холода. Большую часть ночи она тихо разговаривала с детьми, чтобы не давать им плакать. В предрассветных сумерках мать с облегчением заметила отца, который шел к ним, ведя лошадь на поводу. Он шел не с пустыми руками. Он нес воду и еду. Дети сразу же захотели получить свою порцию. Отец тщательно разделил воду и пищу, и в первую очередь они покормили детей, а потом и сами поели, совсем немного. Нужно было экономно расходовать продукты и воду в таком пустынном и безлюдном месте. Они молились и благодарили Бога за безопасное возвращение, за еду и воду, и за то, что мать и дети остались целы и невредимы. Дожидаясь темноты для продолжения своего пути, они весь день провели за большими скалами. На протяжении многих ночей они продолжали идти на юг к российско-китайской границе. Во время второй недели их путешествия отец заметил вдали свет, движущийся им навстречу. Это означало, что они уже приближаются к границе. Это был свет от фар автомобиля. Отец быстро направил лошадь с дороги, уходя как можно дальше, чтобы их никто не заметил. Когда фары приблизились к тому месту, где находилась семья, скрытая за выступом скалы, они разглядели два грузовика, в которых были красноармейцы. Вероятно, солдаты возвращались с казармы после своей смены по охране границы. Теперь отец знал, что они уже очень близко к китайской границе. Там всегда было много солдат. Теперь им нужно быть еще более осторожными, чтобы их никто не заметил, когда они уже так близко к границе. Перед их уходом один верующий дал отцу и матери старую сломанную швейную машинку. Он сказал: «Вот возьми это. Если ты сможешь починить, это будет ваше». Отец с радостью взял швейную машину, посмотрел ее и сказал, что да, он думает, что сможет ее починить. Это была довольно дорогая вещь, и не каждый мог бы позволить себе иметь такую. Все это время в пути на юг они везли ее с собой. Отец знал, что если их поймают здесь на границе,
со швейной машинкой, то обвинят в перевозке контрабанды. Солдаты немедленно заберут ее, а его арестуют. Он решил спрятать машинку в песке под деревом, отметив это дерево, чтобы знать, где ее позже найти, после чего они двинулись дальше. Конечно, он вернется, когда это будет безопасно, чтобы забрать ее. 6 месяцев спустя отец снова перешел границу и нашел это дерево. Он выкопал старую швейную машинку и смог привезти ее матери. Эта машинка долгое время безотказно прослужила семье. Мать шила на ней одежду для всех своих домочадцев. Каждый вечер, при наступлении сумерек, когда становилось уже достаточно темно, они снова отправлялись в путь. Ведя лошадь под уздцы, они по очереди несли Тафу на руках. Двое младших детей мирно покачивались в самодельных сумках-люльках на спине лошади. Размеренное покачивание, создаваемое лошадью при ходьбе, расслабляло и усыпляло их. Пройдя около 20 ночей, они стали слышать отдаленный шум бегущей воды. «Я думаю, мы очень близко к границе. Я слышу, как вода бьет по камням. Возможно, это та самая река, которая разделяет Россию и Китай», — предположил Петр. Они пошли на звук воды. Красноармейцы патрулировали обе стороны реки на границе. Беглецы знали, что они там, но не знали, как далеко от того места, где они выйдут к реке. На сердце было очень тревожно. Они боялись попасться им на глаза. Вместе они стали молиться Богу, прося у Него сохранить их в пути. Они не хотели, чтобы солдаты увидели, как они пересекают реку. По мере того, как они приближались к берегу реки, шум, стремительно бегущий по порогам воды, становился все сильнее и отчетливее. Подойдя совсем близко к берегу, они остановились, глядя, как вода с грохотом падает на камни и с оглушительным звуком несется дальше, закручиваясь и поднимая столбы брызг. Оглядевшись вокруг, Петр сказал Любе: «Оставайтесь здесь. Я пойду вдоль берега и попытаюсь найти безопасное место, где можно было бы пересечь реку». Ждать пришлось совсем недолго. Он быстро вернулся и сказал: «Я обнаружил очень хорошее место, где можно будет безопасно перебраться на другой берег. Река там более широкая и мелкая, и течение не такое сильное, как здесь». Когда они подошли к тому месту, Петр остановился и предложил помолиться. Он от всего сердца поблагодарил Бога за безопасность поездки до этого времени, а также и за еду, и за всех людей, которые им помогли. Затем он молился о Божьей воле в отношении их поездки в Китай, а также о возможности проповеди Евангелия там, а также, чтобы Бог продолжал направлять их туда, куда Он хотел бы, чтобы они шли. Также он просил Божьей помощи в безопасном пересечении реки. Стоя в темноте у реки, Петр думал о лучшем и безопасном способе переправы через реку и о том, как бы им остаться незамеченными красноармейским патрулем. Он мог бы перебраться верхом на лошади через реку, везя сначала одного ребенка, затем другого, переправить жену, а затем перевести самых маленьких. Однако этот вариант мог оказаться более рискованным из-за вероятности быть замеченными патрулем. Так что лучше будет, если они переправятся все вместе за один раз. Он решил поместить детей в импровизированные сделанные сумки, а жену посадить верхом на лошадь. Она крепко бы держала одной рукой старшего ребенка, а другой держалась за гриву лошади. Он поведет лошадь через реку. Конечно, есть большой риск, что все они утонут в реке, но есть и шанс, что они выживут, если есть на то Божья воля. У них не было другого выбора,
как только пытаться во что бы то ни стало немедленно пересечь реку. Если бы они не решились на переправу и вернулись в Россию, это означало бы смерть и для самого Петра, и для всей его семьи. Даже могло быть хуже того, они заставили бы его наблюдать за казнью его семьи, а затем отправили бы его в трудовой лагерь в Сибирь. Это само по себе было бы для него смертью. Поэтому они должны были переправиться в Китай так быстро, как только возможно, и пока еще совсем темно. Им нужно было спешить, прежде чем красные охранники, патрулирующие границу, их обнаружат. Как только они перейдут в Китай, они будут в безопасности. Когда семья стояла в темноте около реки, Петра обуревали тревожные чувства. В своем воображении он уже видел, как они идут по этой бушующей реке с ее сильным течением, как их сметает бурной водой, и они тонут. Внезапно его что-то как будто подтолкнуло. Они больше не должны тут стоять в нерешительности. Им нужно переправляться через реку немедленно и без колебаний. Это будет означать для них жизнь или смерть. Эти два слова продолжали крутиться в его голове. Жизнь или смерть. Что будет? Промедление может оказаться для них гибельным. Скоро будут проходить пограничники, которые не станут с ними церемониться. Их просто-напросто расстреляют. «Если мы сейчас пойдем без колебания, мы будем жить, если Бог захочет», — решительно проговорил он и посмотрел на жену, стоящую рядом с ним. «Садись на лошадь и одной рукой крепко прижимай к себе Таву, а другой рукой держись за гриву лошади. Малыши будут находиться каждый в своем мешке по обе стороны лошади». Но Люба так не думала. Ее глаза расширились от ужаса. Ее охватила паника. «Нет, нет!» — умоляла она мужа. «Я не смогу этого сделать! Я не умею плавать! Я не умею плавать!» Плача повторяла она. «Я упаду с лошади и утону! Я не удержу малышку, и она тоже утонет! Я не могу этого сделать! О, давай вернемся! Я так боюсь!» Слезы градом катились из ее глаз. Она вся дрожала от переполнявшего ее страха. Петр пытался посадить ее на лошадь, но она отчаянно сопротивлялась. Она хватала его за шею, судорожно цепляясь руками. Она просто категорически отказывалась садиться на лошадь. «Нет, нет, только не это! Мы все утонем!» — плача говорила она. Наконец он успокоил ее и подтолкнул к лошади. Положив руку на гриву, он сказал: «Вот, держись крепче. Теперь возьми Верочку и прижимай к себе покрепче. Не бойся, я все время буду рядом. Господь нам поможет. Мы обязательно переправимся». Люба все еще продолжала шепотом причитать, что это слишком опасно, и что она не может это сделать, и что они все утонут. Петр помог ей взобраться на лошадь, показал, как держаться за гриву, подал ей ребенка, которого она сразу крепко прижала к своей груди. Она все еще была взволнована, но уже не сопротивлялась. Петр своим обычным мягким, успокаивающим голосом убеждал ее: «Не бойся, с тобой будет все в порядке. Просто ухватись за лошадь и держи ребенка. Все у нас получится». Медленно он вошел в реку, ведя за собой лошадь. Шаг за шагом, осторожно нащупывая дно шестом и ставя следом ногу, он продвигался к спасительному берегу. Примерно на полпути стало намного глубже. Течение реки заметно усиливалось и, закручиваясь вокруг Петра, с силой тянуло в сторону от нужного направления. В какой-то момент он чуть не выпустил из рук уздечку лошади. Нога соскользнула, и его потянуло куда-то в глубину. Бороться с напором воды и нащупывать дно
Да еще и вести лошадь оказалось слишком трудным. Сильное течение просто сбивало с ног. Единственное, что смог сделать Петр, это добраться до гривы лошади и держаться за нее. Ухватившись за лошадь, он нащупал дно и пошел уже рядом с нею, а не впереди. Большая и сильная лошадь шла уверенно и спокойно. Мощное течение воды, похоже, вообще не беспокоило ее, и Петру стало намного легче двигаться. Много раз он чувствовал, что теряет дно под ногами, но лошадь продолжала тащить его. Она медленно двигалась вперед. Казалось, она чувствует опасность, окружающую их, и что их сохранность зависит от ее силы. Наконец, Петр почувствовал, что его ноги снова касаются дна реки. Он уже не плыл, держась за лошадь, а стал идти рядом. Река была уже не такой смертельной и глубокой по мере того, как противоположный берег становился все ближе и ближе. Петр все еще цеплялся за гриву лошади, изо всех сил стараясь идти в ногу с ее шагами. Наконец лошадь вытащила их на берег, на стороне Китая. Она остановилась. Казалось, что она понимала, что все уже в безопасности и можно передохнуть. Петр, взяв руку жены, стал молиться вслух, благодаря Бога за то, что они смогли проделать такой трудный и опасный путь через реку, и за большую крепкую лошадь, которая так помогла им, и за своих друзей, которые пожертвовали ее для них. Слезы радости непроизвольно наполняли их глаза. Немного передохнув, они отправились от берега к дороге. Красноармейцы всегда патрулировали обе стороны реки, поэтому они были все еще в опасности, что могут встретить их. Ночь была лунная и довольно светлая, так что они смогли пройти большое расстояние от реки к роще деревьев, где и провели остаток ночи, чтобы просушить одежду и отдохнуть, прежде чем идти дальше. Незадолго до рассвета Петра разбудили голоса, которые слышались где-то не так далеко. Он поднял голову и внимательно прислушался. Да, это были мужские голоса, и говорили люди по-русски. Мужчины, должно быть, были очень веселыми, потому что они смеялись, что-то напевали и шутили. Это были солдаты, возвращающиеся в Россию после патрулирования берега со стороны Китая. Петр быстро нырнул обратно в кусты, чтобы убедиться, что все спят. Должна быть полная тишина, пока солдаты не пройдут мимо их. Наступало утро. На сердце было спокойно и радостно. Ощущение собственной безопасности давало такой покой, который они так стремились обрести, проходя свой длинный и опасный путь к границе Китая. Отдохнувшие и спокойные, они стали собираться в путь. Опять повесили седельные сумки на спину лошади и поместили каждого ребенка в свой мешок. В этот день Люба решила пойти с мужем пешком. Они по очереди несли Таву на руках. Ей это очень не нравилось, и она сердито требовала, чтобы ей позволили идти самостоятельно, рядом с мамой. Конечно, она была слишком маленькой и не могла идти так же, как ее родители, хотя они шли очень медленно. Она быстро уставала, и им приходилось нести ее, передавая из рук в руки. Хотя идти в течение дня было намного проще, они все равно еще старались держаться подальше от главной дороги. В полдень они увидели на некотором расстоянии от дороги дом с мельницей. Отец подумал, что он сможет поработать там в обмен на еду и место для ночлега семьи. Поэтому они направились к этому дому.

0: «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Благо, что есть тот, кто всегда остается неизменным и всегда пребывает с нами. Благо, что среди бушующего моря жизни есть прочная твердь. О, друг мой, не привязывайся душой твоей к тленному, изъеденному молью, бренному сокровищу этого мира, но возлюби того, кто остается верным тебе вовеки. Не строй дом твой на зыбком песке лживого мира, но возложи упование твое на эту твердь, которая будет вечно и непоколебимо возвышаться среди ливней и ревущих потоков. Друг мой, молю тебя, храни сокровище твое в надежном месте. Сложи жемчужины твои там, где никто не сможет украсть их у тебя. Предоставь все Христу. Возложи на Него все твое упование. Отдай Ему всю любовь твою. Упокой веру твою на Его искупительной крови. И тогда ты сможешь с легким сердцем воспринимать лишения и бросать вызов смерти. Помни о том, что все цветы в саду мира увянут в свое время, и наступит день, когда не останется ничего, кроме голой, холодной земли. Черный ветер смерти скоро задует свечу твоего существования. О, как радостно будет видеть солнечный свет, когда свеча погаснет! Темный поток скоро поглотит и унесет с собой все, что есть у тебя. Поэтому обвенчай сердце твое с тем, кто никогда не оставит тебя. Доверься тому, кто вместе с тобой войдет в быстрое течение черной реки смерти, доставит тебя невредимым к небесным берегам и навечно усадит подле себя на небесах. Иди, скорбящий сын страданий, и поведай о самом сокровенном твоему другу, который роднее тебе, чем родной брат твой. Возложи все заботы твои на того, с кем тебя никто не разлучит, кто никогда не оставит тебя и кто никогда не отпустит тебя, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Я с вами во все дни, этим обещанием живет душа моя. Мне достаточно одного лишь Христа, пусть даже все остальные покинут меня.
1: Как славно, празднично живем, конгрессы, съезды, фестивали, но вспомнить хочется о том, как мы когда-то начинали, как наши деды в кандалах за убеждение, за веру этапом шли в Сибирь, в ГУЛАГ, на смерть, на пытки, на расстрелы, как много дорогих нам лиц в стенах тюремных казематов, психиатрических больниц свой путь окончили когда-то. Дома молитвы под замком, общение тоже под запретом, но ночью шли, чтобы тайком читать из Нового Завета. Молитвенным был каждый дом, без кафедры и без эстрады, собранье тесном дорогом там Бог дарил часы отрады. Как ловят листья ветра вздох, такую чуткость все имели. Во дни страданий и тревог там сострадать другим умели. Прошли года, ослаб режим, власть разрешила собираться. И каждый словно бы ожил, свободой стали наслаждаться. И хоть сидели в тесноте и в невысоких помещениях, но все ж в любви и простоте мы все склонялись на колени. Противники Христа не раз еще метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости и приглашали нас к себе, благословениями делились. Мы так воспряли, что уже бояться мира разучились. Ведь хочешь — проповедуй, пой, на площади, в театре, в парке, а хочешь дом молитвы строй, а Библией дари подарки. Не ведал в камере мой дед, как книги эти упразднятся. Уютно стало нам везде, сонливость стала проявляться. Уют и сон всегда близки, и даже совесть спать согласна. Увы, как зыбкие пески, богатство и покой опасны. Когда без следствий и суда за веру забирали брата, то на устах сестер тогда была молитва, не помада. Когда отца под звон цепей везли на север скотовозы, то на ресницах дочерей не тушь была тогда, а слезы. Когда за проповедь твою тебя приводят к прокурору, тогда не рэп и рок поют, а слышат ангельские хоры. И если трепетно любя, Христом живут, горят им, дышат, тогда Иисус любит меня, на майках и носках не пишут. Когда судили лишь за то, что ты пресвитер к высшей мере, тогда был мир в церквях, никто так не боролся за портфели. Свобода розой расцвела, но в ней отраву дьявол прячет. Кто не забыл Христа слова, тот видит это все и плачет. А путь еще не завершен, и каждый это помнить должен. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим.
2: Плыл пароход из Африки в страну, что названо Британией Великой. Был тихий вечер, в легкую волну луна бросала бронзовые лики. На палубе под звездами стоял один мужчина, в думу погруженный. В оставленной стране он потерял свою семью. Он выдохнул со стоном. Мужчина книгу памяти листал. Все прожитое вновь переживалось, и сердце то тревожила печаль, то нежно обволакивала радость. Вот с молодой женою в дальний путь он отправляется миссионером, чтоб совершать для Иисуса труд сердца, воспламеняя Божьей верой. 5 долгих лет борьбы, молитв и дел, сердца медлительны на весть благую, но, наконец, наградою в труде общину видеть, братскую, живую. Мужчина, улыбнувшись, поднял взор к высоким звездам, и шептали губы хвалу Создателю долин и гор за то, что Он свое творение любит. Храни, Спаситель, Церковь от врагов, и рост ее благослови обильно, чтоб каждый почитал завет Христов и в благочестии святом был сильным. Потом он вспомнил, как родился сын. Потом к семье дочурка приложилась. Земное счастье унеслось, как дым, когда оборвалась супруги жизнь. Потом болезнь унесла детей, и он остался в целом свете. Терять любимых боли нет больней, на сердце шрамами потери эти. Слеза с ресниц —

он страну, в которой 20 лет уже он не был. Порт был украшен, пароход пристал под звуки многогласного оркестра, известную особу люд встречал. Спускался дипломат по трапу резво. Приветствие ему народ кричал. Летели воздух и цветы, и шляпы. Никто ж миссионера не встречал. Он в одиночестве сходил по трапу и мыслил так: забыли все меня. О, Господи, ты видел, как встречаем был дипломат. Ничто не значу я для всех людей, добавил он в печали. Но не замедлил ласковый ответ. Сей дипломат уже домой приехал, а ты ж еще не дома, сын мой, нет. Звучало Божье слово, будто эхом. Когда прибудешь в небеса домой, тебя я встречу несравненно лучше. Готов уже венец твой золотой, из царских рук награду ты получишь. Дорожкой не ковровой ты войдешь, и славы солнца путь твой устелю я под музыку архангелов и звезд, под ангельское пенье «Аллилуйя». Отцу внимал миссионер седой, взор просветлел, и сердце умилялось. Да, Отче святый, не земля мой дом, прости меня за плотскую усталость. Слава Богу!

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

любое время дня и ночи, когда ты остаешься один, стоит немножко прислушаться. Ты услышишь, что у твоей двери стоит тот, кто знает твою жизнь, кто желает тебе добра.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Сравнивая время, в которое мы живем, с прошлыми эпохами, мы многое находим поистину удивительным. Посмотрите хотя бы на газеты, журналы, книги, которые громадными тиражами печатаются сегодня. Может ли хоть кто-нибудь прочесть все, что печатается хотя бы на его родном языке? Конечно, нет. И, откровенно говоря, не так уж и много книг, которые могут выдержать проверку времени. Сегодня мы хотим, однако, поговорить о книге, которой не с чем сравнить. Так велико влияние, которое она оказала и оказывает на истории всего человечества и отдельных людей. Вы уже догадались, что речь идет о Библии. Да, о авторитетном слове всемогущего Бога. Сегодня мы, во-первых, задумаемся над тем, какое важное имеет значение Слово Божие. Во-вторых, поговорим о том, как читать Библию и как вникать в прочитанном. И в-третьих, обсудим, как все это применить в нашей повседневной жизни. В первую очередь возьмем один пример из Ветхого Завета, из книги Неемии. Эта история расскажет нам о значении Слова Божия и о его влиянии на слушающих его. Мы прочтем из 8 главы несколько стихов. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которой пред водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книге закона». Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него стояли другие люди. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И преклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. И левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. Вы представляете себе эту картину? Весь народ стоит на площади, на одном месте и с напряженным вниманием, с открытыми сердцами слушает чтение Писания и вникает в толкование этой книги. И длится это каждый день. Они так жаждали слушать Слово Божие. И утолить эту жажду не могли иначе, как 7 дней подряд слушая Слово Божие и вникая в Него. А мы? Так же ли велика наша потребность в Слове Божьем? И вот, размышляя об этом, мы найдем, по крайней мере, 6 причин, 6 оснований, на которых сыждена наша жажда, наше стремление к Слову Божию. Во-первых, Словом Бога мы дышим. Это духовное дыхание, данное нам Господом. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Евангелие от Иоанна 6:63. Во время чтения Писания Дух Божий действует в нас. Мы чувствуем прилив сил, нам хочется славить Господа, нам хочется следовать за Христом и трудиться во славу Его. И это мотивирует нас проводить еще больше времени в чтении Слова Божия. Слово Бога питает нас. Это наша духовная пища. Порой мы об этом забываем, но если мы хотим быть полезными Богу, мы должны быть более и более духовно зрелыми. А созреть без подкрепления этой пищи невозможно. Господь хочет, чтобы каждый из нас возрастал и чтобы этот духовный рост не прекращался. В первом послании Петра мы читаем во 2 главе, во 2 стихе такие слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, наше молоко, наш хлеб насущий – это Божие Слово. Им мы глубже познаем Господа, им мы глубже познаем самих себя, Этим словом сам Бог учит нас, как нам преображаться и быть более похожими на Сына Его. Слово Божие помогает нам узнать и понять Божью волю, как в целом, так и в самых малых деталях нашей жизни. Бывало ли у вас при чтении Библии такое внезапное ощущение, что тот или иной стих относится непосредственно лично к вам? Стихами Писания Господь помогает нам принимать правильное решение, как сказано в книге Притчи, чтобы понять мудрость и наставление, понять изречение разума. Тогда уразумеешь ты правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Это во втором стихе первой главы и девятом стихе второй главы. Затем Слово Божие – наше оружие в борьбе с грехом. В послании Ефесянам в 6 главе мы читаем: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять». И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие – это наше оружие. Когда мы его употребляем и размышляем над ним, оно вооружает нас силой, помогает устоять против всех козней дьявольских, против греха и против мира. Притом, Божье Слово – это истина. Автор Библии – сам Бог. Он не позволил в своей книге ошибок и не позволил ей стать книгой, которая содержала бы просто высказывания людей. Много есть на свете книг, но все они написаны людьми. И только одна книга содержит в себе полную и абсолютную истину – это Библия. В своем втором послании апостол Петр говорит в первой главе и в 20 и 21 стихах: «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Затем Божье Слово – это его призыв любви всем народам, всему миру. Вот что говорит апостол Иоанн в 20 главе 31 стихе: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И Господь сделал своими вестниками нас. Он хочет, чтобы мы проповедовали Его Слово по всей земле, чтобы мы свидетельствовали о Христе всем людям, чтобы мы указывали им путь к вечной жизни. Вот почему так важно познать это Слово, проникнуть в него глубже и глубже. Приведенные нам этих шесть доводов объясняет истоки нашей жажды, нашего желания читать Слово Божие и вникать в него. И знаете ли вы, что происходит? Когда мы это делаем, сам Иисус Христос становится для нас живее и реальнее. Он – центральная личность Писания. В Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все это делает Библия главной книгой в мире. Вот почему люди, не имеющие этой книги, молят о ней Господа, жаждут ее иметь. А что же о чтении Слова Божьего говорит сама Библия? Давайте прочтем два места. Одно из Ветхого Завета, другое из Нового. Сначала Второзаконие, 17 глава, 18 стих по 20 стих. «Но когда он, то есть царь, сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановлений сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Из этого отрывка мы видим, что царь Израиля должен был иметь список Слова Божия. И вовсе не для того, чтобы просто положить его на свою царскую книжную полку. Он должен был читать это слово ежедневно, Для чего же? Здесь сказано, чтобы он научился бояться Господа Бога своего, чтобы не надмевалось сердце его, и тогда его царствование будет долгим и благословенным. А сегодня взгляните вокруг, какой контраст. Если бы все власть имеющие руководились этим правилом, то есть читали Слово Божие постоянно и повиновались бы Ему, как изменился бы наш мир? Господь хочет, чтобы Его Слово читали все – дети, и студенты, и рабочие, и главы семейств, и главы правительств. Вот что поражает нас в жизни царя Давида. Пока он был простым пастухом, он ежедневно читал Слово Божие и размышлял над ним. Это понятно, у пастуха есть время для чтения. Но позже, став царем, обремененный множеством забот о народе, он продолжал делать то же самое. Очень поучительна книга притчей Соломоновых. Если книга псалмов повествует о наших взаимоотношениях с Богом, то книга притчей о наших взаимоотношениях друг с другом. В ней 31 глава. Один из моих друзей любит иногда выбрать в году месяц и читать по одной главе в день из этой книги. При этом он просит Господа помочь ему применить к жизни один из стихов читаемой главы. Прочтем теперь отрывок из Нового Завета, Евангелие от Луки, глава 4, начиная с 16 стиха. «Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него». И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходящим из уст его. В этом отрывке мы видим Иисуса, читающего в синагоге книгу пророка Исаии. Что же он сказал, закрыв эту книгу? «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Сказано немного, но что это за слова? Видите, Слово Божие, прочитанное и правильно истолкованное, проливает свет всегда на Иисуса Христа. И в этом самое большое благословение изучения Библии. Читая ее, мы лучше и глубже познаем Иисуса Христа. Прочтя то или иное место из Библии, полезно задать себе вопрос, что я узнал сейчас о моем Господе Иисусе Христе? Христа вы найдете на всех страницах Библии. Вы его найдете при создании мира. Он является и в истории израильского народа. Он в пророчествах. Всюду он. Он и в самом исполнении Нового Завета. Когда нам становится ясно присутствие Господа в каждом слове Библии, когда мы сознаем, как важно ее читать, мы должны спросить самих себя, достаточно ли времени я посвящаю чтению Библии? Если ответ будет «недостаточно», то вам можно посоветовать вот что. Составьте для себя небольшую программу чтения. Например, можно начать таким образом. Одна глава Ветхого Завета и одна глава Нового Завета каждый день. На следующий день следующие главы из тех же книг. Таким образом, у вас сложится полная картина одной книги Библии за другой. Кто-то так выразился. «Для меня очень важно пройти всю Библию насквозь, но еще важнее, чтобы Библия прошла сквозь всего меня». Он имел в виду, что намерение Божие, чтобы Слово Господа влияло на нас, нас изменило. Но оно не изменит нас, если мы не будем размышлять над тем, что мы читаем. И что же мы хотим сказать словом «размышлять»? Это значит, что мы должны разбирать, анализировать отрывки из Священного Писания, выявлять его смысл, молитвенно соотносить его с нашей жизнью и ставить целью осуществление его. Мы живем в эпоху скорости. Все меньше у нас времени для уединенного размышления. Однако Господь указывает, что размышлять над Его Словом и вдумываться в Него – дело первостепенной важности. Давайте посмотрим, почему. Мы назовем две причины, хотя их, конечно, больше. Первое – время, проведенное в таком размышлении, это время, проведенное с Богом. Царь Давид сказал, это 103-й Псалом, стих 34, «Да будет благоприятна ему песнь моя», а в английском переводе «размышление мое, буду веселиться о Господе». Да, именно радость, именно любовь к Господу – вот чувство, которое мы испытываем, размышляя над Словом Божьим. Второе, когда мы стали детьми Божьими, все наши мысли, сам способ нашего мышления нуждается в коренной перемене. Нам надо научиться думать не о том, что плохое, но о добром, о возвышенном. В послании к Римлянам, 12 главе, во 2 стихе сказано «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Вот почему апостол Павел в другом своем послании к филиппийцам в 4 главе, 8 стихе говорит так, еще ярче разъясняет это. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Еще послание Ефесянам в 4 главе, стих 22 по 23. «Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновляйтесь духом ума вашего». Павел затрагивает здесь очень важный вопрос. Он говорит, что грех начинается с нашего ума. Мы встречаем искушение и начинаем о нем думать. Оно не отстает от нас даже и во сне. Все начинается с мысли. Можем ли мы остановить, не дать развитие таким мыслям? Да, можем, если мы заполним наш мозг мыслями о Боге, Словом Божьим. Пустоты в нашем мозгу не бывает. Или он наполнен греховными, низкими мыслями, или мы отдаем свой разум Господу, Его Слову. Даже Христос, вспомните, когда был искушаем, обращался именно к Слову Божию. А помните, что Господь обещает тому, кто размышляет над Его Словом постоянно и выполняет его? Что сказано в первом псалме? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Можем ли мы представить самих себя в образе дерева? А ведь Библия несколько раз уподобляет людей праведных дереву, посаженному у воды. Корни его глубоко в земле. А чем глубже корни, тем больше живительных соков получает дерево, тем устойчивее оно. А на какой глубине наше взаимоотношение с Иисусом Христом? Глубоко ли проникаем мы в постижение Слова Божия? Посмотрите на дерево. Как часто мы пытаемся получить какие-то плоды собственными силами? А ведь дерево этого не делает. Господь обещает дать и дает плоды тому, кто питается от Его Слова. Здесь сказано дальше, что лист не увянет. Могут наступать и тяжелые времена, но завянуть Господь не даст такому дереву. А каким чудным обетованием кончается этот стих? «И во всем, что он не делает, успеет». Вдумайтесь, что получается. Чем больше времени мы посвящаем чтению Слова Божьего, тем больше времени останется у нас, чтобы успеть сделать все начатое. Это удивительное, но это так и есть. Мы должны, дорогие друзья, научиться размышлять сосредоточенно, молитвенно, практически. Нет ничего особого сложного, никаких непреодолимых трудностей тут нет, если только есть желание. Подумаем теперь о пару таких методах изучения того или иного стиха Библии. Возьмем первый – постановка вопросов, относящихся к данному тексту, и второй – выделение отдельных слов. Сначала о первом. Вопросы и ответы на них помогут вам, во-первых, проанализировать содержание и смысл стиха. Во-вторых, как молитвенно соотнести это со своей жизнью? И третье, приспособить их на практику. Какие же ставить вопросы? Чтобы достичь этой цели, пригодятся вопросы, как, например, «что», «как», «когда», «кто», «где». То есть, о чем здесь говорится? Кто это сказал? Почему он сказал именно так? И тому подобное. Для постижения второй цели, соотнести все это со своей жизнью, вопросы другие. В чем я тут узнаю себя? И к какой стороне моей жизни относится этот отрывок? Приходилось ли мне испытывать что-либо подобное? И чтобы наметить способ претворения этого отрывка в жизнь, спросите себя так, как я могу следовать этому сегодня? Что в моей жизни Господь хочет изменить этим стихом? Как, следуя этому стиху, я могу еще приблизиться ко Христу? Давайте для примера возьмем один стих и поразмыслим над ним этим способом. Возьмем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Будем ставить вопрос и тут же на него отвечать. Как Бог проявил свою любовь? Тем, что Он послал в мир Сына. Какова была Его цель? Спасти мир. Продолжайте задавать вопросы, и Дух Божий откроет вам новые мысли о Христе, о вашей собственной жизни и многое другое. Не отвлекайтесь, сатана хочет отвести нас от углубленного размышления, ведь оно приводит нас к постижению Бога и к повиновению Его Слова. После таких ответов на вопросы, следующий этап размышления – выделение слов. Продолжим, например, этим же стихом. «Ибо так возлюбил Бог». Кто? Бог – Творец неба и земли. Возлюбил. Как Бог относится к миру, в том числе и к неверующему миру? Он любит. Он любит святой любовью. Мир. Кого возлюбил Бог? Весь мир, всех без исключения людей. Продолжая этим методом, мы сможем обдумать этот стих с разных точек зрения. Слова и мысли станут для нас более значительными. А теперь несколько заключительных советов. Было бы полезно, взяв бумагу, написать, почему Слово Божие имеет особое значение для меня лично. Может быть, вы найдете одну причину, может быть и много. Хорошо, если вы сделаете это прямо сейчас, когда кончится наша передача. Затем, если вы еще не начали читать Библию по твердой программе, начните, не откладывая. Две главы в день будут прекрасным началом. Выделите для этого специальное время. Какое именно это, вам лучше, конечно, знать. И, наконец, начните учиться размышлять над Словом Божьим. Для начала вы можете для этого использовать ваш утренний тихий час, ваше время общения с Богом. Прочтя несколько стихов, выберите один из них, наиболее близкий вашему сердцу. Это будет волнующие минуты, когда ваши мысли проникаются мыслями Божьими. И не забывайте чудного обещания в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Да поможет вам в этом Господь.

молитва. Я вновь стою пред алтарем, в молитве Божией я склоняюсь, и попросить хочу о том, как многие тебя не знают. Не о себе хочу молить, я раб навеки твой, о Боже, но ныне я хочу просить, прости народ, людей всех тоже. Прости отцов, что отступили и благодать твою забыли, жизнь без огня и лишь дымок, сердце закрыто на замок, и духом песни не поются, это лишь в прошлом будто сон. Молитвы редко в небо льются и ждут, когда вернется он. Вернется тот, кто сердце знает и мысли наши наперед. Он знает, кто душой страдает, к тебе душа, он сам идет. Шагает смело по равнинам, через горы он спешит к тебе, как пастырь добрый, посмотри, он есть светильник твой во тьме. С ним ты пройдешь долину смерти, и по пустыне поведет, и глаз с небес, вам, люди, верьте, что каждого он сам спасет. Но только надо ныне, люди, на стражу встать и не дремать, ведь враг он хитрый и опасный, готов живыми вас глотать. Только не бойся, и сам с верой кровь Иисуса призывай на дом, на сердце и на мысли, в молитве сердце открывай. И он усмотрит, и поможет, кто доверяется ему, враг одолеть тогда не сможет, небо зовет всех на войну. Война здесь ныне непростая, она на смерть или на жизнь, здесь игры демон не играет, так что ты с верою борись. Вера твоя щит, и слово меч, и шлем спасения одень ты, готовься к схватке, человек, забудь падения моменты. Не время ныне вспоминать, но время простираться дальше, туда, где будем отдыхать, на небе, там не будет фальши. Там не обманут, не солгут, конец придет слезам родные. Мама, там слезы все утрут, забудешь боль, моменты злые. Войне придет конец, друзья, забудем скорби и печали, не будет больше там утрат. Войдем в покой в небесной дали. Когда-то в жизни, подняв очи, смотрели в синюю глубину, проходили и дни, и ночи, и каждый ждал свою судьбу. Когда придет конец страданиям, на небе встреча со Христом, но слышно голос Бога свыше, нет, не пора, не сейчас, потом. В конце ты отдохнешь, а ныне ступайте смело на войну, ведь я сказал, что я с тобою, и через огонь я проведу. Через воды не потопят, и волны моря не зальют, я властелин, я повелитель. Послушай, тебе вот ангелы поют, они вокруг, как стая в небе, оградой плотной над землей, отрада, помощь, сила с теми, кто сердцем, с Богом и душой. Я обещал, и я исполню. Вспомни, однажды я сказал, я ополчаюсь над тобою, кто себя в руки мне отдал, чье сердце полностью во власти, и жизнь доверил всю лишь мне, то неужели я оставлю или забуду на земле? Ангелов своих я сильных поставлю стражникам, о друг, я в обещании своем верен, не выпущу из своих рук. Держу тебя за правую руку, услышь мои слова, держись, не отпускай ее ты в муках, но верою во мне крепись. Не в человеке твоя сила, нет, ты не надейся на него, он ныне жив, а завтра в могиле, его могущество прошло. Я твоя крепость и спасение, поверь ты мне, поспешай, спеши ко мне через волнение и верой по воде ступай. А я открою в море сушу и разделю, чтоб ты прошел, ведь я люблю тебя и душу. Я драгоценную нашел. Я за нее на крест Голгофы пошел страдать, чтоб ты и жил, и за нее отдал бы все царства, но только ты, чтоб не грешил. И если в этом ты поверишь и примешь в душу мой совет, и обещание не забудешь, получишь ныне твой свой ответ. Вопросов много, но не время, а время ныне посмотреть, готов ли ты со мной встречи и за меня сам умереть.
И если да, то остальное неважно, друг мой, ты поверь, ведь это все здесь так земное. Нам не откроет в небо дверь. Я путь, я истина и жизнь. Вот что знать это ныне важно. И чтобы ныне нам спастись, Сын Божий к нам пришел однажды. Через Голгофу, через крест, мостом на небо Он стал люди. Пойдем мы смело все за Ним. На небе мир навеки будет. И если ныне дождь, туман, не бойся, это не навеки, это всего лишь Божий план. И ты пройдешь через эти реки, и слезы Он утрет все сам. Но только ты дождись в терпении, не будь ты склонен, как Адам, и не спеши решать в волнении. Зайдешь, как солнце, как заря, Спаситель силою могущий, чтоб не забила ты душа, что солнце есть за этой тучей. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие друзья, наши сердца стремятся к счастью, неизменному преуспехе или неудаче, и которое глубоко коренится внутри нас и дает нам внутренний мир и удовлетворенность, каковы бы ни были наши обстоятельства. Счастье такого рода не нуждается во внешних стимулах. Когда-то Сократ сказал: «Сладкую еду, богатые одежды, всякую роскошь люди называют счастьем. А я думаю, что ничего не желать — это самое большое блаженство. И для того, чтобы приблизиться к этому высшему счастью, надо приучить себя нуждаться в немногом. Тщетна слава человеческая, если внутренне обличает совесть. Что пользы страждущему лихорадкою на одре, сделанному из слоновой кости, когда внутренний жар не угасает? Мы должны искать такого счастья, которое наполняет душу даже при самых горестных и мучительных обстоятельствах. Какая слава в жизни сей, земной печали не причастна. И кто счастливее из людей, и чьи надежды не напрасны? Лишь тот счастливый, кто пришел к Спасителю людей с повинной, тот счастье вечное нашел в святой крови его невинной. Его Спаситель сам простил и окружил его любовью, он все грехи его омыл пречистой, праведной кровью. И как не радоваться мне, меня он к тихим водам водит, меня ведет он к той стране, где солнце правды не заходит».

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Глава 4. Послание к евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к евреям, глава 5. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. А сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец.
Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Послание к евреям, глава 6. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпел, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва, вот удостоверение, оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека.

Можно ль веточки весенней, упившись соком до избытка, так приготовиться к цветению, чтобы плодами быть усыпанной? Не может веточка успешно процессом роста управлять, лозе лишь ведами потребности, когда сок дать, когда сдержать. Запас питательный в лозе весь, она процессом управляет. Не разрослась, чтоб ветвь в листве, чтоб ствол плодам свой укрепляла. Процесс неведом ветви той, когда ветра сухие дуют, бока избиты ветви в кровь, и жизнь клянет она сухую. Она не видит словно тех, кто рядом вместе с ней страдает, и только слышат ее все: жить невозможно, умираю. О, если б не был мудр Создатель и слушал жалобы ветвей, то разрослись бы в беспорядке и распушились бы в листве. Не завязаться там бутоном, не зацвести там и цветам. И если б вдруг повис там плод, не удержать его ветвям. Так происходит с нами тоже. Не доверяем мы лозе, вопим от засухи и горя, стремимся в пышной быть листве. Не лучше ль нам в терпении тихом за все лозу благодарить? Пора придет, и мы увидим плоды, какие в нас взрастит. Пора придет, лозы отрада, плод сокровенный и святой, на брачный стол пред Богом ляжет, как плод

момент творения. Удивительный гепард. Среди более чем 40 существующих в мире видов кошачьих, гепард – один из самых необычных. В отличие от других крупных кошек, гепард не умеет рычать, зато он мурлычет, как домашний кот, или пронзительно пищит. Гепард не только красив, это еще и самое быстрое сухопутное животное. За 2 секунды он из состояния покоя развивает скорость до 70 км в час и столь же стремительно увеличивает ее до 120 км в час. Когти гепарда больше похожи на собачьи, чем на кошачьи, потому что он не может их вытягивать. Господь наделил гепарда совершенно удивительным телом. У него на редкость сильное сердце, очень крупная печень, чрезвычайно большие и крепкие артерии и очень широкие ноздри, позволяющие вдыхать большое количество воздуха. Кроме того, плечевой и тазобедренный пояс, позвоночники гепарда сочленены, словно на шарнирах. По мере того, как конечности гепарда отрываются от земли и снова приземляются, его позвоночник изгибается вверх-вниз. Когда гепард бежит на большой скорости, он касается земли лишь каждые 7 метров. Хотя многие ученые считают, что гепард эволюционировал, древние находки окаменелости гепарда ничем не отличаются от современных животных. Полное отсутствие свидетельств в пользу эволюции гепарда и уникальные способности этого зверя наводят на мысль, что гепард задуман и создан Богом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Что такое счастье человека? Это та синяя птица Матерлинга, которая при прикосновении к ней грешных рук человека превращается в черную птицу. Единственное и возможное здесь на земле счастье – это укрыться в Господе нашем Иисусе Христе. «Мир мой даю вам», – сказал Он Своим последователям. «Без умиротворения души счастье невозможно, а этот человек может найти только во Христе». В этих словах Христа сокрыта глубочайшая тайна. И только тот, кто принимает в сердце мир Божий, кто прошел через Голгофу и пережил рождение свыше, может вкусить еще в пределах земной жизни эту высшую радость, счастье и мир. И только такой человек может понять всю неисчерпаемую глубину слов Иисуса Христа: «Мир мой даю вам».

себя и ближних не любя. Но кто-то тихо за спиной сказал мне: больно за тебя. Я оглянулся, вижу крест, там Бог страдания терпя. Глядит с любовью очи свет, и глаз мне больно.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

Василий Александрович Пашков вместе со своим другом графом Корф посещал чайные, где зимой обогревались извозчики. В жарко натопленных и сильно накуренных трактирах или чайных, битком набитых легковыми или ломовыми извозчиками, эти два служителя Божия читали Евангелие и говорили о Христе, о путях гибели и спасения, призывая всех обратиться к Спасителю с покаянием, чтобы получить верою прощение грехов и новую жизнь свыше. Тут же они раздавали небольшие Евангелия. Простые слушатели с большим вниманием и открытыми сердцами принимали слова свидетелей Господних, воодушевленных горячей любовью к Господу и жаждою спасения душ. Много лет спустя, когда я предложила извозчику одно из четырех Евангелий, я услышала в ответ, что несколько лет тому назад один хороший барин подарил мне такую книжечку. Радостно было слышать, с какой благодарностью он его вспоминал. Верующие того времени не ограничивались одним служением словом. Я уже упомянула, что у Пашковых имелся дом на Выборгской стороне. Там Василий Александрович открыл столовую, в которой за малую плату можно было получить простое хорошее кушанье, а также чай или кофе с молоком. На стенах столовой были написаны стихи Священного Писания. Гости обслуживались верующими женщинами или девицами. Это помещение было устроено прежде всего для студентов, которым часто не хватало средств на пропитание. Кроме хорошего питания и низкой цены, их привлекало милое отношение служащих и приятная обстановка. Один из членов евангельской общины в Париже, теперь уже пожилой брат, рассказывал мне, как он, чуждой веры, студентам любил заходить в эту столовую, где за 10 копеек мог получить целый обед, а за 1 копейку – тарелку супа или полную тарелку гречневой каши с маслом. Кто знает, может быть, эти небольшие проявления ласки и человеколюбия предохранили некоторых от горечи и разочарования, которые впоследствии приводили к классовой вражде, а также к атеизму и, наконец, к братоубийственному кровопролитию. Наша мать изредка брала меня с сестрами на Выборгскую, и нам тоже представляло большое удовольствие выпить там чашку кофе с горячими пирожками. Все это казалось гораздо вкуснее того, что мы ели дома. Эти поездки на Выборгскую принадлежат к одним из светлых воспоминаний раннего детства. Пашковский дом на Выборгской был также центром евангельской работы. Душою всего дома, верным воином на своем посту, была Мария Ивановна Игнатьева, заведовавшая столовой, а впоследствии прачечной и швейной. Но, к сожалению, скоро начались правительственные ограничения этой деятельности. Например, было запрещено развешивать на стенах столовой тексты даже из Священного Писания. По-видимому, правительство ставило братьев на один уровень с пропагандистами, и надписи пришлось снять. Много лет спустя столовая закрылась, но по какой причине, мне неизвестно. Одна петербургская благотворительница, фамилии которой я не помню, открыла в разных частях города швейные мастерские для бедных женщин, чтобы дать им возможность заработка на дому. Покидая Петербург и не желая забросить это дело, она предложила некоторым из наших верующих сестер взять его в свои руки. Александра Ивановна Пашкова и ее сестра Елизавета Ивановна Черткова выбрали по мастерской в одной из частей Петербурга, а моя тетя Вера Федоровна Гагарина взяла на себя 2 мастерские. Они стремились не только помочь бедным женщинам иметь заработок, но и дать им возможность слышать Слово Божье. В мастерских они получали скроенный материал, а возвращая сшитое,
заработную плату и новый заказ. Их посещали по квартирам, где с ними беседовали, а на Рождество и Пасху устраивали праздник с подарками и угощением для них и их детей. На этих праздниках бывали и пение, и чтение Слова Божьего, и молитва. Раз или два в неделю дочери этих работниц приходили в мастерскую и учились шить. Во время работы им поясняли что-нибудь из Слова Божьего или читали рассказы духовного содержания. Этим делом чтения главным образом занимались и некоторые сестер Крузы, и две сестры Голицыны, а также моя сестра и я сама. Финансовой стороной дела заведовал всеми чтимый доктор Майер, основатель, директор и главный врач Евангельской больницы на Петербургской стороне. Больница эта славилась порядком и исключительно хорошим уходом за больными. Нас всегда удивляло, как он, такая крупная личность, мог принять участие в таком скромном деле, как наш комитет. Ему, по-видимому, нравился дух этих собраний, и он стал их секретарем и казначеем. Наша тетя Вера Федоровна Гагарина позже рассказывала нам, как она всегда удивлялась терпению доктора Майера с верующими, но еще довольно пылкими сестрами. Они отличались ярко выраженной индивидуальностью и, как все новообращенные, большой горячностью, что часто делало заседания комитета очень бурными. Однако они всегда кончались полным согласием и благодарной молитвой Господу. Доктор Майер говорил, что эти заседания были чрезвычайно интересны и считал их одними из лучших часов своей жизни. Вере Федоровне Гагариной помогали с большой верностью и преданностью обе сестры Козляниновы, которые обратились в Швейцарии. Сашенька, как мы называли старшую из них, работала в Коломенской части, недалеко от нашего и Гагаринского дома. Она посещала женщин, работавших в Коломенской мастерской, читала им и девочкам, учившимся у нее шить. Самой же работой в мастерской заведовала, кроила и раздавала работу женщинам одна верующая портниха. Спустя много лет, когда Александре Сергеевне Козляниновой из-за болезни сердца стало трудно навещать работниц по их квартирам, я и моя старшая сестра Мария Павловна переняли от нее эту работу. Так мы познакомились с самыми бедными частями города и увидели нищету в самом непрекрашенном виде. Эти посещения стали хорошей школой, научившей нас подходить к душам, не расположенным к слушанию духовных истин. Во время одного из приездов лорда Редстока обратилась к Господу княгина Голицына, отличавшаяся необычной кротостью и мягкостью характера, а вместе с нею и две ее дочери. Потеряв после смерти мужа почти все свое состояние, она терпеливо переносила постигшие ее испытания. Ее дочери занимались девочками в мастерской, которая была на песках. Вторая Козлянинова, Констанция Сергеевна, в противоположность сестре, была худенькая, живая и энергичная, но немного болезненная. Мы с детства привыкли слышать: «Сегодня Костенька умирает». Она отвечала за работу на песках, которая, как и в Коломенской части, велась на средства Веры Федоровны Гагариной. Констанция Сергеевна не могла много ходить, и потому моя тетя всегда брала ее с собой, когда ехала на пески. Отпустив кучера, тоже верующего, который в определенное время снова приезжал за нами, они отправлялись навещать работниц, кого в подвальном помещении, а кого по углам дешевых квартир. Женщины были большей частью женами пьяниц и влачили безотрадное существование. К
Кто не бывал в таких квартирах, не может иметь представления о них. Лестницы пахли горелым постным маслом, а также кошками. Квартиры часто сдавались нескольким жильцам. Каждый занимал по углу или по койке. Помещение не проветривалось, чтобы экономить тепло, а потому в таких комнатах можно было прямо задохнуться. Женщина, которую собирались навестить, может и рада была гостям, но случалось, что тут же находился другой жилец, которому пашковцы, как нас называли, не были по сердцу. И тогда с бедной работницей невозможно было поговорить по душам. Однажды божьих служительниц даже выгнали со двора метлой. Тетя моя радовалась потом, что за имя Христово удостоилась понести посрамление. Утомленные посещениями, они шли в мастерскую, где живые девочки доставляли им много радости. Кучер Дмитрий Иванович Глухов уже ожидал их в условленном месте. И скоро они уже оказывались дома на Большой Морской, усталые, но счастливые от проведенного дня на работе Господней. В те дни часто пели на собраниях теперь почти уже забытый гимн «Еще для Иисуса окончен день труда». Вещи, сшитые в мастерских, продавались на базарах, ежегодно устраиваемых для этой цели в нашем доме на Морской 43. Базар сначала помещался в малахитовом зале, который назывался так из-за малахитовых колонн и камина. Покупателей приходило много, частью свои знакомые, частью люди с улицы. С прискорбием нужно сказать, что многих покупателей соблазнял и малахит, который они выковыривали из колонн. Из таких кусочков делались потом брошки и всякие украшения, что и прельщало многих. Чтобы не вводить во искушение любителей малахита, мать наша прекратила эти базары. Для продажи сшитых вещей нанято было помещение на Возненском проспекте. Позже ее перенесли в нижний этаж нашего дома. Продавались детские вещи, простое белье и платья. Магазин этот стал вскоре известен, и петербургские дамы охотно покупали в нем одежду и белье, особенно для праздничных подарков. Две милые продавщицы, горячо любившие Господа, были настоящими миссионерками. В заботе о душах они всегда говорили с покупательницами об Евангелии. Нередко они обращались к покупательницам с вопросом, любят ли они Господа. Некоторых из них, я знаю, трогала эта забота, и они охотно слушали свидетельства. Были даже такие, которые приходили туда специально, чтобы получить утешение или наставление от одной милой простой старушки. В двух других частях города, на Выборгской стороне и в гавани, работа была несколько иной. Там изготовлялось тонкое, более дорогое белье, и нужны были работницы-белошвейки. Молодая сестра обучала этому ремеслу группу молодых девушек, из которых впоследствии выходило много хороших работниц. С ними также читали Слово Божье и посещали их семьи. Сшитое белье отличалось хорошим качеством и легко продавалось. Эта работа продолжалась много лет, до Первой мировой войны, и послужила благословением немалому числу женщин и девиц. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

молитва. Когда тебя терзает буря и гром грохочет, ты молись. Когда метель и воет вьюга, не бойся, веруй, гляди ввысь. Когда избит своей судьбою и в рану колет вновь иглой, смеются люди над тобой, а ты молись, тиши ночной. А ты молись, не унывая, не плачь, не сетуй, а крепись. Иди вперед, не уставая, устанешь вдруг, опять молись. Молись и жди, не вечно тучам злиться, их ветерок разгонит. Только верь, то, что задумал Бог, то и случится. Он силен отворить любую дверь. Молись, отдай Иисусу в руки вожжи, чем наугад по жизни колосить. Ему доверься, и тогда ты сможешь увидеть, как он чудо все свершит. Молитвой жаркой нет дороже, в общении с Богом жизнь души. Молись в пути, молись на ложе, огонь молитвы не глуши. Молись, когда все хорошо, молись, когда беда приходит. Молись и верь, Господь еще своих из разных бед выводит. Молись, пока открыта дверь, еще сегодня день спасения. Молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления. Пусть ветер не собьет тебя с дороги, пусть вера укрепляет твою жизнь. И чтоб пути не пошатнулись ноги, всегда за руку Господа держись.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем беседовать на тему предмета высшей степени важного в сфере взаимоотношений человека с Богом. Это то, без чего невозможно вообще вести жизнь, которая была бы угодной Богу. Как вы думаете, о чем мы собираемся беседовать? Что это за предмет? Ответ – это вера. О, как много содержится в этом одном коротком слове, состоящем из четырех букв – вера. Я убежден, что в своей собственной жизни я только прикоснулся к краю безграничного океана, которым является потенциал веры. Всякий раз, когда я обучаю других вере, я чувствую новую дрожь волнения и всегда учусь сам чему-то новому о вере, уча других. Первым, что я желаю сказать сегодня о вере, есть то, что вера является фундаментом и основой. Нет заместителя для веры. Ничто другое не может сделать для нас того, что может сделать вера. Первый текст, который мы прочтем сегодня, записан в великой главе, посвященной вере. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих, цитирую. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Это и есть главное условие прихода к Богу. Бог говорит, что для того, чтобы прийти к Нему, нужно веровать, что Он есть. Это Божье нужно. Бог не разрешает никаких альтернатив. Мы должны верить. Мы должны верить в две вещи. Прежде всего, что Бог есть, что Он существует. Я убежден, что большинство людей верит, даже те, которые называют себя агностиками или атеистами. Я верю, что в мире есть очень мало людей, которые не верят в то, что Бог существует. Но самого этого недостаточно. Многие люди, которые верят, что Бог существует, не исполняют требований прихода к Богу в вере. Ведь мы должны не только веровать в то, что Бог существует, но также в то, что Он вознаграждает всех тех, кто искренне ищут Его. Мы должны приходить к Богу в вере, что если мы делаем все то, что Он требует, если мы ищем Его искренне, всем своим сердцем, без воздвигания всяких барьер упрямства, предвзятости или неверия, то Он нас вознаградит. Как мы видим, конечным объектом веры является сам Бог, Его доброта и, превыше всего, Его верность. Вера в библейском значении этого слова направлена прежде всего не на вещь, а на личность, и этой личностью есть Бог. Мы должны верить в Божью верность, доброту, Его надежность, Его любовь и милость. Вот почему неверие является грехом. Многие люди не понимают того, что неверие – это грех. Но неверие – это грех, потому что оно отрицает доброту Бога. Неверие искажает Божий характер. Оно приписывает Богу ненадежность, говорит, что Он не является добрым, что Он неверный, что мы не можем на Него полагаться. Это и есть грех. Итак, вера связывает нас с Богом. Она простирается дальше, за все теории, верования и догмы. Она достигает Бога как личность. Бог является Отцом. Он тот, от которого мы зависимы. Наше слово «вера» представлено в Новом Завете в греческом языке словом «пестис». Это слово не только означает веру, но также и верность. На самом деле, в секулярном употреблении, то есть вне Нового Завета, второе значение – это и есть его значение номер один. Первичным значением этого слова есть верность. Таким образом, вера в Бога является не только чем-то интеллектуальным, но и верностью Богу. Бог верен.
мы должны верить в его верность, но в то же самое время должны доказать и свою верность Богу. Я пробую объяснить то, что людям трудно понять по причине столетий церковной традиции и учения. Мы думаем обычно о вере как о кредо, как о доктрине, как о теологии, но это не то. Вера – это взаимоотношение с Богом, в котором должны быть выполнены условия, уходящие за пределы нашего интеллекта. Это не то, что мы думаем, во что мы верим нашим умом. Это состояние верности Богу. Этот вид верности вытекает из нашего посвящения, нашего обязательства Богу. Другими словами, верить в Бога – это не только интеллектуальная идея о Боге или знание о том, что говорит Библия. Это не способность цитирования Священного Писания. Вера в Бога – это обязательство перед Богом. Это лояльность по отношению к Нему. Это занятие позиции или стороны Бога. Это отвержение идеи хотя бы раз ступить на сторону сил зла. Это отрицание всякого компромисса, когда ставится на карту чистота и праведность Божьей истины. Таким образом, вера не является никогда вопросом интеллектуального принятия доктрины, но вопросом посвящения себя Богу. И это посвящение, обязательство, являющееся основой веры, учреждает прямое, продолжающееся взаимоотношение с Богом. Это и есть то, что я желаю подчеркнуть в этой вступительной радиобеседе на тему веры. Никогда не думайте в категориях какой-либо догмы, кредо или интеллектуального принятия истины, верной или неверной. Этого недостаточно. Вы должны посвятить себя Богу. Вы должны отдать себя этому взаимоотношению с Богом. Только тогда Бог посвятит себя во взаимоотношения с вами. Это взаимоотношение, это не доктрина. И это приводит меня к следующей истине. Христианство во всей своей всеобщности – это в первую очередь не религия правильных доктрин. Это религия правильных взаимоотношений с живым Богом. В первую очередь, это взаимоотношения с самим Богом. Если мы думаем только в терминах поддерживаемой нами истины, мы далеки от ударения на то, к чему она, то есть вера, относится. Ударение должно быть поставлено на правильные взаимоотношения. Это факт опыта и наблюдения, что много людей могут взойти интеллектуально до уровня всех правильных доктрин, но они не будут иметь правильных взаимоотношений как с Богом, так и с людьми. Не будем думать в терминах предмета нашей веры, то есть во что мы верим. Вера уходит за пределы этого. Вопрос в том, каково наше отношение к Богу, а также к окружающим нас братьям верующим. Говоря о вере в Бога, будем думать в терминах верности Богу. Лояльность, то есть верность Богу, верность Божьему народу. Это и есть основное значение веры в Бога. Этот вид взаимоотношения, установленного с Богом, дан нам в одном прекрасном и наиболее знакомом тексте из Ветхого Завета, в книге Псалмов. Псалом 23, 1 стих, читаю. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, потому что Господь мой пастырь, я ни в чем не имею нужды». Когда Давид говорит в этом тексте «Господь, пастырь мой», он не говорит нам чего-либо из области доктрин. Он не выступает здесь как фундаменталист, пятидесятник или католик. Он не цитирует какое-то заученное кредо. Он говорит о своем взаимоотношении с Богом. «Господь, пастырь мой, я принадлежу Ему, я подчиняюсь Ему, Он заботится обо мне». Я знаю его лично. Вот о чем я говорю. Это и есть то, что мы понимаем под верой. В своем основании это взаимоотношение с Богом.
Обратите внимание на полное обеспечение, которое дает нам это взаимоотношение. Так как Господь мой пастырь, я имею все, что мне нужно. Я ни в чем не буду нуждаться. Если бы Давид прибавил еще что-либо к этой фразе, он бы этим только испортил ее. Если бы он сказал: «Я не буду нуждаться в деньгах, я не буду нуждаться в пище, я не буду нуждаться в одежде», то что бы он ни прибавил, это ограничило бы главную фразу: «Я ни в чем не буду нуждаться». Но Давид просто сказал: «Я ни в чем не буду нуждаться». И точка. Снабжение меня всем необходимым гарантировано этим взаимоотношением. Господь, пастырь мой. А ведь это и есть то, чего жаждут, зачем гонятся миллионы людей современного общества. Гарантия, обеспеченность. Но люди сегодня ищут всего этого в неверном месте. Подлинная обеспеченность сокрыта в личном взаимоотношении с Богом. Господь, пастырь мой. Это и есть вера в Бога. Вера в Его верность – это основа нашего приближения к Богу, наше взаимоотношение с Ним. Вера, посвящение, верность, лояльность, вера в Его верность. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Обычное дело желать людям счастья во всякие дни торжества. Но что в этом слове? И что оно значит? Кто думал об этом когда? Счастье — это если взглядом ласковым обменялись двое в годы старости, говоря, как хорошо, что рядом мы всю большую жизнь прожили правильно. Счастье в колосьях созревшего хлеба, и в лепете детском оно, и в близости этого синего неба, в слезах, от которых легко. Счастье — это если нашей матери лишь грозой весенней растревожены, если это сединою старости, а не горя убеленные волосы. А счастье приходит в твой дом вместе с другом, и с ним ты отходишь душой, когда объяснение слова не нужно, достаточно песни одной. Счастье — это если ноша прошлого не гнетет тебя виною давнею. Счастье — это, примирившись с Господом, знать, что вечностью Ему обязан ты. Счастье — это если сердце чистое и в молитвах сила дерзновенная. Счастье, если мы умеем искренно ждать с небес Спасителя пришествия. Да, дорогие друзья, человек не может быть счастлив и доволен без Бога. Если вам хочется найти истинное счастье, для этого надо жить по учению Иисуса Христа. Как радостно, проснувшись, осознавать, что и Христос живет в этой комнате. Как радостно чувствовать Его близость каждый день при восходе солнца и тогда, когда мы отходим ко сну.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Тот, кто долго сидит за вином, будет как спящий среди моря и скажет: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи 23 глава 30, 34-35 стихи.

грехи, пагубные привычки. Пагубные привычки всегда обманчивы. Глава 23 книги «Притч» рисует картину того, как человек просыпается после пьяной ночи. Хотя физически он чувствует себя ужасно, он намерен искать того же. Да, грех приносит кратковременное удовольствие, но, подобно соблазнительнице из притчи 7 главы, не говорит, какую цену придется потом заплатить. Многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Действительно, пагубные привычки одолели многих из тех, кто когда-то был духовно здоров. Поэтому на соблазняющее искушение было бы уместно ответить библейской истиной, пленяя всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:5. Мы можем сказать: «Да, это может принести кратковременное удовольствие, но за этим последует стыд, вина и духовный вред». Правда в том, что раскаленные угли всегда обжигают. От посева вплоть всегда бывает растление, а игра с ветром всегда приносит бурю. При искушении Бог откроет нам путь к избавлению, но это может потребовать изменения обычного уклада жизни. Апостол Павел говорил об усмирении своего тела. Более того, пагубную привычку нужно заменить чем-то другим. Одной силы воли, как показывает старание в Римлянам 7 главе, недостаточно. Если мы хотим побороть зависимость, нам нужны Божий Дух, Божье Слово и благочестивые поступки, что наполнят наше сердце.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32, 12.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бегство в Китай. Они пробирались через холодный сибирский край на юг России в направлении Китая. Мой отец слышал, что Китай — свободная страна. Он думал, что это будет хорошее место, чтобы там жить со своей семьей, а также иметь возможность проповедовать Евангелие в тех краях, где нет коммунистов. Он твердо помнил свое обещание служить Богу и проповедовать Его Слово везде, где бы он ни был. Через 2 года после того, как он и его жена Люба создали семью, у них родилась дочь Тафа, Тавифа. Это радостное событие в их жизни произошло 17 сентября 1929 года в Сибири, в деревне Заковряшино. Через год в семье появился Тони, который родился 1 июня 1930 года в городе Жаркент, Россия. Третьим ребенком в семье по пути из России в Китай была малютка Верочка. Когда они продолжали идти на юг из одной деревни в другую, все люди принимали их с распростертыми объятиями. Они хотели слышать о Боге. Это был настоящий голод по Слову Божьему. Когда мой отец проповедовал Евангелие, люди слушали его с большим вниманием и умилением. После служения они задавали много вопросов по Библии, и проповедник старался объяснять им как можно понятнее и доступнее, чтобы каждый мог получить ответ на то, что его волновало. Верующие одной маленькой деревни сказали моему отцу, что их деревня — последняя на пути к китайской границе, которая находится примерно в 250 километрах отсюда. Они предупредили его, что отсюда они должны идти только ночью, а в течение дня им нужно будет прятаться, чтобы их никто не заметил. Коммунисты внимательно следят за этой дорогой, и если они поймают вас, то отправят в сибирские трудовые лагеря, говорили они, беспокоясь об их судьбе. Вам понадобится где-то от 17 до 20 дней, чтобы добраться до границы с Китаем. Будьте очень осторожны. Чекисты разъезжают повсюду и сделают все возможное, чтобы попытаться поймать вас, прежде чем вы сможете добраться до границы. До сих пор верующие были очень любезными с ними, перевозя их из одной деревни в другую. С 3 маленькими детьми семья теперь более чем когда-либо нуждалась в транспорте, чтобы добраться до Китая. У отца совсем не было денег, и поэтому он не мог позволить себе купить лошадь. Один из местных членов церкви подошел к отцу и сказал: «Вам нужна лошадь для вашей жены и детей. У меня есть подходящая для езды, которую я хотел бы вам дать. Она слишком стара, чтобы тянуть тяжелый плуг в поле, но у нее еще достаточно сил, чтобы на ней ездить. Ваша жена и дети могут передвигаться на ней во время пути, и это будет большой помощью вашей семье. Мы не знали, что с ней делать, и собирались ее продать, но нам было как-то жалко продавать такую еще крепкую лошадь. Мы молились об этом, и Бог положил нам на сердце, чтобы мы ее отдали вам». Крестьянин также предложил отцу 2 большие сумки, похожие на мешки. «Я сшил их специально для вас. Они похожи на седельные сумки, только вместо кожи они сделаны из холста. Они не рвутся и очень крепкие, и будут легко удерживать детей. Перекиньте их через спину лошади сзади, где сидит ваша жена. Посадите по одному ребенку в каждую сумку, а ваша жена пусть сидит перед ними. Или наоборот, ваша жена может поместить сумки с детьми перед собой. Таким образом, она сможет всегда их видеть. Третьего младшего ей придется держать на руках. Вы, дорогой брат, поведете лошадь. В это время года вам не нужно покупать для нее еду. Везде много травы. Воды кругом тоже достаточно.
Бог предусмотрел ваши нужды и побудил нас не продавать лошадь, а дать ее вам дорогу. И мы делаем это для вас ради Бога». Помолившись об охране в пути, они простились, и путники двинулись на юг, к китайской границе. Шли они ночью, а днем прятались где-нибудь в стороне от дороги. Продвигаясь все дальше по пути к границе, отец заметил, что растительность становится очень скудной, да и воду стало находить все труднее. Когда они проехали около 10 ночей, у них закончилась вся еда и вода. Было еще темно, когда они спустились в небольшую низину подальше от дороги и, найдя несколько больших камней, укрылись за ними. Отец сказал матери: «Постарайтесь сидеть очень тихо, чтобы с дороги никто не заметил, что вы здесь прячетесь, а я возьму лошадь и пойду поискать для вас воду и еду». Он ушел еще до рассвета. Весь день мать с детьми напряженно и тревожно смотрели в просветы между скал, пытаясь увидеть отца. Но все было напрасно. День превратился в холодную ночь, и мать вместе с детьми прижималась к еще теплым от дневного зноя камням, пытаясь согреться и хоть как-то успокоить плачущих детей. Все они были очень испуганы. Отец не вернулся. Стояла глубокая ночь, и лишь вдалеке едва различимо чернели изломанные силуэты скал на фоне мерцающих звезд. Было так тихо, что каждый неожиданный звук мог быть слышен очень далеко. Мать испуганно шептала детям: «Тише, тише, не плачьте. Вдруг кто-нибудь услышит и придет сюда. Тогда нам всем будет очень плохо». Они были очень голодными и дрожали от холода. Большую часть ночи она тихо разговаривала с детьми, чтобы не давать им плакать. В предрассветных сумерках мать с облегчением заметила отца, который шел к ним, ведя лошадь на поводу. Он шел не с пустыми руками. Он нес воду и еду. Дети сразу же захотели получить свою порцию. Отец тщательно разделил воду и пищу, и в первую очередь они покормили детей, а потом и сами поели, совсем немного. Нужно было экономно расходовать продукты и воду в таком пустынном и безлюдном месте. Они молились и благодарили Бога за безопасное возвращение, за еду и воду, и за то, что мать и дети остались целы и невредимы. Дожидаясь темноты для продолжения своего пути, они весь день провели за большими скалами. На протяжении многих ночей они продолжали идти на юг к российско-китайской границе. Во время второй недели их путешествия отец заметил вдали свет, движущийся им навстречу. Это означало, что они уже приближаются к границе. Это был свет от фар автомобиля. Отец быстро направил лошадь с дороги, уходя как можно дальше, чтобы их никто не заметил. Когда фары приблизились к тому месту, где находилась семья, скрытая за выступом скалы, они разглядели два грузовика, в которых были красноармейцы. Вероятно, солдаты возвращались с казармы после своей смены по охране границы. Теперь отец знал, что они уже очень близко к китайской границе. Там всегда было много солдат. Теперь им нужно быть еще более осторожными, чтобы их никто не заметил, когда они уже так близко к границе. Перед их уходом один верующий дал отцу и матери старую сломанную швейную машинку. Он сказал: «Вот возьми это. Если ты сможешь починить, это будет ваше». Отец с радостью взял швейную машину, посмотрел ее и сказал, что да, он думает, что сможет ее починить. Это была довольно дорогая вещь, и не каждый мог бы позволить себе иметь такую. Все это время в пути на юг они везли ее с собой. Отец знал, что если их поймают здесь на границе,
со швейной машинкой, то обвинят в перевозке контрабанды. Солдаты немедленно заберут ее, а его арестуют. Он решил спрятать машинку в песке под деревом, отметив это дерево, чтобы знать, где ее позже найти, после чего они двинулись дальше. Конечно, он вернется, когда это будет безопасно, чтобы забрать ее. 6 месяцев спустя отец снова перешел границу и нашел это дерево. Он выкопал старую швейную машинку и смог привезти ее матери. Эта машинка долгое время безотказно прослужила семье. Мать шила на ней одежду для всех своих домочадцев. Каждый вечер, при наступлении сумерек, когда становилось уже достаточно темно, они снова отправлялись в путь. Ведя лошадь под уздцы, они по очереди несли Тафу на руках. Двое младших детей мирно покачивались в самодельных сумках-люльках на спине лошади. Размеренное покачивание, создаваемое лошадью при ходьбе, расслабляло и усыпляло их. Пройдя около 20 ночей, они стали слышать отдаленный шум бегущей воды. «Я думаю, мы очень близко к границе. Я слышу, как вода бьет по камням. Возможно, это та самая река, которая разделяет Россию и Китай», — предположил Петр. Они пошли на звук воды. Красноармейцы патрулировали обе стороны реки на границе. Беглецы знали, что они там, но не знали, как далеко от того места, где они выйдут к реке. На сердце было очень тревожно. Они боялись попасться им на глаза. Вместе они стали молиться Богу, прося у Него сохранить их в пути. Они не хотели, чтобы солдаты увидели, как они пересекают реку. По мере того, как они приближались к берегу реки, шум, стремительно бегущий по порогам воды, становился все сильнее и отчетливее. Подойдя совсем близко к берегу, они остановились, глядя, как вода с грохотом падает на камни и с оглушительным звуком несется дальше, закручиваясь и поднимая столбы брызг. Оглядевшись вокруг, Петр сказал Любе: «Оставайтесь здесь. Я пойду вдоль берега и попытаюсь найти безопасное место, где можно было бы пересечь реку». Ждать пришлось совсем недолго. Он быстро вернулся и сказал: «Я обнаружил очень хорошее место, где можно будет безопасно перебраться на другой берег. Река там более широкая и мелкая, и течение не такое сильное, как здесь». Когда они подошли к тому месту, Петр остановился и предложил помолиться. Он от всего сердца поблагодарил Бога за безопасность поездки до этого времени, а также и за еду, и за всех людей, которые им помогли. Затем он молился о Божьей воле в отношении их поездки в Китай, а также о возможности проповеди Евангелия там, а также чтобы Бог продолжал направлять их туда, куда Он хотел бы, чтобы они шли. Также он просил Божьей помощи в безопасном пересечении реки. Стоя в темноте у реки, Петр думал о лучшем и безопасном способе переправы через реку и о том, как бы им остаться незамеченными красноармейским патрулем. Он мог бы перебраться верхом на лошади через реку, везя сначала одного ребенка, затем другого, переправить жену, а затем перевести самых маленьких. Однако этот вариант мог оказаться более рискованным из-за вероятности быть замеченными патрулем. Так что лучше будет, если они переправятся все вместе за один раз. Он решил поместить детей в импровизированные сделанные сумки, а жену посадить верхом на лошадь. Она крепко бы держала одной рукой старшего ребенка, а другой держалась за гриву лошади. Он поведет лошадь через реку. Конечно, есть большой риск, что все они утонут в реке, но есть и шанс, что они выживут, если есть на то Божья воля. У них не было другого выбора,
как только пытаться во что бы то ни стало немедленно пересечь реку. Если бы они не решились на переправу и вернулись в Россию, это означало бы смерть и для самого Петра, и для всей его семьи. Даже могло быть хуже того, они заставили бы его наблюдать за казнью его семьи, а затем отправили бы его в трудовой лагерь в Сибирь. Это само по себе было бы для него смертью. Поэтому они должны были переправиться в Китай так быстро, как только возможно, и пока еще совсем темно. Им нужно было спешить, прежде чем красные охранники, патрулирующие границу, их обнаружат. Как только они перейдут в Китай, они будут в безопасности. Когда семья стояла в темноте около реки, Петра обуревали тревожные чувства. В своем воображении он уже видел, как они идут по этой бушующей реке с ее сильным течением, как их сметает бурной водой, и они тонут. Внезапно его что-то как будто подтолкнуло. Они больше не должны тут стоять в нерешительности. Им нужно переправляться через реку немедленно и без колебаний. Это будет означать для них жизнь или смерть. Эти два слова продолжали крутиться в его голове. Жизнь или смерть. Что будет? Промедление может оказаться для них гибельным. Скоро будут проходить пограничники, которые не станут с ними церемониться. Их просто-напросто расстреляют. «Если мы сейчас пойдем без колебания, мы будем жить, если Бог захочет», — решительно проговорил он и посмотрел на жену, стоящую рядом с ним. «Садись на лошадь и одной рукой крепко прижимай к себе Таву, а другой рукой держись за гриву лошади. Малыши будут находиться каждый в своем мешке по обе стороны лошади». Но Люба так не думала. Ее глаза расширились от ужаса. Ее охватила паника. «Нет, нет!» — умоляла она мужа. «Я не смогу этого сделать! Я не умею плавать! Я не умею плавать!» Плача повторяла она. «Я упаду с лошади и утону! Я не удержу малышку, и она тоже утонет! Я не могу этого сделать! О, давай вернемся! Я так боюсь!» Слезы градом катились из ее глаз. Она вся дрожала от переполнявшего ее страха. Петр пытался посадить ее на лошадь, но она отчаянно сопротивлялась. Она хватала его за шею, судорожно цепляясь руками. Она просто категорически отказывалась садиться на лошадь. «Нет, нет, только не это! Мы все утонем!» — плача говорила она. Наконец он успокоил ее и подтолкнул к лошади. Положив руку на гриву, он сказал: «Вот, держись крепче. Теперь возьми Верочку и прижимай к себе покрепче. Не бойся, я все время буду рядом. Господь нам поможет. Мы обязательно переправимся». Люба все еще продолжала шепотом причитать, что это слишком опасно, и что она не может это сделать, и что они все утонут. Петр помог ей взобраться на лошадь, показал, как держаться за гриву, подал ей ребенка, которого она сразу крепко прижала к своей груди. Она все еще была взволнована, но уже не сопротивлялась. Петр своим обычным мягким, успокаивающим голосом убеждал ее: «Не бойся, с тобой будет все в порядке. Просто ухватись за лошадь и держи ребенка. Все у нас получится». Медленно он вошел в реку, ведя за собой лошадь. Шаг за шагом, осторожно нащупывая дно шестом и ставя следом ногу, он продвигался к спасительному берегу. Примерно на полпути стало намного глубже. Течение реки заметно усиливалось и, закручиваясь вокруг Петра, с силой тянуло в сторону от нужного направления. В какой-то момент он чуть не выпустил из рук уздечку лошади. Нога соскользнула, и его потянуло куда-то в глубину. Бороться с напором воды и нащупывать дно
Да еще и вести лошадь оказалось слишком трудным. Сильное течение просто сбивало с ног. Единственное, что смог сделать Петр, это добраться до гривы лошади и держаться за нее. Ухватившись за лошадь, он нащупал дно и пошел уже рядом с нею, а не впереди. Большая и сильная лошадь шла уверенно и спокойно. Мощное течение воды, похоже, вообще не беспокоило ее, и Петру стало намного легче двигаться. Много раз он чувствовал, что теряет дно под ногами, но лошадь продолжала тащить его. Она медленно двигалась вперед. Казалось, она чувствует опасность, окружающую их, и что их сохранность зависит от ее силы. Наконец, Петр почувствовал, что его ноги снова касаются дна реки. Он уже не плыл, держась за лошадь, а стал идти рядом. Река была уже не такой смертельной и глубокой по мере того, как противоположный берег становился все ближе и ближе. Петр все еще цеплялся за гриву лошади, изо всех сил стараясь идти в ногу с ее шагами. Наконец лошадь вытащила их на берег, на стороне Китая. Она остановилась. Казалось, что она понимала, что все уже в безопасности и можно передохнуть. Петр, взяв руку жены, стал молиться вслух, благодаря Бога за то, что они смогли проделать такой трудный и опасный путь через реку, и за большую крепкую лошадь, которая так помогла им, и за своих друзей, которые пожертвовали ее для них. Слезы радости непроизвольно наполняли их глаза. Немного передохнув, они отправились от берега к дороге. Красноармейцы всегда патрулировали обе стороны реки, поэтому они были все еще в опасности, что могут встретить их. Ночь была лунная и довольно светлая, так что они смогли пройти большое расстояние от реки к роще деревьев, где и провели остаток ночи, чтобы просушить одежду и отдохнуть, прежде чем идти дальше. Незадолго до рассвета Петра разбудили голоса, которые слышались где-то не так далеко. Он поднял голову и внимательно прислушался. Да, это были мужские голоса, и говорили люди по-русски. Мужчины, должно быть, были очень веселыми, потому что они смеялись, что-то напевали и шутили. Это были солдаты, возвращающиеся в Россию после патрулирования берега со стороны Китая. Петр быстро нырнул обратно в кусты, чтобы убедиться, что все спят. Должна быть полная тишина, пока солдаты не пройдут мимо их. Наступало утро. На сердце было спокойно и радостно. Ощущение собственной безопасности давало такой покой, который они так стремились обрести, проходя свой длинный и опасный путь к границе Китая. Отдохнувшие и спокойные, они стали собираться в путь. Опять повесили седельные сумки на спину лошади и поместили каждого ребенка в свой мешок. В этот день Люба решила пойти с мужем пешком. Они по очереди несли Таву на руках. Ей это очень не нравилось, и она сердито требовала, чтобы ей позволили идти самостоятельно, рядом с мамой. Конечно, она была слишком маленькой и не могла идти так же, как ее родители, хотя они шли очень медленно. Она быстро уставала, и им приходилось нести ее, передавая из рук в руки. Хотя идти в течение дня было намного проще, они все равно еще старались держаться подальше от главной дороги. В полдень они увидели на некотором расстоянии от дороги дом с мельницей. Отец подумал, что он сможет поработать там в обмен на еду и место для ночлега семьи. Поэтому они направились к этому дому.

Дорогой слушатель, путь к тому, чтобы быть счастливым, состоит в том, чтобы в ежедневной жизни, в доме или на работе, находиться во внутренней связи с Господом, чтобы из этой связи извлекать силу для хождения с Богом и перед Богом. Если нет страха Божия и благочестия, то не может быть и действительного счастья. Злые и развратные люди, несмотря на свою внешнюю веселость, внутренне, в душе своей, лишены того мира и спокойствия, каким наслаждаются одни праведные и благочестивые люди. «Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой» — Исаия 57:21. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» — Псалом 118. Один английский король Георг написал на первой странице Библии одного из своих друзей: «Путь к счастью находится не в исполнении наших желаний, а в безусловном желании выполнить наше назначение».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Мне кажется, церковное служение со временем теряет чистоту. Порой оно как Богу одолжение, порой как подаяние Христу. Так часто полно славы человеческой, пропитано борьбою за успех, порой служение вовсе не для вечности, а так, чтобы удивить мгновенно всех. Порой оно такое неподъемное, что от него приходится бежать. Бывает громкое, там, где должно быть скромное, бывает тихое, где нужно возвещать. Служение случается небрежное, и даже меч проклятия не страшит. Бывает, что на вид оно прилежное, на самом деле только что на вид. Служение бывает перемешано с греховной волей, просто суетой. Бывает торопливо и невзвешено, бывает тратой времени пустой. Бывает, что во гневе или в неверии, бывает даже, что назло своим. Так часто с неразумными потерями служение тянем, тащим, волочим. Как прежде, больше нет приобретения благочестивым и довольным в мире быть. С великой радостью неси свое служение, искать служение и всегда желать служить.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32, 12.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в очередном прямом эфире программы «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся. Сегодня, как и всегда, у вас есть прекрасная возможность передать теплый привет, поздравить дорогих сердцу людей, поблагодарить близких, поделиться добрыми словами и подарить друг другу любимые христианские песни. В Божьем Слове сказано: «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Притчи 16:24. Пусть и сегодня наши слова будут наполнены любовью, благодарностью и благословением. Если вы хотите поздравить своих родных, друзей с днем рождения, юбилеем или другим важным событием в жизни, возможно, передать сердечный привет или заказать любимую христианскую песню, сделать это очень просто. Выберите любой удобный для вас способ. Позвоните нам или отправьте смс-сообщение или же сообщение в WhatsApp на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Только смс-сообщение можно отправлять на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Оставить заявки можно также на нашем веб-сайте radiomv.com. Написать можно в чат по трансляции на YouTube, если вы с нами там. И, как всегда, можно отправить заявку через приложение Radio MV. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления в этом прямом эфире, передадим приветы и поставим ваши любимые песни в этом прямом эфире. Добро пожаловать на нашу программу «Встреча друзей». И в начале часа хотелось бы поделиться небольшим размышлением для каждого из нас. Я прочту из книги «Притчи», 3 глава, 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твоим». Весьма больно смотреть, когда верующие люди относятся к Богу как к книжному герою, как к персонажу увлекательной истории или легенды. В минуты шторма, когда волны жизненных обстоятельств безжалостно бьют в борта их кораблей, а ветра противостояния и бед рвут паруса и ломают мачты, они уповают более на помощь людей, нежели Отца. Направляют свой корабль не на маяк Божьих обетований и милости, а поворачивают штурвал на слабый свет фонаря человеческих обещаний. И только когда корабль разбивается о рифы испытаний, нас выкидывает на берег, мы тогда осознаем, что плыли не на тот свет. И еще более нас удивит тот факт, что живы в этой буре мы остались только благодаря Его милости. И неудивительно, что когда мы увидим разбросанные остатки нашего корабля на песке, мы обнаружим следы Христа, который и вытащил по своей любви нас из пучины бури. Блажен тот, кто сердцем понял и осознал, что Бог живой, и Он так близок к нам. Блажен он будет во всех путях и не потеряет из виду свет маяка Божьих обетований из виду, и штурвал корабля своей жизни доверит самому верному и опытному капитану. И прямо сейчас мы с вами прослушаем музыкальную композицию группы «Братьев» из Кобрина «Те, кто с морем связан». Песня под названием «Маяк» по теме прочитанного размышления. Пусть послужит для всех благословением.

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали песню «Христос, ты наш маяк». Пусть Господь Иисус Христос действительно всегда будет нашим верным маяком, который освещает наш жизненный путь и направляет нас и помогает не сбиться с верной дороги. Ну а мы продолжаем нашу программу. В течение этого часа в эфире будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Поэтому, если вы хотите поздравить своих родных, близких, передать кому-то теплый привет или подарить музыкальный подарок, обязательно присоединяйтесь к нашему прямому эфиру и участвуйте в нем. Я напомню наши контакты. Позвоните, написать сообщение или же сообщение в WhatsApp можно на номер 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение также можно на номер 919-283-98-68. Если вы с нами на YouTube, слушаете прямую трансляцию, там открытый чат, где также можно оставлять заявки. Или же пишите нам через наш веб-сайт radiomv.com или воспользуйтесь приложением «Радио МВИ». Дорогие друзья, мы с радостью прочитаем ваши поздравления в прямом эфире, передадим приветы и поставим ваши любимые христианские песни. А начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Она у нас от Александра Алиферчик. Он просит, чтобы в эфире прозвучала песня «Когда настанет день Господен, нам не знать». Пусть слова этой песни напомнят каждому из нас о важности бодрствовать, жить в ожидании Господа и быть готовыми к Его славному пришествию. По вашей просьбе, Александр, слушаем эту песню прямо сейчас.

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что по просьбе Александра Алиферчик мы прослушали псалом «Когда настанет день Господен». А продолжая программу, озвучу еще одно поздравление, и оно у нас отправляется в Украину. Свой день рождения отмечает Валерий Кудряшов, который проживает в селе Будки, Украина. Дорогой Валерий, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости, душевной крепости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет твоей опорой и защитой, укрепляет тебя в вере, дает мудрость во всех жизненных решениях и обильно благословляет каждый новый день. Пусть Божья любовь наполнит твое сердце, Божья милость сопровождает тебя на всех путях, а в доме всегда царят мир, взаимопонимание и Божья благодать. Этими словами вас, Валерий, поздравляют ваша сестра Наталья и также все родные, проживающие в Америке. Благословляют вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба родных, чтобы в подарок прозвучала песня «С днем рождения». Мы также вас, Валерий, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьих обильных благословений, Божьей охраны и всех благ вашей жизни. А в подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения» в исполнении Ларисы Кайдрис.

0: дорогие друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что в подарок для Валерия Кудряшова прозвучала поздравительная песня «С днем рождения». А мы продолжаем нашу программу и следующее поздравление. 17 июля свой день рождения будет отмечать Мария Васильевна Каток, которая проживает в городе Кливленд, штат Теннесси. Дорогая мама, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Благодарим вас за ваши искренние молитвы, мудрые советы, любовь, поддержку и ваше доброе сердце. Спасибо за все, что вы делаете для своей семьи. Мы очень ценим вас и благодарим Господа за такой драгоценный подарок в нашей жизни. Желаем крепкого здоровья, душевного мира, радости, счастья и долгих благословенных лет жизни. Пусть Господь укрепляет вас, дарует силы на каждый день, наполняет сердце своей любовью и миром, а ваш дом своим присутствием и благодатью. Пусть каждый новый день приносит вам радость, а Господь неизменно хранит, направляет и благословляет во всех путях. Желаем на память и в благословении оставить стихи из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». С любовью вас, Мария Васильевна, поздравляют ваш сын Александр, Светлана и все их дети. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «На улице тишина». Мария Васильевна, мы также вас сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь хранит вас, благословляет и ведет по своим добрым путям. Долгих и благословенных лет вам. Подарок для вас прозвучит песня группы «Добрая весть» «На улице тишина».
1: Господь мой, тебе хвалу за маму мою пою. Я знаю, любовь только ты людям даришь. Ты в сердце всех матерей пролил из руки своей. Источник, который ничем не измеришь.

Мы прослушали песню «На улице тишина», которая прозвучала в подарок для Марии Васильевны Каток. Напоминаю, что программа «Встреча друзей» продолжается, и у вас все еще есть возможность оставить свою заявку на сегодня. Вы можете отправить смс-сообщение или же сделать звонок на номер 425-296-78-29. Или же отправить смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube и через приложение RadioMV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Пишите, звоните, передавайте приветы своим близким, поздравляйте с днем рождения или другой знаменательной датой в их жизни. Мы с радостью озвучим ваши пожелания в этом прямом эфире. Ну а продолжая программу, озвучу поздравления. В этом месяце свои дни рождения отмечают Ангелина Вовк и Алекс Дайнеко. Дорогие Ангелина и Алекс, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и Божьего водительства на каждом этапе вашей жизни. Пусть Господь укрепляет вашу веру, дарует мудрость во всех решениях, хранит от всякого зла и обильно благословляет вас и ваши добрые начинания. Пусть любовь Господа всегда согревает ваши сердца, Его милость сопровождает каждый новый день, а впереди будет еще много счастливых и благословенных лет жизни во славу Божью. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С большой любовью вас, Ангелина и Алекс, поздравляют мама, папа и вся ваша семья. Желаю, чтобы в подарок прозвучала поздравительная песня «С днем рождения». Ангелина, Алекс, мы также вас поздравляем с днем рождения. Пусть Господь исполняет доброе желание вашего сердца, дарует радость. Желаем вам Божьей охраны, мира, радости и Божьих обильных благословений. В подарок для вас прозвучит поздравительная песня «С днем рождения тебя» в исполнении Марины Севастьян.

Дорогие радиослушатели, мы прослушали поздравительную песню «С днем рождения», которая прозвучала в подарок для Ангелины Вовк и Алекса Дайнека. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку, которая пришла к нам от Александра Алиферчик. Он желает передать сердечный привет сестре Любе Стебаковой и желает, чтобы для вас, Люба, в ободрение прозвучала песня «Ликует день, весна в разгаре». Пусть Господь укрепляет, ободряет и наполняет сердце миром и радостью. А слова этой песни станут добрым напоминанием о Его любви, верности и неизменной заботе. Прямо сейчас для вас, сестра Люба, будет звучать песня «Ликует день, весна в разгаре». Божьих благословений вам!

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала песня «Ликует день, весна в разгаре» в ободрении для Любы Стебаковой. А далее по просьбе радиослушателей у нас прозвучит музыкальная композиция «Я иду до меты». Слушаем прямо сейчас вместе с вами. Пусть послужит ободрением и благословением для каждого слушателя.

друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». И только что по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали музыкальную композицию «Я иду до мети». А далее, продолжая прямой эфир, озвучу поздравления. С днем рождения поздравляем Светлану Данильчук и Ольгу Русу. Они проживают в штате Вашингтон. Дорогие Светлана и Ольга, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, мира, радости, твердой веры и обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит вас на всех жизненных путях, укрепляет в любых обстоятельствах, дарует мудрость, силы и ежедневно наполняет ваше сердце своей любовью и благодатью. Пусть Божья милость сопровождает вас каждый день, а ваши дома всегда будут наполнены миром, любовью и радостью о Господе. На память для вас оставляется стих из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». С любовью вас, Светлана и Ольга, поздравляют все бельчане, и они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Светлана и Ольга, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Божья доброта и милость сопровождают вас во все дни вашей жизни. Пусть Господь хранит вас. Следующая песня в исполнении семьи Левчиков прозвучит для вас в подарок «Господь есть истинный мой путь».

Уважаемые радиослушатели, время нашего прямого эфира подходит к завершению. Спасибо каждому из вас, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, передавал приветы и заказывал любимые христианские песни. В завершение нашего прямого эфира поступила еще одна музыкальная заявка. Наши радиослушатели просят поставить две песни «Цемент любви» в исполнении Саймона Харольского и также песню «Богу доверяю» на молдавском языке. Будем слушать эти песни прямо сейчас вместе с вами. Ну, а я прощаюсь с вами, наши дорогие радиослушатели. Пусть Господь благословит всех вас, хранит, укрепляет в вере и сопровождает своей милостью на всех жизненных путях. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

0: твоё дитя.
1: Дорогие дети, мы говорили с вами о пророке Ионе, которому посвящена одна целая, хотя и небольшая книга Библии. Мы научились от него послушанию Богу и узнали, что невозможно для нас избежать наказания за непослушание. Сегодня мы поговорим еще о двух пророках. Каждый имеет свою книгу в Библии. Есть книга пророка Исаии и книга пророка Осии. Это были видные и крупные пророки. И то, что они пересказывали, важно и многозначительно для нас. Однажды, когда Исаия был еще молодым человеком, во время поклонения в храме, ему предстало видение, и голос был слышен говорящий: «Свят, свят, свят Господь, и вся земля полна славы Его». Когда Исаия подумал о том, как свят и велик Господь, он увидел себя таким малым и незначительным, и потому помолился: «Горе мне! Погиб я! Потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, а глаза мои видели Господа». Но ангел коснулся уст Исаии и очистил их, и тогда снова послышался голос Господа: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И Исаия ответил: «Вот я, пошли меня». С этого дня Исаия начал говорить народу то, что поручал ему Бог. Он стал пророком сильным, таким, которого люди слушали со вниманием и верили ему, потому что то, что он говорил, всегда неизменно исполнялось. В то время как Исаия говорил к жителям Иудеи, пророк Осия говорил к израильтянам и напоминал им о их неверности Богу и о том, что Бог строго наказывает за это. В то время разные цари царствовали над Израилем, и были среди них плохие и хорошие. Народ переживал трудности, страдал от захватчиков. Один царь был хорошим, боялся Бога, любил свой народ. Его звали Езекия. Когда он попытался восстановить праздник Пасхи и призвать к истинному поклонению, многие в народе удивились, получив приглашение на праздник. Народ уже отвык от поклонения живому Богу. Большинство начало поклоняться идолам, но многие все же пришли на праздник и вместе радовались Господи. Царь Езекия приказал уничтожить всех идолов, разрушить их храмы, потому что народ начал поклоняться даже медному змею, которого Моисей сделал в пустыне как символ спасения от укусов змей. Надеюсь, вы еще помните эту историю. Когда мы окончим весь Ветхий Завет, все наши истории будут повторены попутно с новыми из Нового Завета, и таким образом у вас будет полная картина того, что мы пытаемся рассказать вам о Боге и Его отношении к людям на земле. А пока нам нужно продолжать то, что мы начали, и мы возвратимся к царю Езекии. В то время Иудея была под властью ассирийского царя, который был требовательный, ему нужно было платить большие налоги. Народ стонал под его гнетом, и Езекия решил укрепить стены столицы, собрать армию и защищаться от этого злого тирана. Но армия Езекии была слабой по сравнению с ассирийской, и ассирийский царь брал один город за другим и пришел под стены Иерусалима. Тут он потребовал, чтобы весь налог был немедленно уплачен. Но Езекия не знал, как и где собрать такую большую сумму денег. Народ принес все серебро и золото. Все, что было драгоценного во дворце, было перенесено в одно место. Но этого было мало. И пришлось вынести все золото и серебро из храма, а ассирийский царь все еще был недоволен. Он был уверен, что Бог не поможет жителям Иудеи, потому что идолы не помогали другим народам, когда он шел на них войной. Но он не знал, что Бог иудеев – живой, всемогущий Бог. Езекия положил послание ассирийского царя перед алтарем и молился. Он просил помощи у Бога, а потом послал людей узнать у пророка Исаия воли Божией в этом вопросе. Исаия ответил: «Ассирийский царь не возьмет Иерусалим, не пустит в него стрелы свои, но возвратится обратно, откуда пришел, и там будет убит». К ночи солдаты ассирийского царя начали болеть все поголовно, и многие умерли. И в числе мертвых были все вожди армии. В страхе царь собрал войска и поспешил обратно в свою страну. И никогда больше не пытался нападать на царя Иудеи Езекию, потому что он увидел, что Бог отвечает на молитвы этого царя. Однажды Езекия серьезно заболел, и никто не мог помочь ему. Он чувствовал, что умирает, И даже пророк Исаия сказал ему, что Бог хочет, чтобы он привел в порядок дела свои, потому что он умирает. Езекия не боялся смерти, но он знал, что народ еще нуждается в нем. Обратившись лицом к стене, он молился. «О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное Тебе». Езекия заплакал сильно. Пророк же Исаия еще не успел выйти из города, как уже слышал слово от Господа. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и я исцелю тебя, так что на третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради царя Давида, раба моего». Исаия посоветовал положить на больное место Езекии пластырь из смоков. Смоквы – это фиги. И Езекия выздоровел, но хотел получить знак от Господа о своем выздоровлении. Исаия спросил его, «Хочешь ли, чтобы тень продвинулась на 10 ступеней вперед или отступила на 10 ступеней назад?» Езекия знал, что вперед...

молитва. Когда тебя терзает буря и гром грохочет, ты молись. Когда метель и воет вьюга, не бойся, веруй, гляди ввысь. Когда избит своей судьбою и в рану колет вновь иглой, смеются люди над тобой, а ты молись, тиши ночной. А ты молись, не унывая, не плачь, не сетуй, а крепись. Иди вперед, не уставая, устанешь, друг, опять молись. Молись и жди, не вечно тучам злиться, их ветерок разгонит. Только верь, тот, что задумал Бог, то и случится, Он силен отворить любую дверь. Молись, отдай Иисусу в руки вожжи, чем наугад по жизни колосить. Ему доверься, и тогда ты сможешь увидеть, как Он чудо все свершит. Молитвой жаркой нет дороже, в общении с Богом жизнь души. Молись в пути, молись на ложе. Огонь молитвы не глуши. Молись, когда все хорошо. Молись, когда беда приходит. Молись и верь, Господь еще своих из разных бед выводит. Молись, пока открыта дверь. Еще сегодня день спасения. Молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления. Пусть ветер не собьет тебя с дороги, пусть вера укрепляет твою жизнь. И чтоб пути не пошатнулись ноги, всегда за руку Господа держись.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32, 12.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем беседовать на тему предмета высшей степени важного в сфере взаимоотношений человека с Богом. Это то, без чего невозможно вообще вести жизнь, которая была бы угодной Богу. Как вы думаете, о чем мы собираемся беседовать? Что это за предмет? Ответ – это вера. О, как много содержится в этом одном коротком слове, состоящем из четырех букв – вера. Я убежден, что в своей собственной жизни я только прикоснулся к краю безграничного океана, которым является потенциал веры. Всякий раз, когда я обучаю других вере, я чувствую новую дрожь волнения и всегда учусь сам чему-то новому о вере, уча других. Первым, что я желаю сказать сегодня о вере, есть то, что вера является фундаментом и основой. Нет заместителя для веры. Ничто другое не может сделать для нас того, что может сделать вера. Первый текст, который мы прочтем сегодня, записан в великой главе, посвященной вере. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих, цитирую. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Это и есть главное условие прихода к Богу. Бог говорит, что для того, чтобы прийти к Нему, нужно веровать, что Он есть. Это Божье нужно. Бог не разрешает никаких альтернатив. Мы должны верить. Мы должны верить в две вещи. Прежде всего, что Бог есть, что Он существует. Я убежден, что большинство людей верит, даже те, которые называют себя агностиками или атеистами. Я верю, что в мире есть очень мало людей, которые не верят в то, что Бог существует. Но самого этого недостаточно. Многие люди, которые верят, что Бог существует, не исполняют требований прихода к Богу в вере. Ведь мы должны не только веровать в то, что Бог существует, но также в то, что Он вознаграждает всех тех, кто искренне ищут Его. Мы должны приходить к Богу в вере, что если мы делаем все то, что Он требует, если мы ищем Его искренне, всем своим сердцем, без воздвигания всяких барьер упрямства, предвзятости или неверия, то Он нас вознаградит. Как мы видим, конечным объектом веры является сам Бог, Его доброта и, превыше всего, Его верность. Вера в библейском значении этого слова направлена прежде всего не на вещь, а на личность, и этой личностью есть Бог. Мы должны верить в Божью верность, доброту, Его надежность, Его любовь и милость. Вот почему неверие является грехом. Многие люди не понимают того, что неверие – это грех. Но неверие – это грех, потому что оно отрицает доброту Бога. Неверие искажает Божий характер. Оно приписывает Богу ненадежность, говорит, что Он не является добрым, что Он неверный, что мы не можем на Него полагаться. Это и есть грех. Итак, вера связывает нас с Богом. Она простирается дальше, за все теории, верования и догмы. Она достигает Бога как личность. Бог является Отцом. Он тот, от которого мы зависимы. Наше слово «вера» представлено в Новом Завете в греческом языке словом «пестис». Это слово не только означает веру, но также и верность. На самом деле, в секулярном употреблении, то есть вне Нового Завета, второе значение – это и есть его значение номер один. Первичным значением этого слова есть верность. Таким образом, вера в Бога является не только чем-то интеллектуальным, но и верностью Богу. Бог верен.
Мы должны верить в его верность, но в то же самое время должны доказать и свою верность Богу. Я пробую объяснить то, что людям трудно понять по причине столетий церковной традиции и учения. Мы думаем обычно о вере как о кредо, как о доктрине, как о теологии, но это не то. Вера – это взаимоотношение с Богом, в котором должны быть выполнены условия, уходящие за пределы нашего интеллекта. Это не то, что мы думаем, во что мы верим нашим умом. Это состояние верности Богу. Этот вид верности вытекает из нашего посвящения, нашего обязательства Богу. Другими словами, верить в Бога – это не только интеллектуальная идея о Боге или знание о том, что говорит Библия. Это не способность цитирования Священного Писания. Вера в Бога – это обязательство перед Богом. Это лояльность по отношению к Нему. Это занятие позиции или стороны Бога. Это отвержение идеи хотя бы раз ступить на сторону сил зла. Это отрицание всякого компромисса, когда ставится на карту чистота и праведность Божьей истины. Таким образом, вера не является никогда вопросом интеллектуального принятия доктрины, но вопросом посвящения себя Богу. И это посвящение, обязательство, являющееся основой веры, учреждает прямое, продолжающееся взаимоотношение с Богом. Это и есть то, что я желаю подчеркнуть в этой вступительной радиобеседе на тему веры. Никогда не думайте в категориях какой-либо догмы, кредо или интеллектуального принятия истины, верной или неверной. Этого недостаточно. Вы должны посвятить себя Богу. Вы должны отдать себя этому взаимоотношению с Богом. Только тогда Бог посвятит себя во взаимоотношения с вами. Это взаимоотношение, это не доктрина. И это приводит меня к следующей истине. Христианство во всей своей всеобщности – это в первую очередь не религия правильных доктрин. Это религия правильных взаимоотношений с живым Богом. В первую очередь, это взаимоотношения с самим Богом. Если мы думаем только в терминах поддерживаемой нами истины, мы далеки от ударения на то, к чему она, то есть вера, относится. Ударение должно быть поставлено на правильные взаимоотношения. Это факт опыта и наблюдения, что много людей могут взойти интеллектуально до уровня всех правильных доктрин, но они не будут иметь правильных взаимоотношений как с Богом, так и с людьми. Не будем думать в терминах предмета нашей веры, то есть во что мы верим. Вера уходит за пределы этого. Вопрос в том, каково наше отношение к Богу, а также к окружающим нас братьям верующим. Говоря о вере в Бога, будем думать в терминах верности Богу. Лояльность, то есть верность Богу, верность Божьему народу. Это и есть основное значение веры в Бога. Этот вид взаимоотношения, установленного с Богом, дан нам в одном прекрасном и наиболее знакомом тексте из Ветхого Завета, в книге Псалмов. Псалом 23, 1 стих. Читаю. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, потому что Господь мой пастырь, я ни в чем не имею нужды». Когда Давид говорит в этом тексте «Господь, пастырь мой», он не говорит нам чего-либо из области доктрин. Он не выступает здесь как фундаменталист, пятидесятник или католик. Он не цитирует какое-то заученное кредо. Он говорит о своем взаимоотношении с Богом. «Господь, пастырь мой, я принадлежу Ему, я подчиняюсь Ему, Он заботится обо мне». Я знаю его лично. Вот о чем я говорю. Это и есть то, что мы понимаем под верой. В своем основании это взаимоотношение с Богом.
Обратите внимание на полное обеспечение, которое дает нам это взаимоотношение. Так как Господь мой пастырь, я имею все, что мне нужно. Я ни в чем не буду нуждаться. Если бы Давид прибавил еще что-либо к этой фразе, он бы этим только испортил ее. Если бы он сказал: «Я не буду нуждаться в деньгах, я не буду нуждаться в пище, я не буду нуждаться в одежде», то что бы он ни прибавил, это ограничило бы главную фразу: «Я ни в чем не буду нуждаться». Но Давид просто сказал: «Я ни в чем не буду нуждаться». И точка. Снабжение меня всем необходимым гарантировано этим взаимоотношением. Господь, пастырь мой. А ведь это и есть то, чего жаждут, зачем гонятся миллионы людей современного общества. Гарантия, обеспеченность. Но люди сегодня ищут всего этого в неверном месте. Подлинная обеспеченность сокрыта в личном взаимоотношении с Богом. Господь, пастырь мой. Это и есть вера в Бога. Вера в Его верность – это основа нашего приближения к Богу, наше взаимоотношение с Ним. Вера, посвящение, верность, лояльность, вера в Его верность. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Обычное дело желать людям счастья во всякие дни торжества. Но что в этом слове? И что оно значит? Кто думал об этом когда? Счастье — это если взглядом ласковым обменялись двое в годы старости, говоря, как хорошо, что рядом мы всю большую жизнь прожили правильно. Счастье в колосьях созревшего хлеба, и в лепете детском оно, и в близости этого синего неба, в слезах, от которых легко. Счастье — это если нашей матери лишь грозой весенней растревожены, если это сединою старости, а не горя, убеленные волосы. А счастье приходит в твой дом вместе с другом, и с ним ты отходишь душой, когда объяснение слова не нужно, достаточно песни одной. Счастье — это если ноша прошлого не гнетет тебя виною давнею. Счастье — это, примирившись с Господом, знать, что вечностью Ему обязан ты. Счастье — это если сердце чистое и в молитвах сила дерзновенная. Счастье, если мы умеем искренно ждать с небес Спасителя пришествия. Да, дорогие друзья, человек не может быть счастлив и доволен без Бога. Если вам хочется найти истинное счастье, для этого надо жить по учению Иисуса Христа. Как радостно, проснувшись, осознавать, что и Христос живет в этой комнате. Как радостно чувствовать Его близость каждый день при восходе солнца и тогда, когда мы отходим ко сну.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Тот, кто долго сидит за вином, будет как спящий среди моря, и скажет: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи 23 глава 30, 34-35 стихи. Пагубные привычки. Пагубные привычки всегда обманчивы. Глава 23 книги притч рисует картину того, как человек просыпается после пьяной ночи. Хотя физически он чувствует себя ужасно, он намерен искать того же. Да, грех приносит кратковременное удовольствие, но, подобно соблазнительнице из притчи 7 главы, не говорит, какую цену придется потом заплатить. Многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Действительно, пагубные привычки одолели многих из тех, кто когда-то был духовно здоров. Поэтому на соблазняющее искушение было бы уместно ответить библейской истиной: «Пленяя всякое помышление в послушание Христу» 2 Коринфянам 10:5. Мы можем сказать: «Да, это может принести кратковременное удовольствие, но за этим последует стыд, вина и духовный вред». Правда в том, что раскаленные угли всегда обжигают. От посева плоть всегда бывает растление, а игра с ветром всегда приносит бурю. При искушении Бог откроет нам путь к избавлению, но это может потребовать изменения обычного уклада жизни. Апостол Павел говорил об усмирении своего тела. Более того, пагубную привычку нужно заменить чем-то другим. Одной силы воли, как показывает старание в Римлянам 7 главе, недостаточно. Если мы хотим побороть зависимость, нам нужны Божий Дух, Божье Слово и благочестивые поступки, что наполнят наше сердце.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32, 12.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бегство в Китай. Они пробирались через холодный сибирский край на юг России в направлении Китая. Мой отец слышал, что Китай — свободная страна. Он думал, что это будет хорошее место, чтобы там жить со своей семьей, а также иметь возможность проповедовать Евангелие в тех краях, где нет коммунистов. Он твердо помнил свое обещание служить Богу и проповедовать Его Слово везде, где бы он ни был. Через 2 года после того, как он и его жена Люба создали семью, у них родилась дочь Тафа, Тавифа. Это радостное событие в их жизни произошло 17 сентября 1929 года в Сибири, в деревне Заковряшино. Через год в семье появился Тони, который родился 1 июня 1930 года в городе Жаркент, Россия. Третьим ребенком в семье по пути из России в Китай была малютка Верочка. Когда они продолжали идти на юг из одной деревни в другую, все люди принимали их с распростертыми объятиями. Они хотели слышать о Боге. Это был настоящий голод по Слову Божьему. Когда мой отец проповедовал Евангелие, люди слушали его с большим вниманием и умилением. После служения они задавали много вопросов по Библии, и проповедник старался объяснять им как можно понятнее и доступнее, чтобы каждый мог получить ответ на то, что его волновало. Верующие одной маленькой деревни сказали моему отцу, что их деревня — последняя на пути к китайской границе, которая находится примерно в 250 километрах отсюда. Они предупредили его, что отсюда они должны идти только ночью, а в течение дня им нужно будет прятаться, чтобы их никто не заметил. Коммунисты внимательно следят за этой дорогой, и если они поймают вас, то отправят в сибирские трудовые лагеря, говорили они, беспокоясь об их судьбе. Вам понадобится где-то от 17 до 20 дней, чтобы добраться до границы с Китаем. Будьте очень осторожны. Чекисты разъезжают повсюду и сделают все возможное, чтобы попытаться поймать вас, прежде чем вы сможете добраться до границы. До сих пор верующие были очень любезными с ними, перевозя их из одной деревни в другую. С 3 маленькими детьми семья теперь более чем когда-либо нуждалась в транспорте, чтобы добраться до Китая. У отца совсем не было денег, и поэтому он не мог позволить себе купить лошадь. Один из местных членов церкви подошел к отцу и сказал: «Вам нужна лошадь для вашей жены и детей. У меня есть подходящая для езды, которую я хотел бы вам дать. Она слишком стара, чтобы тянуть тяжелый плуг в поле, но у нее еще достаточно сил, чтобы на ней ездить. Ваша жена и дети могут передвигаться на ней во время пути, и это будет большой помощью вашей семье. Мы не знали, что с ней делать, и собирались ее продать. Но нам было как-то жалко продавать такую еще крепкую лошадь. Мы молились об этом, и Бог положил нам на сердце, чтобы мы ее отдали вам». Крестьянин также предложил отцу 2 большие сумки, похожие на мешки. «Я сшил их специально для вас. Они похожи на седельные сумки, только вместо кожи они сделаны из холста. Они не рвутся и очень крепкие, и будут легко удерживать детей. Перекиньте их через спину лошади сзади, где сидит ваша жена. Посадите по одному ребенку в каждую сумку, а ваша жена пусть сидит перед ними. Или наоборот, ваша жена может поместить сумки с детьми перед собой. Таким образом, она сможет всегда их видеть. Третьего младшего ей придется держать на руках. Вы, дорогой брат, поведете лошадь. В это время года вам не нужно покупать для нее еду. Везде много травы. Воды кругом тоже достаточно.
Бог предусмотрел ваши нужды и побудил нас не продавать лошадь, а дать ее вам дорогу. И мы делаем это для вас ради Бога». Помолившись об охране в пути, они простились, и путники двинулись на юг, к китайской границе. Шли они ночью, а днем прятались где-нибудь в стороне от дороги. Продвигаясь все дальше по пути к границе, отец заметил, что растительность становится очень скудной, да и воду стало находить все труднее. Когда они проехали около 10 ночей, у них закончилась вся еда и вода. Было еще темно, когда они спустились в небольшую низину подальше от дороги и, найдя несколько больших камней, укрылись за ними. Отец сказал матери: «Постарайтесь сидеть очень тихо, чтобы с дороги никто не заметил, что вы здесь прячетесь, а я возьму лошадь и пойду поискать для вас воду и еду». Он ушел еще до рассвета. Весь день мать с детьми напряженно и тревожно смотрели в просветы между скал, пытаясь увидеть отца. Но все было напрасно. День превратился в холодную ночь, и мать вместе с детьми прижималась к еще теплым от дневного зноя камням, пытаясь согреться и хоть как-то успокоить плачущих детей. Все они были очень испуганы. Отец не вернулся. Стояла глубокая ночь, и лишь вдалеке едва различимо чернели изломанные силуэты скал на фоне мерцающих звезд. Было так тихо, что каждый неожиданный звук мог быть слышен очень далеко. Мать испуганно шептала детям: «Тише, тише, не плачьте. Вдруг кто-нибудь услышит и придет сюда. Тогда нам всем будет очень плохо». Они были очень голодными и дрожали от холода. Большую часть ночи она тихо разговаривала с детьми, чтобы не давать им плакать. В предрассветных сумерках мать с облегчением заметила отца, который шел к ним, ведя лошадь на поводу. Он шел не с пустыми руками. Он нес воду и еду. Дети сразу же захотели получить свою порцию. Отец тщательно разделил воду и пищу, и в первую очередь они покормили детей, а потом и сами поели, совсем немного. Нужно было экономно расходовать продукты и воду в таком пустынном и безлюдном месте. Они молились и благодарили Бога за безопасное возвращение, за еду и воду, и за то, что мать и дети остались целы и невредимы. Дожидаясь темноты для продолжения своего пути, они весь день провели за большими скалами. На протяжении многих ночей они продолжали идти на юг к российско-китайской границе. Во время второй недели их путешествия отец заметил вдали свет, движущийся им навстречу. Это означало, что они уже приближаются к границе. Это был свет от фар автомобиля. Отец быстро направил лошадь с дороги, уходя как можно дальше, чтобы их никто не заметил. Когда фары приблизились к тому месту, где находилась семья, скрытая за выступом скалы, они разглядели два грузовика, в которых были красноармейцы. Вероятно, солдаты возвращались с казармы после своей смены по охране границы. Теперь отец знал, что они уже очень близко к китайской границе. Там всегда было много солдат. Теперь им нужно быть еще более осторожными, чтобы их никто не заметил, когда они уже так близко к границе. Перед их уходом один верующий дал отцу и матери старую сломанную швейную машинку. Он сказал: «Вот возьми это, если ты сможешь починить, это будет ваше». Отец с радостью взял швейную машину, посмотрел ее и сказал, что да, он думает, что сможет ее починить. Это была довольно дорогая вещь, и не каждый мог бы позволить себе иметь такую. Все это время в пути на юг они везли ее с собой. Отец знал, что если их поймают здесь на границе,
со швейной машинкой, то обвинят в перевозке контрабанды. Солдаты немедленно заберут ее, а его арестуют. Он решил спрятать машинку в песке под деревом, отметив это дерево, чтобы знать, где ее позже найти, после чего они двинулись дальше. Конечно, он вернется, когда это будет безопасно, чтобы забрать ее. 6 месяцев спустя отец снова перешел границу и нашел это дерево. Он выкопал старую швейную машинку и смог привезти ее матери. Эта машинка долгое время безотказно прослужила семье. Мать шила на ней одежду для всех своих домочадцев. Каждый вечер, при наступлении сумерек, когда становилось уже достаточно темно, они снова отправлялись в путь. Ведя лошадь под уздцы, они по очереди несли Тафу на руках. Двое младших детей мирно покачивались в самодельных сумках-люльках на спине лошади. Размеренное покачивание, создаваемое лошадью при ходьбе, расслабляло и усыпляло их. Пройдя около 20 ночей, они стали слышать отдаленный шум бегущей воды. «Я думаю, мы очень близко к границе. Я слышу, как вода бьет по камням. Возможно, это та самая река, которая разделяет Россию и Китай», — предположил Петр. Они пошли на звук воды. Красноармейцы патрулировали обе стороны реки на границе. Беглецы знали, что они там, но не знали, как далеко от того места, где они выйдут к реке. На сердце было очень тревожно. Они боялись попасться им на глаза. Вместе они стали молиться Богу, прося у Него сохранить их в пути. Они не хотели, чтобы солдаты увидели, как они пересекают реку. По мере того, как они приближались к берегу реки, шум, стремительно бегущий по порогам воды, становился все сильнее и отчетливее. Подойдя совсем близко к берегу, они остановились, глядя, как вода с грохотом падает на камни и с оглушительным звуком несется дальше, закручиваясь и поднимая столбы брызг. Оглядевшись вокруг, Петр сказал Любе: «Оставайтесь здесь. Я пойду вдоль берега и попытаюсь найти безопасное место, где можно было бы пересечь реку». Ждать пришлось совсем недолго. Он быстро вернулся и сказал: «Я обнаружил очень хорошее место, где можно будет безопасно перебраться на другой берег. Река там более широкая и мелкая, и течение не такое сильное, как здесь». Когда они подошли к тому месту, Петр остановился и предложил помолиться. Он от всего сердца поблагодарил Бога за безопасность поездки до этого времени, а также и за еду, и за всех людей, которые им помогли. Затем он молился о Божьей воле в отношении их поездки в Китай, а также о возможности проповеди Евангелия там, а также чтобы Бог продолжал направлять их туда, куда Он хотел бы, чтобы они шли. Также он просил Божьей помощи в безопасном пересечении реки. Стоя в темноте у реки, Петр думал о лучшем и безопасном способе переправы через реку и о том, как бы им остаться незамеченными красноармейским патрулем. Он мог бы перебраться верхом на лошади через реку, везя сначала одного ребенка, затем другого, переправить жену, а затем перевести самых маленьких. Однако этот вариант мог оказаться более рискованным из-за вероятности быть замеченными патрулем. Так что лучше будет, если они переправятся все вместе за один раз. Он решил поместить детей в импровизированные сделанные сумки, а жену посадить верхом на лошадь. Она крепко бы держала одной рукой старшего ребенка, а другой держалась за гриву лошади. Он поведет лошадь через реку. Конечно, есть большой риск, что все они утонут в реке, но есть и шанс, что они выживут, если есть на то Божья воля. У них не было другого выбора,
как только пытаться во что бы то ни стало немедленно пересечь реку. Если бы они не решились на переправу и вернулись в Россию, это означало бы смерть и для самого Петра, и для всей его семьи. Даже могло быть хуже того, они заставили бы его наблюдать за казнью его семьи, а затем отправили бы его в трудовой лагерь в Сибирь. Это само по себе было бы для него смертью. Поэтому они должны были переправиться в Китай так быстро, как только возможно, и пока еще совсем темно. Им нужно было спешить, прежде чем красные охранники, патрулирующие границу, их обнаружат. Как только они перейдут в Китай, они будут в безопасности. Когда семья стояла в темноте около реки, Петра обуревали тревожные чувства. В своем воображении он уже видел, как они идут по этой бушующей реке с ее сильным течением, как их сметает бурной водой, и они тонут. Внезапно его что-то как будто подтолкнуло. Они больше не должны тут стоять в нерешительности. Им нужно переправляться через реку немедленно и без колебаний. Это будет означать для них жизнь или смерть. Эти два слова продолжали крутиться в его голове. Жизнь или смерть. Что будет? Промедление может оказаться для них гибельным. Скоро будут проходить пограничники, которые не станут с ними церемониться. Их просто-напросто расстреляют. «Если мы сейчас пойдем без колебания, мы будем жить, если Бог захочет», — решительно проговорил он и посмотрел на жену, стоящую рядом с ним. «Садись на лошадь и одной рукой крепко прижимай к себе Таву, а другой рукой держись за гриву лошади. Малыши будут находиться каждый в своем мешке по обе стороны лошади». Но Люба так не думала. Ее глаза расширились от ужаса. Ее охватила паника. «Нет, нет!» — умоляла она мужа. «Я не смогу этого сделать! Я не умею плавать! Я не умею плавать!» Плача повторяла она. «Я упаду с лошади и утону! Я не удержу малышку, и она тоже утонет! Я не могу этого сделать! О, давай вернемся! Я так боюсь!» Слезы градом катились из ее глаз. Она вся дрожала от переполнявшего ее страха. Петр пытался посадить ее на лошадь, но она отчаянно сопротивлялась. Она хватала его за шею, судорожно цепляясь руками. Она просто категорически отказывалась садиться на лошадь. «Нет, нет, только не это! Мы все утонем!» — плача говорила она. Наконец он успокоил ее и подтолкнул к лошади. Положив руку на гриву, он сказал: «Вот, держись крепче. Теперь возьми Верочку и прижимай к себе покрепче. Не бойся, я все время буду рядом. Господь нам поможет. Мы обязательно переправимся». Люба все еще продолжала шепотом причитать, что это слишком опасно, и что она не может это сделать, и что они все утонут. Петр помог ей взобраться на лошадь, показал, как держаться за гриву, подал ей ребенка, которого она сразу крепко прижала к своей груди. Она все еще была взволнована, но уже не сопротивлялась. Петр своим обычным мягким, успокаивающим голосом убеждал ее: «Не бойся, с тобой будет все в порядке. Просто ухватись за лошадь и держи ребенка. Все у нас получится». Медленно он вошел в реку, ведя за собой лошадь. Шаг за шагом, осторожно нащупывая дно шестом и ставя следом ногу, он продвигался к спасительному берегу. Примерно на полпути стало намного глубже. Течение реки заметно усиливалось и, закручиваясь вокруг Петра, с силой тянуло в сторону от нужного направления. В какой-то момент он чуть не выпустил из рук уздечку лошади. Нога соскользнула, и его потянуло куда-то в глубину. Бороться с напором воды и нащупывать дно
Да еще и вести лошадь оказалось слишком трудным. Сильное течение просто сбивало с ног. Единственное, что смог сделать Петр, это добраться до гривы лошади и держаться за нее. Ухватившись за лошадь, он нащупал дно и пошел уже рядом с нею, а не впереди. Большая и сильная лошадь шла уверенно и спокойно. Мощное течение воды, похоже, вообще не беспокоило ее, и Петру стало намного легче двигаться. Много раз он чувствовал, что теряет дно под ногами, но лошадь продолжала тащить его. Она медленно двигалась вперед. Казалось, она чувствует опасность, окружающую их, и что их сохранность зависит от ее силы. Наконец, Петр почувствовал, что его ноги снова касаются дна реки. Он уже не плыл, держась за лошадь, а стал идти рядом. Река была уже не такой смертельной и глубокой по мере того, как противоположный берег становился все ближе и ближе. Петр все еще цеплялся за гриву лошади, изо всех сил стараясь идти в ногу с ее шагами. Наконец лошадь вытащила их на берег, на стороне Китая. Она остановилась. Казалось, что она понимала, что все уже в безопасности и можно передохнуть. Петр, взяв руку жены, стал молиться вслух, благодаря Бога за то, что они смогли проделать такой трудный и опасный путь через реку, и за большую крепкую лошадь, которая так помогла им, и за своих друзей, которые пожертвовали ее для них. Слезы радости непроизвольно наполняли их глаза. Немного передохнув, они отправились от берега к дороге. Красноармейцы всегда патрулировали обе стороны реки, поэтому они были все еще в опасности, что могут встретить их. Ночь была лунная и довольно светлая, так что они смогли пройти большое расстояние от реки к роще деревьев, где и провели остаток ночи, чтобы просушить одежду и отдохнуть, прежде чем идти дальше. Незадолго до рассвета Петра разбудили голоса, которые слышались где-то не так далеко. Он поднял голову и внимательно прислушался. Да, это были мужские голоса, и говорили люди по-русски. Мужчины, должно быть, были очень веселыми, потому что они смеялись, что-то напевали и шутили. Это были солдаты, возвращающиеся в Россию после патрулирования берега со стороны Китая. Петр быстро нырнул обратно в кусты, чтобы убедиться, что все спят. Должна быть полная тишина, пока солдаты не пройдут мимо их. Наступало утро. На сердце было спокойно и радостно. Ощущение собственной безопасности давало такой покой, который они так стремились обрести, проходя свой длинный и опасный путь к границе Китая. Отдохнувшие и спокойные, они стали собираться в путь. Опять повесили седельные сумки на спину лошади и поместили каждого ребенка в свой мешок. В этот день Люба решила пойти с мужем пешком. Они по очереди несли Таву на руках. Ей это очень не нравилось, и она сердито требовала, чтобы ей позволили идти самостоятельно, рядом с мамой. Конечно, она была слишком маленькой и не могла идти так же, как ее родители, хотя они шли очень медленно. Она быстро уставала, и им приходилось нести ее, передавая из рук в руки. Хотя идти в течение дня было намного проще, они все равно еще старались держаться подальше от главной дороги. В полдень они увидели на некотором расстоянии от дороги дом с мельницей. Отец подумал, что он сможет поработать там в обмен на еду и место для ночлега семьи. Поэтому они направились к

Дорогой слушатель, путь к тому, чтобы быть счастливым, состоит в том, чтобы в ежедневной жизни, в доме или на работе, находиться во внутренней связи с Господом, чтобы из этой связи извлекать силу для хождения с Богом и перед Богом. Если нет страха Божия и благочестия, то не может быть и действительного счастья. Злые и развратные люди, несмотря на свою внешнюю веселость, внутренне, в душе своей, лишены того мира и спокойствия, каким наслаждаются одни праведные и благочестивые люди. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» Исаия 57:21. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» Псалом 118. Один английский король Георг написал на первой странице Библии одного из своих друзей: «Путь к счастью находится не в исполнении наших желаний, а в безусловном желании выполнить наше назначение».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Мне кажется, церковное служение со временем теряет чистоту. Порой оно как Богу одолжение, порой как подаяние Христу. Так часто полно славы человеческой, пропитано борьбою за успех, порой служение вовсе не для вечности, а так, чтобы удивить мгновенно всех. Порой оно такое неподъемное, что от него приходится бежать. Бывает громкое, там, где должно быть скромное, бывает тихое, где нужно возвещать. Служение случается небрежное, и даже меч проклятия не страшит. Бывает, что на вид оно прилежное, на самом деле только что на вид. Служение бывает перемешано с греховной волей, просто суетой. Бывает торопливо и невзвешено, бывает тратой времени пустой. Бывает, что во гневе или в неверии, бывает даже, что назло своим. Так часто с неразумными потерями служение тянем, тащим, волочим. Как прежде, больше нет приобретения благочестивым и довольным в мире быть. С великой радостью неси свое служение, искать служение и всегда желать служить.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в очередном прямом эфире программы «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся. Сегодня, как и всегда, у вас есть прекрасная возможность передать теплый привет, поздравить дорогих сердцу людей, поблагодарить близких, поделиться добрыми словами и подарить друг другу любимые христианские песни. В Божьем Слове сказано: «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Притчи 16:24. Пусть и сегодня наши слова будут наполнены любовью, благодарностью и благословением. Если вы хотите поздравить своих родных, друзей с днем рождения, юбилеем или другим важным событием в жизни, возможно, передать сердечный привет или заказать любимую христианскую песню, сделать это очень просто. Выберите любой удобный для вас способ. Позвоните нам или отправьте смс-сообщение или же сообщение в WhatsApp на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Только смс-сообщение можно отправлять на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Оставить заявки можно также на нашем веб-сайт radiomv.com. Написать можно в чат по трансляции на YouTube, если вы с нами там. И, как всегда, можно отправить заявку через приложение Radio MV. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления в этом прямом эфире, передадим приветы и поставим ваши любимые песни в этом прямом эфире. Добро пожаловать на нашу программу «Встреча друзей». И в начале часа хотелось бы поделиться небольшим размышлением для каждого из нас. Я прочту из книги «Притчи», 3 глава, 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Весьма больно смотреть, когда верующие люди относятся к Богу как к книжному герою, как к персонажу увлекательной истории или легенды. В минуты шторма, когда волны жизненных обстоятельств безжалостно бьют в борта их кораблей, а ветра противостояния и бед рвут паруса и ломают мачты, они уповают более на помощь людей, нежели Отца. Направляют свой корабль не на маяк Божьих обетований и милости, а поворачивают штурвал на слабый свет фонаря человеческих обещаний. И только когда корабль разбивается о рифы испытаний, нас выкидывает на берег, мы тогда осознаем, что плыли не на тот свет. И еще более нас удивит тот факт, что живы в этой буре мы остались только благодаря Его милости. И неудивительно, что когда мы увидим разбросанные остатки нашего корабля на песке, мы обнаружим следы Христа, который и вытащил по своей любви нас из пучины бури. Блажен тот, кто сердцем понял и осознал, что Бог живой, и Он так близок к нам. Блажен он будет во всех путях и не потеряет из виду свет маяка Божьих обетований из виду, и штурвал корабля своей жизни доверит самому верному и опытному капитану. И прямо сейчас мы с вами прослушаем музыкальную композицию группы «Братьев» из Кобрина «Те, кто с морем связан». Песня под названием «Маяк» по теме прочитанного размышления. Пусть послужит для всех благословением.

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали песню «Христос, ты наш маяк». Пусть Господь Иисус Христос действительно всегда будет нашим верным маяком, который освещает наш жизненный путь и направляет нас и помогает не сбиться с верной дороги. Ну а мы продолжаем нашу программу. В течение этого часа в эфире будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Поэтому, если вы хотите поздравить своих родных, близких, передать кому-то теплый привет или подарить музыкальный подарок, обязательно присоединяйтесь к нашему прямому эфиру и участвуйте в нем. Я напомню наши контакты. Позвонить, написать сообщение или же сообщение в WhatsApp можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение также можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы с нами на YouTube, слушаете прямую трансляцию, там открытый чат, где также можно оставлять заявки. Или же пишите нам через наш веб-сайт radiomv.com или воспользуйтесь приложением «Радио МВИ». Дорогие друзья, мы с радостью прочитаем ваши поздравления в прямом эфире, передадим приветы и поставим ваши любимые христианские песни. А начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Она у нас от Александра Алиферчик. Он просит, чтобы в эфире прозвучала песня «Когда настанет день Господен, нам не знать». Пусть слова этой песни напомнят каждому из нас о важности бодрствовать, жить в ожидании Господа и быть готовыми к Его славному пришествию. По вашей просьбе, Александр, слушаем эту песню прямо сейчас.

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что по просьбе Александра Алиферчик мы прослушали псалом «Когда настанет день Господен». А продолжая программу, озвучу еще одно поздравление, и оно у нас отправляется в Украину. Свой день рождения отмечает Валерий Кудряшов, который проживает в селе Будки, Украина. Дорогой Валерий, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости, душевной крепости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет твоей опорой и защитой, укрепляет тебя в вере, дает мудрость во всех жизненных решениях и обильно благословляет каждый новый день. Пусть Божья любовь наполнит твое сердце, Божья милость сопровождает тебя на всех путях, а в доме всегда царят мир, взаимопонимание и Божья благодать. Этими словами вас, Валерий, поздравляют ваша сестра Наталья и также все родные, проживающие в Америке. Благословляют вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба родных, чтобы в подарок прозвучала песня «С днем рождения». Мы также вас, Валерий, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьих обильных благословений, Божьей охраны и всех благ в вашей жизни. А в подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения» в исполнении Ларисы Кайдрис.

0: дорогие друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что в подарок для Валерия Кудряшова прозвучала поздравительная песня «С днем рождения». А мы продолжаем нашу программу и следующее поздравление. 17 июля свой день рождения будет отмечать Мария Васильевна Каток, которая проживает в городе Кливленд, штат Теннесси. Дорогая мама, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Благодарим вас за ваши искренние молитвы, мудрые советы, любовь, поддержку и ваше доброе сердце. Спасибо за все, что вы делаете для своей семьи. Мы очень ценим вас и благодарим Господа за такой драгоценный подарок в нашей жизни. Желаем крепкого здоровья, душевного мира, радости, счастья и долгих благословенных лет жизни. Пусть Господь укрепляет вас, дарует силы на каждый день, наполняет сердце своей любовью и миром, а ваш дом своим присутствием и благодатью. Пусть каждый новый день приносит вам радость, а Господь неизменно хранит, направляет и благословляет во всех путях. Желаем на память и в благословении оставить стихи из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». С любовью вас, Мария Васильевна, поздравляют ваш сын Александр, Светлана и все их дети. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «На улице тишина». Мария Васильевна, мы также вас сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь хранит вас, благословляет и ведет по своим добрым путям. Долгих и благословенных лет вам. Подарок для вас прозвучит песня группы «Добрая весть. На улице тишина».
1: Господь мой, тебе хвалу за маму мою пою. Я знаю, любовь только ты людям даришь. Ты в сердце всех матерей пролил из руки своей источник, который ничем не измеришь.

Мы прослушали песню «На улице тишина», которая прозвучала в подарок для Марии Васильевны Каток. Напоминаю, что программа «Встреча друзей» продолжается, и у вас все еще есть возможность оставить свою заявку на сегодня. Вы можете отправить смс-сообщение или же сделать звонок на номер 425-296-78-29. Или же отправить смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube и через приложение RadioMV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Пишите, звоните, передавайте приветы своим близким, поздравляйте с днем рождения или другой знаменательной датой в их жизни. Мы с радостью озвучим ваши пожелания в этом прямом эфире. Ну а продолжая программу, озвучу поздравления. В этом месяце свои дни рождения отмечают Ангелина Вовк и Алекс Дайнеко. Дорогие Ангелина и Алекс, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и Божьего водительства на каждом этапе вашей жизни. Пусть Господь укрепляет вашу веру, дарует мудрость во всех решениях, хранит от всякого зла и обильно благословляет вас и ваши добрые начинания. Пусть любовь Господа всегда согревает ваши сердца. Его милость сопровождает каждый новый день. А впереди будет еще много счастливых и благословенных лет жизни во славу Божью. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С большой любовью вас, Ангелина и Алекс, поздравляют мама, папа и вся ваша семья. Желаю, чтобы в подарок прозвучала поздравительная песня «С днем рождения». Ангелина, Алекс, мы также вас поздравляем с днем рождения. Пусть Господь исполняет добрые желания вашего сердца, дарует радость. Желаем вам Божьей охраны, мира, радости и Божьих обильных благословений. В подарок для вас прозвучит поздравительная песня «С днем рождения тебя» в исполнении Марины Севастьян.

дорогие радиослушатели, мы прослушали поздравительную песню «С днем рождения», которая прозвучала в подарок для Ангелины Вовк и Алекса Дайнека. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку, которая пришла к нам от Александра Алиферчик. Он желает передать сердечный привет сестре Любе Стебаковой и желает, чтобы для вас, Люба, в ободрение прозвучала песня «Ликует день, весна в разгаре». Пусть Господь укрепляет, ободряет и наполняет сердце миром и радостью. А слова этой песни станут добрым напоминанием о Его любви, верности и неизменной заботе. Прямо сейчас для вас, сестра Люба, будет звучать песня «Ликует день, весна в разгаре». Божьих благословений вам!

Друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала песня «Ликует день, весна в разгаре» в ободрении для Любы Стебаковой. А далее по просьбе радиослушателей у нас прозвучит музыкальная композиция «Я иду до меты». Слушаем прямо сейчас вместе с вами. Пусть послужит ободрением и благословением для каждого слушателя.

друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». И только что по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали музыкальную композицию «Я иду до Меты». А далее, продолжая прямой эфир, озвучу поздравления. С днем рождения поздравляем Светлану Данильчук и Ольгу Русу. Они проживают в штате Вашингтон. Дорогие Светлана и Ольга, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, мира, радости, твердой веры и обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит вас на всех жизненных путях, укрепляет в любых обстоятельствах, дарует мудрость, силы и ежедневно наполняет ваше сердце своей любовью и благодатью. Пусть Божья милость сопровождает вас каждый день, а ваши дома всегда будут наполнены миром, любовью и радостью о Господе. На память для вас оставляется стих из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». С любовью вас, Светлана и Ольга, поздравляют все бельчане, и они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Светлана и Ольга, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Божья доброта и милость сопровождают вас во все дни вашей жизни. Пусть Господь хранит вас. Следующая песня в исполнении семьи Левчиков прозвучит для вас в подарок «Господь есть истинный мой путь».

Уважаемые радиослушатели, время нашего прямого эфира подходит к завершению. Спасибо каждому из вас, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, передавал приветы и заказывал любимые христианские песни. В завершение нашего прямого эфира поступила еще одна музыкальная заявка. Наши радиослушатели просят поставить две песни «Цемент любви» в исполнении Саймона Харольского и также песню «Богу доверяю» на молдавском языке. Будем слушать эти песни прямо сейчас вместе с вами. Ну, а я прощаюсь с вами, наши дорогие радиослушатели. Пусть Господь благословит всех вас, хранит, укрепляет в вере и сопровождает своей милостью на всех жизненных путях. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах радио МВ. До новых встреч в эфире.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

хотел бы вас спросить, как вы понимаете значение слова «мудрец»? Кто такой мудрец? Я говорю о библейском значении этого слова, не о мудрецах века сего. Как можно дать... Кто такой мудрый человек? Кого можно назвать... Кого можно назвать мудрым? Кто имеет страх Божий? Определений можно придумать множество, правда? Я, друзья, для себя сделал такое определение. Мудрый человек – это тот, который знает и понимает Писание. Другими словами, одно знание Писания не хватает, чтобы быть мудрым. Потому что знание обычно что делает? Надмевает. Вы видели таких верующих, да? Которые много знают, но от этого лучше не стают. Это знание, которое надмевает. Если же твое знание практичное, вот тогда у тебя начинает расти внутри мудрость. Потому что мудрость, друзья, это не просто знание Писания, это его исполнение. Правильно. И здесь, друзья, очень важно не утерять аспект знания, получать от Бога ведение, получать от Бога, как правильно поступать. И очень важно применять. И я хотел бы, чтобы вы запомнили мое вступление. Я у вас попрошу разрешения чуть-чуть затянуть свою проповедь. Можно? Спасибо. Я у вас просил разрешения. Ты не видел просто. Я, друзья, хочу сегодня проповедовать. Тема моей проповеди знакома вам на слух. Тема моей проповеди 30, 60 и 100 крат. И я хочу, друзья, так как я сделал такое вступление, хочу, чтобы вы поняли, что Господь в Писании положил некоторые принципы. И Он положил эти принципы не просто, чтобы мы с ними ознакомились. Например, принцип сеяния и жатвы. Зачем он в Писании? Затем, чтобы ты мог более-менее предвидеть свое будущее. Так или нет? Ты будешь жать в будущем то, что ты сегодня сеешь. Ты должен понимать практическую сторону. Это если я просто знаю, что я пожну все то, что посею, и не применяю этот принцип на практике, я, друзья, глупец. Я буду мудрым человеком, если я, поняв принцип в Писании, сделаю его практическим, сделаю так, чтобы он в моей жизни работал, чтобы он приносил мне пользу, друзья. И поэтому принцип, о котором я говорю, или закон духовный, как хотите, так называйте себе, он называется 30, 60 и 100 крат. И давайте мы обратимся к месту Священного Писания, где сам Христос говорит, он говорит так, я читаю один стих только, я буду выборочно читать некоторые места Священного Писания, он читает один стих и говорит так, посеянное же на доброй земле означает, слушайте внимательно, кого это означает, слышащего слово. Во-первых, человек услышал. Дальше написано. И разумеющего, который бывает плодоносен. А бывает что? Не плодоносен. Да? Но этот плодоносен. И смотрите, можно бы было поставить здесь точку. Слышь, добрая почва, слышащий Слово Божье, который бывает плодоносен. Если бы стояла точка, я бы сказал бы, ну все, точка. Четыре почвы, дальше не идем. Но Христос в премудрости своей дальше говорит, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Причем обратите внимание, что когда Христос истолковывает эту притчу, он не начинает с 30 крат, он начинает всегда с важнейших вещей. Друзья мои, я когда готовил эту проповедь, честно вам скажу, я залез в интернет, обычно так делаю, я залез и просмотрел, потому что у меня обычно, когда Дух Господень мне что-то говорит, у меня уже складывается как бы костяк этой проповеди, и мне было интересно, о чем проповедуется это место. Вы можете проверить, я, правда, английских результатов не сильно проверял, в основном смотрел, что по-русски проповедуют, что наши славянские народы. И самое главное, и самое большинство, не то, что большинство, я другого не нашел, там проповедуют о том, что можно получить плод в 30, 60 и 100 крат. И проповедуют буквально следующее. Вы сеете, давайте Богу $10, получите 30, получите 60. И вот это самая основная проповедь, если вы не верите, проверьте это на интернете. Друзья, я вам скажу прямо, простите меня, но это заблуждение. Потому что Писание говорит, что человек не получает 30, 60 и 100 крат.
принцип, не написано, что ты получишь. Вы нигде не найдете выражение, что ты получишь в 30, 60 и 100 крат. Но вы найдете выражение, что ты можешь отдать в 30, 60 и 100 крат. Вы разницу улавливаете? Поэтому я, друзья, не нахожу это учение правильным. Я считаю, это полнейшее заблуждение. Потому что если бы этот принцип работал, то все мы бы с вами были миллионерами. Ты $100 положил, пожал бы минимально 300. Где-то как-то. Но если вы человек разумный, вы знаете, мы ложим, мы даем. Много даем бывает. Но миллионером из нас никто не стал. В 30 крат мы прибыли еще не получили. По той причине, что этот принцип абсолютно о других вещах. Итак, друзья мои, я хочу теперь задать вам следующий вопрос, и мы двинемся в нашу тему буквально. Итак, Бог говорит, что есть добрая почва. Скажите мне, к какой почве вы себя причисляете? Вы добрая почва или нет? Кто здесь сидит тернистый, каменистый? Поднимите руку. Никто? Все добрая почва. Аминь. Слава Богу. Я рад за вас. Я очень рад, что вы все добрая почва. Да будет так, и себя тоже туда же причисляю. Итак, добрая почва, слушайте, написано, каждый из вас может приносить плод в 30 крат, 60 крат, 100 крат. Каждый из вас может дать отдачу для царства в 30 крат, в 60 крат или в 100 крат. И когда я читал эту притчу, был молодым верующим, друзья, я думал, что это происходит рандом, как говорят американцы. Или как сказать по-русски, даже не знаю. Как бы от меня не зависит, сколько крат я принесу. Я просто должен ходить в собрание, приду потом на небо, и потом я выясню, сколько крат я для Бога что-то принес. Вы так тоже понимаете? Если вы так понимаете, то вы не правы, друзья. Потому что если вы возьмете принцип поля, потому что здесь притча говорит о посеянном, то скажите мне, от вашего усилия на поле зависит ли урожай или нет? Зависит? Можем ли мы, зависит ли это от нас, во сколько крат мы с вами приносим плод? Если, друзья, мы просто сядем и будем сидеть, ждать конца, когда Христос придет, а потом придем и будем удивляться, почему я так мало принес плода. Будет ли это правильно, логично? В этом нет никакой логики, друзья. Кто занимался земледелием, тот знает, чем больше ты вложишься в поле, тем больше ты получишь результата. И, конечно, временами бывает каменистое и плохая почва, и все. Но поверьте мне, друзья, хороший, грамотный земледелец даже с самой негодной земли получит отличный результат. А лентяй даже на самой лучшей почве не получит что? Ничего. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, я говорю о вещах духовных. Я хочу, чтобы вы это уразумели, потому что это очень важно, вам очень важно, нам всем, мне тоже очень важно понять принцип, друзья, что то, сколько я принесу плода пред Богом, зависит сегодня от нас. Вы знаете, есть одно место очень интересное, я думаю, вы никогда над этим не задумывались. Вы читали, друзья, о том, что на небе люди будут плакать? Читали или нет? Ну, написано, утрет Бог всякую, что? Слезу. Когда это будет? Когда? Что это на земле? Ну там написано буквально, если вы весь текст прочитаете, там явно у меня, вот, по крайней мере, складывалось впечатление, что мы придем туда и начнем плакать. И Бог возьмет и поутирает слезы. Вот так я понимаю это место. Перечитайте его. И вы знаете, ну разные причины могут, почему вы будете плакать. Я не знаю. Но я думаю, некоторые знаете, что будут плакать. Потому что посмотрят и скажут, Господи, даже я мог 100 крат принести. А принес только 30. И будут плакать там, что, Господи, ну что ж я так, ну что? Ну, Бог, конечно, утешит, но я не хотел, чтобы мы плакали по этой причине на небе. Что мы могли что-то сделать и не сделали, друзья. Итак, я еще раз повторю свою мысль. Друзья, я верю, что количество плода, который мы приносим для царства, очень сильно зависит от твоего усилия или твоего вложения, или того, как ты поступаешь на земле. Другими словами, если ты будешь поступать правильно, если ты будешь поступать по Писанию, в Библии есть гарантия, что ты сможешь для Бога принести плод во сколько? Во 100 крат. Я, друзья, верю лично, персонально, что Христос начал перечисление, во сколько крат может принести человек именно 100 крат, потому что в этом его воля. Если вы читаете, например, такое выражение, ну, ты не холоден, не горяч. Что лучше, холодный или горячий? Что лучше? Все говорят, горячий. А Писание говорит, о, если бы ты был, что? Почему холоден на первом месте? Вы никогда не задумывались?
Я не буду сейчас оспаривать, вы скажете, ну это коинциденс, это случайность, просто так написано. Но я думаю, не случайно, может быть, будет время, мы поговорим об этом, друзья. Но сам Бог говорит, о, если бы ты был, во-первых, холодный, ну если уже не холодный, то хотя бы будь горячий. И в этом есть смысл, друзья. Я верю, что есть приоритеты, которые расставляет Господь. И здесь Он буквально делает приоритеты и говорит, что первое, на первом месте для меня 100 крат. Если, друзья, вы сомневаетесь, почитайте книгу «Исход», извините, книгу «Бытие», и прочитайте о одном из патриархов, который сеял ячмень. И он посеял ячмень, и ячмень принес у него урожай сколько? 100 крат. И знаете, что интересно там дальше написано? А там дальше написано, после того, когда 100 крат он получил урожая, он стал весьма великим, он стал возвеличиваться и стал весьма великим. Я не знаю, друзья, почему-то так написано. Можно было об этом факте умолчать из его жизни, да? Но почему-то Бог дал этот факт в увязке с тем, что получил 100 крат, и вдруг после 100 крат он начал увеличиваться, и вдруг он стал великим. Но это не вдруг, друзья. Я верю, что это результат, что когда мы поймем и научимся Богу приносить результат 100 крат, Бог на самом деле отметит нас чем-то. Давайте, друзья, немножко, я не думаю, что я вам что-то новое сегодня скажу. Моя цель, друзья, просто поощрить вас к служению Богу, показать вам, что в служении Богу есть нам куда двигаться дальше. Итак, друзья, я начал исследовать места Священного Писания, потому что таких мест есть очень много в Библии. Может, они не на поверхности, но мы сегодня с вами найдем такие места, которые описывают, как можно приносить Богу 30, 60 и 100 крат. Одно из таких мест, оно записано в книге Руфь. Книга Руфь описывает историю женщины, которая была языческая, моавитянка. Если вы внимательно посмотрите, друзья, и будете исследовать, вы наверняка заметите, что для моавитян был закрыт вход вообще в общество израильское. Бог сказал моавитян, не принимайте, потому что они сделали зло для Израиля. И вдруг, друзья, появляется на страницах Писания некоторая женщина, которая не просто вошла в общество Израиля, когда ей нельзя было туда входить, но она еще и стала бабушкой самого, наверное, знаменитого человека в Библии, царя Давида. Это, друзья, лишний, так сказать, для нас урок, чтобы понять, как надо правильно служить Богу. Я не углубляюсь. Есть искушение проповедовать и об этом. Я не хочу углубляться. Итак, друзья мои, послушайте меня. От нас, я делаю такой короткий конклюжен на мое вступление. От тебя и от меня зависит, во сколько крат ты будешь приносить плод. И я вам дам 2 инструмента, которые помогут вам приносить плод. Потому что от того, как ты пользуешься этими инструментами, зависит конечный твой результат. Итак, друзья, первый инструмент – это как? Ты кушаешь, какую пищу ты принимаешь. Давайте так я выражусь, очень просто и доступно. В сколько крат ты ешь? Я говорю о духовном, да? Кушаешь ли ты в 30 крат? Кушаешь ли ты в 60 крат? Кушаешь ли ты в 100 крат? Вы знаете, что в этом есть зависимость, да? Ну, может, для Америки проповедь непопулярная, потому что мы переедаем в Америке. Мы за много кушаем. Мы за много. Я думаю, друзья, что кто наверняка, так сказать, пережил время, когда пищи не хватало, тот знал, что голодный человек – это не сильно большой работник. Плода от голодного… Знаете, был когда-то один, я, по-моему, рассказывал эту историю, это не притча, был один цирковой такой циркач, который имел 2 петуха у себя. Помню, я рассказывал то или нет? Да? Ну, повторюсь, может быть, кто не слышал. И он выставлял их для боев. Они сцеплялись, бились эти петухи. И всегда один из петухов побеждал. И интересно, что один раз побеждал белый, другой раз побеждал черный. И каждый раз люди делали ставки на петухов, а хозяин петухов всегда угадывал, кто выиграет. Всегда. И заинтересовал одного человека, он пришел и говорит, откуда ты знаешь? Ну, откуда ты знаешь, какой из петухов победит? Он говорит, я тебе скажу секрет, только ты никому не рассказывай. Хорошо. Он говорит, перед боем я одного хорошо кормлю, а другого вообще не кормлю. И всегда угадайте, кто побеждает? Тот, кто хорошо покушал. Я говорю о духовных принципах, друзья. Если мы будем правильно духовно питаться,
мы будем правильно духовно расти. Мы будем иметь достаточно силы для того, чтобы Богу принести плод. Друзья, почему мы не приносим Богу плод на 60? Потому что мы питаемся на 30. Если ты питаешься на 30 крат, ты никогда не принесешь плод на 100 крат. Ты не доедаешь до 100 крат. Когда дойдет дело, чтобы принести плод, где нужно усилие на 100 крат, у тебя духовно не хватит силы. Тебе надо на 100 крат питаться, чтобы приносить 100 крат пользы, друзья. Итак, питание – это тоже 30, 60, 100 крат. То, как ты читаешь Библию, то, как ты слушаешь проповеди, это твое духовное питание, друзья. Это связано также и с молитвой, но о молитве я поговорю чуть-чуть отдельно. Итак, друзья, давайте будем читать 30 крат. Руф, Писание говорит так. Кто хочет следить, следите. Вторая глава книги Руф написано так. «И сказала Руф, моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. Я к Воозу еще возвращусь. Запомните себе это имя, Вооз. Оно звучит как Боаз на иврите. Но я к Воозу еще возвращусь. 30 крат Руф начинает подбирать колосья. Что такое 30 крат, друзья? 30 крат – это leftovers по-английски. Или остатки по-нашему. Потому что русское слово «остатки», оно не передает полного значения. Leftovers по-английски означает то, что кто-то не доел. Да? То, что кто-то сел, нормально покушал. И после него осталось leftovers. Да? Остатки после него остались. И вот этими остатками питалась Руф, друзья. 30 крат – это leftovers. Это кто-то нормально наелся, а тебе откинул что? То, что осталось. Вы знаете, почему Руф питалась в 30 крат? Скажите мне, почему Руф питалась в 30 крат? Потому что у нее другой возможности не было. Теперь я вас прошу, скажите, а у вас есть возможность питаться лучше? Есть? Конечно, есть. Конечно, есть. Руф была ограничена, ей никто не дал больше. Друзья, было время, когда да, на самом деле нам не давали больше. И мы нуждались в питании. И кто хотел, тот получал, друзья. Но сегодня не говорите, что я питаюсь в 30 крат, потому что мне не дают. Да сегодня пищи множество на столах Господних. Но тем не менее, некоторые люди, некоторые христиане питаются остатками. То, что осталось после кого-то. Где-то что-то услышали, где-то какой-то кусок проповеди выхватили, где-то как-то попали на середину собрания и понабирали этих колосочков. Скажите мне, человек, питающийся в 30 крат, он с голоду помрет или нет? А? Да нет, не помрет. Не помрет, он будет жить. Руф и Ноэминь питались 30 крат и с голоду не умирали. Но вы знаете, что я вам скажу? Глупец будет тот, кто может получить больше и будет дальше есть leftovers. Аминь. Друзья, нету мудрости у человека, который может перейти на ступеньку выше и все же будет питаться в 30 крат. Я скажу даже больше. Когда мы придем на небо и принесем Богу 30 крат и начнем Богу объяснять, почему мы принесли в 30 крат, то Бог наверняка тебя спросит, слушай, а что ты не мог взять больше питания? А что я для тебя не накрывал стол? А что ты не мог получить? Да мог, друзья. Просто у меня был бизнес, у меня еще, у меня просто времени, Боже, не хватало. Я просто питался остатками, потому что мое основное время уходило куда-то еще. Вот причина, друзья, почему сегодня христиане питаются остатками. Потому что у них на Бога не остается времени. У них есть на что хочешь время, только не на Библию. Только не почитать, только не побыть в общении с Господом. У них на это нет времени. Я не буду останавливаться на 30 крат, друзья. Я не хочу сегодня никого уничижить. Знаете почему? Потому что и 30, и 60, и 100 крат, это все-таки, как ни крути, почва добрая. Это Божье царство. Но, знаете, я хочу также вам оставить одну простую мысль. Временами Бог просто требует от тебя. Требует. Представьте, если бы Вооз, как я уже сказал, я вернусь к Воозу позже чуть-чуть. Представьте, если бы Вооз сказал жнецам, сказал, отбрасывайте Руфи, как он сказал, да? Пускай еще берет от снопов немножко. А Руф пришла и сказала Воозу,
Да не, я останусь на leftovers, я останусь на этом самом. Чтобы, как вы думаете, Воз взял бы ее в жену или нет? А? Мудрая бы она показалась в глазах Воза и достойное звание его жены или нет? Я тоже думаю, что нет. Я тоже думаю, если бы она отказалась и сказала, да не, я это вот, ну мы голодны, ну да, ну, знаете, такая скромность такая, какая-то, вроде как скромность, но в этой скромности нету ничего Божьего. Это глупость, друзья. Если Бог сегодня дает нам возможность питаться, друзья, берите от Божьего стола, аллилуйя. Берите 60 крат, потому что 60 крат это лучше, чем 30. Знаете, что интересно? Если вы когда-либо кушали, ну, я не знаю, как вам объяснить, но, например, борщ когда-то варили из крапивы. Кто ел борщ из крапивы? Борщ из крапивы. Наши варили. Сегодня не варят. Знаете почему? Знаете почему? Щавля достаточно, да? И щавлевый борщ лучше, чем крапивный. Молодежь вообще не знает, о чем я говорю, потому что они не представляют, что крапиву вообще можно варить и кушать. Но было время, когда варили борщ из крапивы. Я это знаю. Я, правда, честно вам сказать, я его тоже не кушал. Я не сильный фан такого борща. Но я вам говорю, друзья, что если вы попробуете 60 крат, к 30 крат вы что? Не возвратитесь. Часто наша проблема в том, что мы никогда не заглядывали за завесу. Мы никогда не пытались проникнуть дальше. Мы просто остаемся в том, что мы есть. Мы навсегда застряли во внешнем дворе. Я к этому немножко перейду дальше. Но вы знаете, когда человек попробует что-то лучше, Библия говорит, если ты попробуешь старое вино, ты поймешь, что оно лучше, чем молодое. И уже ты не захочешь пить молодое, ты скажешь, дай мне то, что лучше. Мне не надо то, что хуже. Конечно, если будет голод, может быть, мы с вами перейдем назад на крапиву. Но пока есть изобилие, я хочу получать от Бога больше. Я читаю 60 крат, чтобы сильно не затягивать, друзья. Смотрите, написано так. И вот Воз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами, они сказали ему, да благословит тебя Господь. И сказал Воз слуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал, и сказала, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Она мало бывает дома, обратите внимание на это. И сказал Воз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле. И не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слуга моим, не трогать тебя, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Обратите внимание, 60 крат. Хочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои? Она пала на лицо и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка. Воз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что ты сделал. Я немножко буду выпускать. И сказал ей Воз, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, и наелась, и еще осталось. И встала, чтобы подбирать. Воз дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она, и между снопами не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее 60 крат. Друзья мои, смотрите, я вам хочу задать вопрос. Руфь говорит, чем я снискала благоволение в твоих глазах? Знаете чем? Что ты был верный в 30 крат. Настало время двигаться дальше. На самом деле, друзья, есть моменты, когда мы в силу обстоятельств, в силу духовного возраста, еще в какую-то силу, питаемся в 30 крат. Просто мы питаемся на остатках. Но Бог, видя это, говорит, окей, хорошо, все нормально, время тебе настало кушать лучше, больше. Смотрите, я не буду, друзья, углубляться, потому что это все повествование имеет свой смысл. Я бы даже, может быть, взял бы и на разбор эту тему. Но она 30 крат, 60 крат включает в себя 30 крат. Другими словами, у нее колосся остались. Она подбирала то, что подбирала, но до этого он добавил, говорит, бери, откидывайте ей. Откидывайте ей. То, что это принадлежит кому, то, что откинулось? Это Возу принадлежит. Потому что то, что осталось на поле, принадлежит тому, кто пришел на это поле. Так говорит закон ветхий.
И было сказано, до конца поля не дожинай, дай возможность пришельцу голодному прийти от твоего поля немножко взять. Но то, что в снопах, принадлежит хозяину поля, друзья. И вот он берет и то, что его откидывает, друзья. Вот, знаете, на что это такое? Как это понимать? Если 30 крат, это на остатках, это что-то там где-то перехватился. Знаете, как бывает, нету времени покушать, прилетел, жинка, взлепай бутерброд. Она бутерброд склеила, ты его съел. И один брат говорит, что кушал, что музыку слушал. Так вот это лефтовер у нас, да? Это так, как бывает на 30 крат, да? 60 крат, друзья, это уже питание, которое позволит тебе почувствовать духовную сытость. Но вы знаете, я вам скажу, что 60 крат, на мой взгляд, абсолютно нормально. Что это означает? Это означает, что кроме того, что ты собираешь какой-то лефтовер, ты еще получаешь питание от другого человека. То, что принадлежит ему. То, что вы сегодня пришли на это место, хорошо. Друзья, я там где-то нажал на Божьем поле и пришел, и вам немножко сегодня что? Откину вам сегодня. А вы возьмите. Знаете, что самое интересное? Что очень многие думают так. Думает, ну, когда я уже получил вот эту пшеницу, или ячмень, или что там на поле, мне откинули, то это конец. Друзья мои, это не конец. Когда вы получаете от Божьего источника, вот здесь, вы послушали где-то проповедь, что вам надо с этим снопом сделать? Скажите мне. Она собрала, Руф набрала. Она несет эти снопы, эти колосья. Куда несет? Домой. Дома берет цепок. Ну, чем там выбивали они? Молотило. Она принесла, она набрала от Божьего источника. Слушайте меня внимательно, друзья, я хочу, чтобы вы поняли. Вы пришли в собрание, набрали от Божьего источника. Что вы должны делать дальше? Вы должны прийти домой, выбить эти колосья, перемолоть их, сделать из них хлеб, испечь. Это ваша задача. Это ваша задача. Мы, знаете, как интересно, мы хотим часто, получая Божье питание, мы хотим так, чтобы не просто нам дали хлеб, но еще и этот хлеб переживали, еще в рот вложили, чтобы за меня ковтнули. У нас сейчас такое настало христианство. Извините, я смотрю, брат, расскажи и объясни. Уже объяснил. Да не, еще не понимаю. Уже и так объяснил. И это еще не понимаю. Но уже куда ж дальше разжевывать? У тебя что, совсем зубы духовные повыпадали? Да ты должен сам учиться питаться, друзья. Вы должны набирать здесь, прийти домой, открыть. Все, о чем сегодня проповедовалось? О, сегодня проповедовалось о 30, 60, 100 крат, да? Прийти домой, просмотреть эти места. А может там Саша что-то придумал? Может он что-то там, знаете, сфантазировал? У Саши с фантазией, слава Богу, все нормально. Приду домой, почитаю, размолочу эту пшеницу, размелю ее до мелочи, друзья, вот это место происследую, просмотрю, сяду с моим домом, перечитаю еще раз и еще раз, друзья, и этот процесс позволит тебе духовно расти, не просто прийти послушать и прийти домой и сказать, да, хорошая была сегодня, хорошая была проповедь, и через 15 минут за запеченной куркой забыть, о чем там проповедовалось, друзья, размалывайте Слово Божье дома, работайте над ним, это вот это потом. Потому что 30 ты берешь, что 60 ты берешь, что 100 крат ты берешь, ты все равно обязан приготовить его, чтобы оно было для тебя вкушаемо. И вот, друзья, что такое 60 крат? Это ты получаешь питание извне. Это где-то кто-то другой тебе откидывает. Я не понимаю этого места Священного Писания. Нормально ли пойти, не знаю, на YouTube и посмотреть, о чем там братья проповедуют на это место? Нормально, сестра Катя, нормально. Духовный возраст мне лично временами не позволяет, вы знаете. Я когда особенно иду к книге пророков, но я их не понимаю. Я ищу человека, который это все уже, знаете, как смолотил с Божьего поля, да. Ну, не всегда они молотят там, где надо, конечно, эти все проповедники. Надо же иметь мудрость в этом. Но это нормально, друзья, когда вы просто возьмете и послушаете хорошую проповедь. И вы примете, и кто-то откинет вам на 60 крат. Берите это. Это нормальное питание. Это 60 крат. Когда вы, друзья, берете чью-то пищу, вы ее перевариваете. Знаете, что я скажу? Часто проповедники ко мне приходят, брат Саша, ты меня прости. Я говорю, что такое? Я твою тему использовал. Я говорю, да слава Богу. Аллилуйя! Это же не мое, да? Я когда-то с одним учителем зацепился, у него авторские права на проповедь. Я говорю, не говори, что через тебя говорит Дух Святой. А говорит, почему? Говорю, потому что авторские права поставил. Если это Дух Святой говорит, то права принадлежат ему.
А если ты говоришь, то не ставь, то туда вставь авторские права. А если ты говоришь, то мне твоя проповедь не нужна. Мне твои мысли не нужны. Мне нужно, что Дух Святой через тебя говорит. Вот так мы должны понимать, друзья. Это работает Господь. Это ее работа через учителей. Он откинул тебе сегодня, друзья. И это нормально, плохо, если мы на 60 крат с вами застрягаем. И я вам скажу честно, не осудите меня, но, наверное, 90% народа сегодня, если не 30, то 60, привыкли, чтобы их кормили, чтобы им всегда давали, чтобы им объясняли, чтобы пища исходила от кого-то другого. Друзья мои, эта привычка неплохая до определенного возраста, правильно? Нормально, если у тебя есть ребенок, и он приходит домой и говорит: мама, насыпь мне поесть. И мама встает и насыпает, и готовит. Да? Но если у тебя ребенок, которому 40-50 лет, и он регулярно питается у своих родителей, может, пора родителям сказать: иди зарабатывай на свой хлеб. Ты уже достаточно прибыл в доме отца, чтобы научиться молотить самому. Ты уже достаточно вырос. Мы временами этого не понимаем. Знаете, дети всегда, они такие, оно, в принципе, и неплохо время от времени у мамы поесть, правда? Хоть тебе и 40, и 50, никто же не осудит, что ты время от времени заскочишь к маме на мамин борщ, чи на котлеты, чи на голубцы, что там кто любит у мамы, знаете? Да, жінка ж вроде так не зробить, ну, як чия, конечно, це ж понятно, да? Если кто-то питается в мамином доме, братья, жінка не должна знать, потому что жінкіні голубці всегда должны быть самі лучші. Так? Я ж правильно говорю. Но это не грех, если мы время от времени заскочим к маме и покушаем. Грех, друзья, когда мы с вами питаемся там постоянно. Грех, когда мы застряем там. Грех, когда мы addicted, когда мы просто привыкли. Я уже без этого проповедника жить не могу. Какая следующая проповедь? Друзья, сегодня даже некоторые проповедники поступают специально так. Они зацикливают на себя народ, знаете, что ты только мою проповедь слушай. Я тебе дам, вот Бог так открыл мне сегодня, я тебе дам. И народ привязывается, и проповедник сам не понимает, что он становится виновным, потому что цель любого проповедника – привести вас к той точке, где вы сможете самостоятельно питаться от Божьего стола, где я не нужный буду вам, чтобы объяснять и истолковывать, только ты и Господь. Знаете, почему это важно? Потому что сегодня мы можем получать от кого-то что-то, но наверняка настанет такой день в вашей жизни, когда не будет пастора, не будет учителя, не будет Саши, не будет еще кого-то. Вот они не объяснят вам, останешься ты и Бог, и тебе надо будет, друзья, получать от Бога пищу напрямую. Итак, друзья, 100 крат. Вы знаете, что произошло дальше? Посмотрел на нее воз. Хорошая. Ну, что еще добавить? Не буду рассказывать всю вам историю. И он женится на Руфи, и она встает хозяином всего поля. 100 крат, друзья. Вот к чему мы призваны. Мы призваны, друзья, наш Господь Иисус Христос, Он хозяин всего, а мы Его невеста. Мы призваны к тому, чтобы получать доступ ко всему полю, друзья. Чтобы мы могли прийти на любое место из этого поля, открыть и что? И пожать. И имеем право. А теперь скажите мне, когда вы открываете книгу Исаии или книгу Иеремии, когда вы в эту часть поля попадаете, сильно мы жнем? Сильно мы можем оттуда что-то нажать? Только по окраине, может быть, да? Ну, если Исаия, то 53-я, да? Если Иеремия, то тоже там какие-то места такие. Воззови ко мне, и я услышу. Друзья мои, я вас призываю. Знаете, почему это больно сердцу моему? Я временами смотрю на людей, которые всю жизнь верующие. И они никогда, никогда не бывали в этих местах. Но ведь нам должно принадлежать все поле. Не должно быть такого места в Священном Писании, которое ты бы не открыл, и Бог бы к тебе не заговорил, потому что Он хозяин этого поля. И, конечно, я могу в этом поле заблудиться, но я приду к моему духовному возу и скажу: это ж твое поле, объясни мне, открой мне. И это самое совершенное, что должно быть у нас, потому что, друзья, от этого источника ничто нас никогда не отсечет.
когда ты находишь контакт с благодатью, что ты можешь склонить колени, и Дух Божий начинает говорить тебе из какого-то места. И неважно, может быть, это родословие или вообще место, которое некоторые даже не открывали никогда, но Бог берет и дает тебе оттуда хлеб, и ты способный брать, потому что это твое поле, и ты имеешь право прийти и сказать: Господь, я не понимаю этого Даниила, что это за седмины, как это все понимать, и он придет и истолкует, потому что так написано, он стоит и видит откровение, и Бог его приводит на свое поле, и говорит: Даниил, жни, а Даниил говорит: да я не могу здесь пожать, что это за зверь, почему это рога, почему это все, он говорит: Даниил, подожди, я пошлю тебе что? Моего работника, приходит ангел и начинает ему говорить: Даниил, записывай. Козел – это то. Рога – это то. Это то. То, что не стоит, это то. И дает ему пищу, друзья. И то, что было в образах и непонятно, вдруг вырисовывается и стает абсолютно понятным, друзья. И стает близким, потому что Бог говорит о вещах, которые связаны с твоей жизнью. Бог говорит о вещах, которые в истории записаны. Друзья, церковь потеряла сегодня способность видеть в Библии будущее. Мы с вами живем сегодня на ощупь, знаете. Если я вас спрошу, что будет, то в большинстве случаев лучший ответ будет такой: пророчество говорит, что будет все хуже. Да, да. Но Божий народ во все дни был вооружен откровением Слова Божьего, откровением Духа Святого. И они знали, народ помазанный знал, что ждет нас завтра, нам надо возвращаться к благодати Божией. Нам, друзья, принадлежит все поле. Питайтесь от него. И тогда мы станем способны приносить Богу плод в 100 крат. Я беру еще время. Друзья, итак, первый источник, который позволит нам приносить плод больше, это твое питание, это то, как ты сегодня читаешь, то, как ты получаешь, потому что чтение Слова Божьего – это не только одно, это различные источники, это проповедь других людей, это, друзья, твоя молитва. Это, друзья, я не знаю, как вы меня ли правильно восприняете, братья, то начнут смеяться, но я в последнее время получаю много проповедей во сне. Я не досыпаю и люблю поспать, и когда я молюсь, обычно, когда у меня мало времени остается, я молюсь, говорю: Господи, дай мне идею, о чем мне проповедовать? И вы знаете, я, конечно, вас не инкурич, чтобы оно не выглядело, что мы поощряем какой-то лени духовной, но я вычитал, что пророки в древности тоже часто так получали. Я вычитал это в древних мидрашах, что интересно. Я просто к тому, друзья, что Бог может говорить различным образом. Абсолютно для тебя доступным. Вот так мне сейчас оно воспринимается. Так Бог со мной работает. Самое главное, чтобы мы были открыты и говорили Ему, как дети: Господи, мне надо Твое питание, мне надо. Ты видишь, Господи, я застрял на 30 крат, я просто на остатках живу, просто не чувствую никакого роста. Сделай что-то в моей жизни, дай мне больше, и вы увидите, как Он начнет действовать в твоей жизни. Когда у нас нету силы, Он есть для того, чтобы нам помочь. Я, друзья, быстро, я не буду сильно распространяться на второй путь, потому что первый путь – это чтение Слова Божьего. Скажите, какой второй путь, который позволит нам больше приносить плод? Какой? Это молитва. Все очень просто. Вы знаете, в Писании его не надо усложнять, оно очень простое. Но важно понять, друзья, этот принцип. Итак, друзья, я буду читать книгу «Послание к евреям». Я прочитаю несколько стихов, и мы идем к молитве. Я возьму 10, может, 15 минут, и мы закончим с вами. Итак, Писание говорит так: «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. За второй же завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета». А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем мы не будем говорить сегодня подробно. Друзья, я верю, что молитва, она разделена на 3 части тоже. На 30, на 60, на 100 крат. И равно, друзья, как и питание божественное. Обратите внимание, я, вы знаете, только недавно дочитался. Я прочитал этот текст и обратил внимание совсем недавно, что Павел не описывает внешний двор. Вы видите или нет? Потому что скиния имела 3 двора. Внешний, святилище, святое святых. 30, 60 и 100 крат. Скиния имела 3 меры.
30, внешний двор, 60, святилище, 100 крат, святой и святых. Но описывая скинию, Павел вообще не говорит о внешнем дворе. И когда вы будете читать Откровение Иоанна, то вы найдете, где там написано так. А внешний двор, что? Не исчисляй. Не исчисляй внешний двор. Он отдан язычникам. Друзья мои, на самом деле в молитве есть три состояния. Первое – это состояние внешнего двора. Что это такое, друзья? Внешний двор был предназначен для того, чтобы человек себя приготовил. Все процедуры, все манипуляции, все, что происходило во внешнем дворе, было нужно для того, чтобы священник приготовил себя, чтобы войти во святилище. И там было все скрупулезно расписано. И если правильно себя приготовил, имел право войти во святилище. Друзья, внешний двор – это молитва приготовления. Это самое тяжелое молитвенное время. Кто из вас знает, о чем я говорю? Да все вы знаете, если вы хоть раз молились, то в самом начале вы никогда не попадете в святое святых. Никогда. Вы всегда будете заходить. Хотя скиния строилась, когда давал Бог планы Моисею, то он говорил, святое святых, святилище, внешний двор. Когда же скиния построилась, и так она строилась, построилась сначала святое святых, потом построилось святилище, потом внешний двор. Но когда человек входит в это все, он входит с внешнего двора, попадает в святилище, потом в святое святых. Друзья мои, что такое внешний двор? Это когда ты встал на колени, и ты начинаешь себя приготавливать. Ты обходишь свое сердце, ты умоляешь лицо Божье, ты ищешь его присутствие. Внешний двор – это время, когда мы должны снизвести Божью благодать в наше сердце. Внешний двор – это когда ты порой томишься на молитве, когда тебе трудно молиться, когда молитвенные слова не подбираются, когда ты склонил голову, как многие из нас, на спинку, и потихоньку подзасыпаешь. Это все внешний двор. Это время, когда ты приготовляешь себя. Когда ты... И есть такие, знаете, которые ищут. Есть такие, что попали во внешний двор, и они что-то делают. Там идут, жертву приносят за себя, умовей, еще что-то. А есть такие, что пришли во внешний двор, и знаете, что делают? И так. А что там? А что там? А что там, сестра Катя? И вот такие, кто себя не приготовляет во внешнем дворе, они никогда во святилище что? Они не попадают. Они пришли на молитву, понаблюдали, что там творится во внешнем дворе, и пошли. И вся, весь их разговор будет только во внешнем дворе. Они будут рассказывать, что там баба Катя как молилась, что там Шевцов сегодня на молитве кричал, что там еще что-то. Это все будет касаться только внешних проявлений, друзья. Я хочу, чтобы вы поняли практическую мою проповедь. Это все будет касаться только внешнего двора. И никогда они не перейдут черту внутреннего двора. Никогда они не заметят, что происходит внутри, с душой человека во внешнем дворе. А во внешнем дворе душа человека должна приготовиться. Я не буду рассказывать о внешнем дворе, потому что вы все знаете, что это такое. Знаете, когда очень сильно чувствуется внешний двор? Встаньте ночью для ночной молитвы. Встаньте, и вы почувствуете силу внешнего двора. Когда тебе хочется спать, тебя клонит, да, у тебя видение начинается, и ты после этих видений просыпаешься через 2 часа и так дальше. Это внешний двор, это томление. Самое лучшее видно внешний двор, когда ты ночью встаешь на колени. Редко бывает, друзья, ночная молитва, чтобы ты у меня практически не было никогда. Чтобы ты, ну, может быть, когда тебя ангел разбудит. Чтобы ты встал ночью и замолился. Но всегда у тебя есть вот этот период, когда ты томишься, когда ты ищешь, когда ты сердишься, когда ты думаешь, да все, уже кину, пойду спать и так дальше. И потом вдруг начинается момент, друзья, потому что внешний двор кончался тем, что священник вставал перед вход в скинию, и первосвященник брал рог с елеем и выливал ему на голову. Вы знаете, о чем я говорю? Ты стоишь, ты томишься, и вдруг ты чувствуешь, Ава Отче. И вы знаете, что происходит? Время выключается. Когда ты приготовил себя, и Бог посмотрел на тебя, и все, и первосвященник, наш Господь, пришел и вылил на тебя елей, когда сошел Дух Святой. Вот тогда ты можешь, вы знаете, о чем я говорю, ты можешь молиться час, два, три, для тебя время, ты открываешь глаза, думаешь, ого, 2 часа, как пролетели? Потому что в присутствии его один день, как 1000 лет, а 1000 лет как один, а что это значит? Это значит, я не знаю вообще, что такое время.
Друзья мои, внешний двор, он нужен, чтобы приготовить себя. Я только возьму по одному предмету, и мы идем молиться, друзья. Как я еще обещал, у меня еще 10 минут. Смотрите, внутренний двор, там было три... Смотрите, я возьму по одному предмету. Потому что внутренний двор, вот там было много, там был стол хлебов предложения. Знаете, что меня самое больше нравится во внутреннем дворе? Мне нравится светильник. Знаете, почему светильник очень важно? Потому что светильник – это вещь, которая дает свет. И я вам гарантирую, друзья, что рано или поздно в молитве вам надо будет свет. И вы знаете, что так же, как с этими снопами, когда мы пользуемся чужой поддержкой, обычно, когда нам нужен свет, когда мы не знаем, как поступать, какие-то серьезные перемены в нашей жизни, что-то надо сделать, жениться, не знаю, работа меняется, еще что-то, мы обычно ищем божественного светильника, потому что наша дорога во тьме, и мы не знаем, как идти. Нам нужен светильник, друзья. И мы часто идем к пророку, и это нормально, как я уже сказал. 60 крат это нормально, друзья. Но важно иметь личный светильник в своем доме, друзья. Важно иметь личное откровение от Бога. Важно научиться входить в присутствие Божье на молитве так, чтобы ты сам понимал, чтобы не другой тебе сказал. Знаете, часто бывает, да, этот

Я не знаю, куда идти. И для этого надо учиться нам сейчас, сегодня, пока есть возможность, друзья, склоняйте колени, входите в присутствие Божье, которое приведет вас к божественному светильнику. Когда он загорится, знаете, как происходит? Когда божественный светильник загорается, тогда уже все люди тебе говорят, вот так делай, ты говоришь, знаешь что, я знаю, как делать. Меня никто не сбьет, мне Бог сказал, аллилуйя. Друзья, я заканчиваю. Последнее место, это место, где Господь являлся сам, святое святых. Я хотел бы только очень коротко поговорить о том, что Святое Святых – это место, которое сильно изменяет наше сердце. Только в Святом Святых были скрижали, на которых были записаны заповеди. Мы идем с вами к молитве уже. 10 заповедей, или неправильно сказать, 10 слов, десятисловие, которые Божий перст, я хочу на это сделать ударение, буквально, если по нашему разговорному языку сказать, это был кусок камня, второй камень, который Моисей высек сам. Первые скрижали высек Господь, вторые Моисей высек сам. И когда он принес их в Божье присутствие, Бог взял свой палец, свою десницу, свой перст и написал 10 слов на каменных скрижалях. И книга пророка Исаии говорит нам, что для нас это важно, потому что сегодня происходит то же самое. Та же самая абсолютная операция, но она происходит уже не на камне, она происходит на плоти. Друзья мои, очень важно нам понять, что есть место, где наш характер может измениться. Если ты раздражительный, иди в присутствие Божье, где Господь перстом напишет на твоем сердце заповедь, которая вылечит тебя от раздражительности. Если ты сребролюбивый, есть присутствие Божье, который избавит тебя от сребролюбия, друзья. Если твой ребенок непослушный, возьми его за руку, продержи его до... Я знаете, что я заметил? Однажды был момент, когда, знаете, мы молились с семьей. И Тимофей, вы знаете все моего Тимофея, большинство из вас. Это такой человек, что на месте не посидит. Ему надо, даже на молитве, ему надо двигаться вправо, влево, и на коленях и так дальше, да? Так вот, друзья, я заметил одну такую вещь. Если продержать его достаточно долго в этом положении, он начнет молиться. Просто само время влияет на его духовное состояние. Друзья мои, пока есть возможность с нашими детьми работать, если нет, если он уже вышел, он уже взрослый, молитесь, чтобы Бог его затащил в свое присутствие, извините так, что я скажу, но это библейский термин, там написано «влеки меня», или по другой перевод можно сказать «тащи меня». Есть временами, я просто не могу, я не хочу. Тогда встаньте на колени и скажите: «Господи, просто затащи меня туда». А если кто-то не хочет, близкие наши, знакомые, им тоже скажите: «Господи, затащи его». Пускай он войдет в твое присутствие, и пускай твой перст сделает свою работу 100 раз. Друзья, я думаю, нам есть о чем молиться. Я думаю, у нас есть куда двигаться. Я хотел бы, чтобы мы были предельно искренни сегодня пред Богом. Друзья, встаньте на колени и совершите такую молитву. Если вы не определились, где вы есть, если ты не знаешь, где я, если тебя спросят, где ты 30, 60 или 100, а ты скажешь: да я не знаю, может, я еще и до 30 не дошел. А может, я где-то посередине между 30 и 60. Это тоже нормально. Самое главное, друзья, ощущать свою нужду в том, что мне надо сегодня больше. Есть состояние духовное, которое написано «блаженны нищие». И вы знаете, что это состояние, оно никогда не перестает, потому что вечно нищий, вечно блаженный, друзья. Если нищий перестал быть нищим, он перестал быть блаженным. Все очень просто. Поэтому мы должны встать и сказать: Господи, мне есть что менять в моей молитве, в моем чтении Слова Божьего. Я хочу сегодня быть ближе к Тебе. Скажите свое аминь. Аминь. Помолимся, Ава Отче.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бегство в Китай. Они пробирались через холодный сибирский край на юг России в направлении Китая. Мой отец слышал, что Китай — свободная страна. Он думал, что это будет хорошее место, чтобы там жить со своей семьей, а также иметь возможность проповедовать Евангелие в тех краях, где нет коммунистов. Он твердо помнил свое обещание служить Богу и проповедовать Его Слово везде, где бы он ни был. Через 2 года после того, как он и его жена Люба создали семью, у них родилась дочь Тафа, Тавифа. Это радостное событие в их жизни произошло 17 сентября 1929 года в Сибири, в деревне Закавряшино. Через год в семье появился Тони, который родился 1 июня 1930 года в городе Жаркент, Россия. Третьим ребенком в семье по пути из России в Китай была малютка Верочка. Когда они продолжали идти на юг из одной деревни в другую, все люди принимали их с распростертыми объятиями. Они хотели слышать о Боге. Это был настоящий голод по Слову Божьему. Когда мой отец проповедовал Евангелие, люди слушали его с большим вниманием и умилением. После служения они задавали много вопросов по Библии, и проповедник старался объяснять им как можно понятнее и доступнее, чтобы каждый мог получить ответ на то, что его волновало. Верующие одной маленькой деревни сказали моему отцу, что их деревня — последняя на пути к китайской границе, которая находится примерно в 250 километрах отсюда. Они предупредили его, что отсюда они должны идти только ночью, а в течение дня им нужно будет прятаться, чтобы их никто не заметил. Коммунисты внимательно следят за этой дорогой, и если они поймают вас, то отправят в сибирские трудовые лагеря, говорили они, беспокоясь об их судьбе. Вам понадобится где-то от 17 до 20 дней, чтобы добраться до границы с Китаем. Будьте очень осторожны. Чекисты разъезжают повсюду и сделают все возможное, чтобы попытаться поймать вас, прежде чем вы сможете добраться до границы. До сих пор верующие были очень любезными с ними, перевозя их из одной деревни в другую. С 3 маленькими детьми семья теперь более чем когда-либо нуждалась в транспорте, чтобы добраться до Китая. У отца совсем не было денег, и поэтому он не мог позволить себе купить лошадь. Один из местных членов церкви подошел к отцу и сказал: «Вам нужна лошадь для вашей жены и детей. У меня есть подходящая для езды, которую я хотел бы вам дать. Она слишком стара, чтобы тянуть тяжелый плуг в поле, но у нее еще достаточно сил, чтобы на ней ездить. Ваша жена и дети могут передвигаться на ней во время пути, и это будет большой помощью вашей семье. Мы не знали, что с ней делать, и собирались ее продать. Но нам было как-то жалко продавать такую еще крепкую лошадь. Мы молились об этом, и Бог положил нам на сердце, чтобы мы ее отдали вам». Крестьянин также предложил отцу 2 большие сумки, похожие на мешки. «Я сшил их специально для вас. Они похожи на седельные сумки, только вместо кожи они сделаны из холста. Они не рвутся и очень крепкие, и будут легко удерживать детей. Перекиньте их через спину лошади сзади, где сидит ваша жена. Посадите по одному ребенку в каждую сумку, а ваша жена пусть сидит перед ними. Или наоборот, ваша жена может поместить сумки с детьми перед собой. Таким образом, она сможет всегда их видеть. Третьего младшего ей придется держать на руках. Вы, дорогой брат, поведете лошадь. В это время года вам не нужно покупать для нее еду. Везде много травы. Воды кругом тоже достаточно.
Бог предусмотрел ваши нужды и побудил нас не продавать лошадь, а дать ее вам дорогу. И мы делаем это для вас ради Бога». Помолившись об охране в пути, они простились, и путники двинулись на юг, к китайской границе. Шли они ночью, а днем прятались где-нибудь в стороне от дороги. Продвигаясь все дальше по пути к границе, отец заметил, что растительность становится очень скудной. Да и воду стало находить все труднее. Когда они проехали около 10 ночей, у них закончилась вся еда и вода. Было еще темно, когда они спустились в небольшую низину подальше от дороги и, найдя несколько больших камней, укрылись за ними. Отец сказал матери: «Постарайтесь сидеть очень тихо, чтобы с дороги никто не заметил, что вы здесь прячетесь, а я возьму лошадь и пойду поискать для вас воду и еду». Он ушел еще до рассвета. Весь день мать с детьми напряженно и тревожно смотрели в просветы между скал, пытаясь увидеть отца. Но все было напрасно. День превратился в холодную ночь, и мать вместе с детьми прижималась к еще теплым от дневного зноя камням, пытаясь согреться и хоть как-то успокоить плачущих детей. Все они были очень испуганы. Отец не вернулся. Стояла глубокая ночь, и лишь вдалеке едва различимо чернели изломанные силуэты скал на фоне мерцающих звезд. Было так тихо, что каждый неожиданный звук мог быть слышен очень далеко. Мать испуганно шептала детям: «Тише, тише, не плачьте. Вдруг кто-нибудь услышит и придет сюда. Тогда нам всем будет очень плохо». Они были очень голодными и дрожали от холода. Большую часть ночи она тихо разговаривала с детьми, чтобы не давать им плакать. В предрассветных сумерках мать с облегчением заметила отца, который шел к ним, ведя лошадь на поводу. Он шел не с пустыми руками. Он нес воду и еду. Дети сразу же захотели получить свою порцию. Отец тщательно разделил воду и пищу, и в первую очередь они покормили детей, а потом и сами поели, совсем немного. Нужно было экономно расходовать продукты и воду в таком пустынном и безлюдном месте. Они молились и благодарили Бога за безопасное возвращение, за еду и воду, и за то, что мать и дети остались целы и невредимы. Дожидаясь темноты для продолжения своего пути, они весь день провели за большими скалами. На протяжении многих ночей они продолжали идти на юг к российско-китайской границе. Во время второй недели их путешествия отец заметил вдали свет, движущийся им навстречу. Это означало, что они уже приближаются к границе. Это был свет от фар автомобиля. Отец быстро направил лошадь с дороги, уходя как можно дальше, чтобы их никто не заметил. Когда фары приблизились к тому месту, где находилась семья, скрытая за выступом скалы, они разглядели два грузовика, в которых были красноармейцы. Вероятно, солдаты возвращались с казармы после своей смены по охране границы. Теперь отец знал, что они уже очень близко к китайской границе. Там всегда было много солдат. Теперь им нужно быть еще более осторожными, чтобы их никто не заметил, когда они уже так близко к границе. Перед их уходом один верующий дал отцу и матери старую сломанную швейную машинку. Он сказал: «Вот возьми это, если ты сможешь починить, это будет ваше». Отец с радостью взял швейную машину, посмотрел ее и сказал, что да, он думает, что сможет ее починить. Это была довольно дорогая вещь, и не каждый мог бы позволить себе иметь такую. Все это время в пути на юг они везли ее с собой. Отец знал, что если их поймают здесь на границе,
со швейной машинкой, то обвинят в перевозке контрабанды. Солдаты немедленно заберут ее, а его арестуют. Он решил спрятать машинку в песке под деревом, отметив это дерево, чтобы знать, где ее позже найти. После чего они двинулись дальше. Конечно, он вернется, когда это будет безопасно, чтобы забрать ее. 6 месяцев спустя отец снова перешел границу и нашел это дерево. Он выкопал старую швейную машинку и смог привезти ее матери. Эта машинка долгое время безотказно прослужила семье. Мать шила на ней одежду для всех своих домочадцев. Каждый вечер, при наступлении сумерек, когда становилось уже достаточно темно, они снова отправлялись в путь. Ведя лошадь под узцы, они по очереди несли Тафу на руках. Двое младших детей мирно покачивались в самодельных сумках-люльках на спине лошади. Размеренное покачивание, создаваемое лошадью при ходьбе, расслабляло и усыпляло их. Пройдя около 20 ночей, они стали слышать отдаленный шум бегущей воды. «Я думаю, мы очень близко к границе. Я слышу, как вода бьет по камням. Возможно, это та самая река, которая разделяет Россию и Китай», — предположил Петр. Они пошли на звук воды. Красноармейцы патрулировали обе стороны реки на границе. Беглецы знали, что они там, но не знали, как далеко от того места, где они выйдут к реке. На сердце было очень тревожно. Они боялись попасться им на глаза. Вместе они стали молиться Богу, прося у Него сохранить их в пути. Они не хотели, чтобы солдаты увидели, как они пересекают реку. По мере того, как они приближались к берегу реки, шум, стремительно бегущий по порогам воды, становился все сильнее и отчетливее. Подойдя совсем близко к берегу, они остановились, глядя, как вода с грохотом падает на камни и с оглушительным звуком несется дальше, закручиваясь и поднимая столбы брызг. Оглядевшись вокруг, Петр сказал Любе: «Оставайтесь здесь. Я пойду вдоль берега и попытаюсь найти безопасное место, где можно было бы пересечь реку». Ждать пришлось совсем недолго. Он быстро вернулся и сказал: «Я обнаружил очень хорошее место, где можно будет безопасно перебраться на другой берег. Река там более широкая и мелкая, и течение не такое сильное, как здесь». Когда они подошли к тому месту, Петр остановился и предложил помолиться. Он от всего сердца поблагодарил Бога за безопасность поездки до этого времени, а также и за еду, и за всех людей, которые им помогли. Затем он молился о Божьей воле в отношении их поездки в Китай, а также о возможности проповеди Евангелия там, а также чтобы Бог продолжал направлять их туда, куда Он хотел бы, чтобы они шли. Также он просил Божьей помощи в безопасном пересечении реки. Стоя в темноте у реки, Петр думал о лучшем и безопасном способе переправы через реку и о том, как бы им остаться незамеченными красноармейским патрулем. Он мог бы перебраться верхом на лошади через реку, везя сначала одного ребенка, затем другого, переправить жену, а затем перевести самых маленьких. Однако этот вариант мог оказаться более рискованным из-за вероятности быть замеченными патрулем. Так что лучше будет, если они переправятся все вместе за один раз. Он решил поместить детей в импровизированные сделанные сумки, а жену посадить верхом на лошадь. Она крепко бы держала одной рукой старшего ребенка, а другой держалась за гриву лошади. Он поведет лошадь через реку. Конечно, есть большой риск, что все они утонут в реке, но есть и шанс, что они выживут, если есть на то Божья воля.
У них не было другого выбора, как только пытаться во что бы то ни стало немедленно пересечь реку. Если бы они не решились на переправу и вернулись в Россию, это означало бы смерть и для самого Петра, и для всей его семьи. Даже могло быть хуже того, они заставили бы его наблюдать за казнью его семьи, а затем отправили бы его в трудовой лагерь в Сибирь. Это само по себе было бы для него смертью. Поэтому они должны были переправиться в Китай так быстро, как только возможно, и пока еще совсем темно. Им нужно было спешить, прежде чем красные охранники, патрулирующие границу, их обнаружат. Как только они перейдут в Китай, они будут в безопасности. Когда семья стояла в темноте около реки, Петра обуревали тревожные чувства. В своем воображении он уже видел, как они идут по этой бушующей реке с ее сильным течением, как их сметает бурной водой, и они тонут. Внезапно его что-то как будто подтолкнуло. Они больше не должны тут стоять в нерешительности. Им нужно переправляться через реку немедленно и без колебаний. Это будет означать для них жизнь или смерть. Эти два слова продолжали крутиться в его голове. Жизнь или смерть. Что будет? Промедление может оказаться для них гибельным. Скоро будут проходить пограничники, которые не станут с ними церемониться. Их просто-напросто расстреляют. «Если мы сейчас пойдем без колебания, мы будем жить, если Бог захочет», — решительно проговорил он и посмотрел на жену, стоящую рядом с ним. «Садись на лошадь и одной рукой крепко прижимай к себе Таву, а другой рукой держись за гриву лошади. Малыши будут находиться каждый в своем мешке, по обе стороны лошади». Но Люба так не думала. Ее глаза расширились от ужаса. Ее охватила паника. «Нет, нет!» — умоляла она мужа. «Я не смогу этого сделать! Я не умею плавать! Я не умею плавать!» Плача повторяла она. «Я упаду с лошади и утону! Я не удержу малышку, и она тоже утонет! Я не могу этого сделать! О, давай вернемся! Я так боюсь!» Слезы градом катились из ее глаз. Она вся дрожала от переполнявшего ее страха. Петр пытался посадить ее на лошадь, но она отчаянно сопротивлялась. Она хватала его за шею, судорожно цепляясь руками. Она просто категорически отказывалась садиться на лошадь. «Нет, нет, только не это! Мы все утонем!» — плача говорила она. Наконец он успокоил ее и подтолкнул к лошади. Положив руку на гриву, он сказал: «Вот, держись крепче. Теперь возьми Верочку и прижимай к себе покрепче. Не бойся, я все время буду рядом. Господь нам поможет. Мы обязательно переправимся». Люба все еще продолжала шепотом причитать, что это слишком опасно, и что она не может это сделать, и что они все утонут. Петр помог ей взобраться на лошадь, показал, как держаться за гриву, подал ей ребенка, которого она сразу крепко прижала к своей груди. Она все еще была взволнована, но уже не сопротивлялась. Петр своим обычным мягким, успокаивающим голосом убеждал ее: «Не бойся, с тобой будет все в порядке. Просто ухватись за лошадь и держи ребенка. Все у нас получится». Медленно он вошел в реку, ведя за собой лошадь. Шаг за шагом, осторожно нащупывая дно шестом и ставя следом ногу, он продвигался к спасительному берегу. Примерно на полпути стало намного глубже. Течение реки заметно усиливалось и, закручиваясь вокруг Петра, с силой тянуло в сторону от нужного направления. В какой-то момент он чуть не выпустил из рук уздечку лошади. Нога соскользнула, и его потянуло куда-то в глубину. Бороться с напором воды
и нащупывать дно, да еще и вести лошадь, оказалось слишком трудным. Сильное течение просто сбивало с ног. Единственное, что смог сделать Петр, это добраться до гривы лошади и держаться за нее. Ухватившись за лошадь, он нащупал дно и пошел уже рядом с нею, а не впереди. Большая и сильная лошадь шла уверенно и спокойно. Мощное течение воды, похоже, вообще не беспокоило ее, и Петру стало намного легче двигаться. Много раз он чувствовал, что теряет дно под ногами, но лошадь продолжала тащить его. Она медленно двигалась вперед. Казалось, она чувствует опасность, окружающую их, и что их сохранность зависит от ее силы. Наконец, Петр почувствовал, что его ноги снова касаются дна реки. Он уже не плыл, держась за лошадь, а стал идти рядом. Река была уже не такой смертельной и глубокой по мере того, как противоположный берег становился все ближе и ближе. Петр все еще цеплялся за гриву лошади, изо всех сил стараясь идти в ногу с ее шагами. Наконец лошадь вытащила их на берег, на стороне Китая. Она остановилась. Казалось, что она понимала, что все уже в безопасности и можно передохнуть. Петр, взяв руку жены, стал молиться вслух, благодаря Бога за то, что они смогли проделать такой трудный и опасный путь через реку, и за большую крепкую лошадь, которая так помогла им, и за своих друзей, которые пожертвовали ее для них. Слезы радости непроизвольно наполняли их глаза. Немного передохнув, они отправились от берега к дороге. Красноармейцы всегда патрулировали обе стороны реки, поэтому они были все еще в опасности, что могут встретить их. Ночь была лунная и довольно светлая, так что они смогли пройти большое расстояние от реки к роще деревьев, где и провели остаток ночи, чтобы просушить одежду и отдохнуть, прежде чем идти дальше». Незадолго до рассвета Петра разбудили голоса, которые слышались где-то не так далеко. Он поднял голову и внимательно прислушался. Да, это были мужские голоса, и говорили люди по-русски. Мужчины, должно быть, были очень веселыми, потому что они смеялись, что-то напевали и шутили. Это были солдаты, возвращающиеся в Россию после патрулирования берега со стороны Китая. Петр быстро нырнул обратно в кусты, чтобы убедиться, что все спят. Должна быть полная тишина, пока солдаты не пройдут мимо их. Наступало утро. На сердце было спокойно и радостно. Ощущение собственной безопасности давало такой покой, который они так стремились обрести, проходя свой длинный и опасный путь к границе Китая. Отдохнувшие и спокойные, они стали собираться в путь. Опять повесили седельные сумки на спину лошади и поместили каждого ребенка в свой мешок. В этот день Люба решила пойти с мужем пешком. Они по очереди несли Таву на руках. Ей это очень не нравилось, и она сердито требовала, чтобы ей позволили идти самостоятельно, рядом с мамой. Конечно, она была слишком маленькой и не могла идти так же, как ее родители, хотя они шли очень медленно. Она быстро уставала, и им приходилось нести ее, передавая из рук в руки. Хотя идти в течение дня было намного проще, они все равно еще старались держаться подальше от главной дороги. В полдень они увидели на некотором расстоянии от дороги дом с мельницей. Отец подумал, что он сможет поработать там в обмен на еду и место для ночлега семьи. Поэтому они направились к этому дому.

0: «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Благо, что есть Тот, кто всегда остается неизменным и всегда пребывает с нами. Благо, что среди бушующего моря жизни есть прочная твердь. О, друг мой, не привязывайся душой твоей к тленному, изъеденному молью, бренному сокровищу этого мира, но возлюби того, кто остается верным тебе вовеки. Не строй дом твой на зыбком песке лживого мира, но возложи упование твое на эту твердь, которая будет вечно и непоколебимо возвышаться среди ливней и ревущих потоков. Друг мой, молю тебя, храни сокровище твое в надежном месте. Сложи жемчужины твои там, где никто не сможет украсть их у тебя. Предоставь все Христу, возложи на Него все твое упование. Отдай Ему всю любовь твою, упокой веру твою на Его искупительной крови. И тогда ты сможешь с легким сердцем воспринимать лишения и бросать вызов смерти. Помни о том, что все цветы в саду мира увянут в свое время, и наступит день, когда не останется ничего, кроме голой, холодной земли. Черный ветер смерти скоро задует свечу твоего существования. О, как радостно будет видеть солнечный свет, когда свеча погаснет! Темный поток скоро поглотит и унесет с собой все, что есть у тебя. Поэтому обвенчай сердце твое с тем, кто никогда не оставит тебя. Доверься тому, кто вместе с тобой войдет в быстрое течение черной реки смерти, доставит тебя невредимым к небесным берегам и навечно усадит подле себя на небесах. Иди, скорбящий сын страданий, и поведай о самом сокровенном твоему другу, который роднее тебе, чем родной брат твой. Возложи все заботы твои на того, с кем тебя никто не разлучит, кто никогда не оставит тебя и кто никогда не отпустит тебя, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Я с вами во все дни, этим обещанием живет душа моя. Мне достаточно одного лишь Христа, пусть даже все остальные покинут меня.
1: Как славно, празднично живем, конгрессы, съезды, фестивали. Но вспомнить хочется о том, как мы когда-то начинали. Как наши деды в кандалах за убеждение, за веру этапом шли в Сибирь, в ГУЛАГ, на смерть, на пытки, на расстрелы. Как много дорогих нам лиц в стенах тюремных казематов, психиатрических больниц свой путь окончили когда-то. Дома молитвы под замком, общение тоже под запретом, но ночью шли, чтобы тайком читать из Нового Завета. Молитвенным был каждый дом, без кафедры и без эстрады, собранье тесном дорогом там Бог дарил часы отрады. Как ловят листья ветра вздох, такую чуткость все имели. Во дни страданий и тревог там сострадать другим умели. Прошли года, ослаб режим, власть разрешила собираться. И каждый словно бы ожил, свободой стали наслаждаться. И хоть сидели в тесноте и в невысоких помещениях, но все ж в любви и простоте мы все склонялись на колени. Противники Христа не раз еще метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости и приглашали нас к себе, благословениями делились. Мы так воспряли, что уже бояться мира разучились. Ведь хочешь — проповедуй, пой, на площади, в театре, в парке. А хочешь, дом молитвы строй, а Библией дари подарки. Не ведал в камере мой дед, как книги эти упразднятся. Уютно стало нам везде, сонливость стала проявляться. Уют и сон всегда близки, и даже совесть спать согласна. Увы, как зыбкие пески, богатство и покой опасны. Когда без следствий и суда за веру забирали брата, то на устах сестер тогда была молитва, не помада. Когда отца под звон цепей везли на север скотовозы, то на ресницах дочерей не тушь была тогда, а слезы. Когда за проповедь твою тебя приводят к прокурору, тогда не рэп и рок поют, а слышат ангельские хоры. И если трепетно любя, Христом живут, горят им, дышат, тогда Иисус любит меня, на майках и носках не пишут. Когда судили лишь за то, что ты пресвитер к высшей мере, тогда был мир в церквях, никто так не боролся за портфели. Свобода розой расцвела, но в ней отраву дьявол прячет. Кто не забыл Христа слова, тот видит это все и плачет. А путь еще не завершен, и каждый это помнить должен. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим.
2: Плыл пароход из Африки в страну, что названа Британией Великой. Был тихий вечер, в легкую волну луна бросала бронзовые лики. На палубе под звездами стоял один мужчина, в думу погруженный. В оставленной стране он потерял свою семью. Он выдохнул со стоном. Мужчина книгу памяти листал. Все прожитое вновь переживалось, и сердце то тревожила печаль, то нежно обволакивала радость. Вот с молодой женою в дальний путь он отправляется миссионером, чтоб совершать для Иисуса труд, сердца воспламеняя Божьей верой. 5 долгих лет борьбы, молитв и дел, сердца медлительны на весть благую, но, наконец, наградою в труде общину видеть, братскую, живую. Мужчина, улыбнувшись, поднял взор к высоким звездам и шептали губы хвалу Создателю долины гор за то, что он свое творение любит. Храни, Спаситель, Церковь от врагов, и рост ее благослови обильно, чтоб каждый почитал завет Христов и в благочестии святом был сильным. Потом он вспомнил, как родился сын. Потом к семье дочурка приложилась. Земное счастье унеслось, как дым, когда оборвалась супруги жизнь. Потом болезнь унесла детей, и он остался в целом свете. Терять любимых боли нет больней, на сердце шрамами потери этим. Слеза с ресниц дрожащих сорвалась, в пучине океанской растворилась, но в голос молвил он: «Тебе хвала, великий Бог, за явленную милость, за годы радости семье моей, за то, что дети и жена с тобою, за то, что в мире горе и скорбей для многих ты стал лучшую судьбою». Мужчина смолк, и взгляд его скользнул к черте, соединившей землю с небом. С рассвета вновь увидит он страну, в которой 20 лет уже он не был. Порт был украшен, пароход пристал, под звуки многогласного оркестра известную особу люд встречал. Спускался дипломат по трапу резво. Приветствие ему народ кричал, летели воздух и цветы, и шляпы. Никто ж миссионера не встречал. Он в одиночестве сходил по трапу и мыслил так: забыли все меня. О, Господи, ты видел, как встречаем был дипломат. Ничто не значу я для всех людей, добавил он в печали. Но не замедлил ласковый ответ: сей дипломат уже домой приехал, а ты ж еще не дома, сын мой. Нет, звучало Божье слово будто эхом: когда прибудешь в небеса домой, тебя я встречу несравненно лучше. Готов уже венец твой золотой, из царских рук награду ты получишь. Дорожкой не ковровой ты войдешь, и славы солнца путь твой устелю я под музыку архангелов и звезд, под ангельское пенье «Аллилуйя». Отцу внимал миссионер седой, взор просветлел, и сердце умилялось. Да, отче святый, не земля мой дом, прости меня за плотскую усталость. Слава Богу!

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

любое время дня и ночи, когда ты остаешься один, стоит немножко прислушаться. Ты услышишь, что у твоей двери стоит.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Сравнивая время, в которое мы живем, с прошлыми эпохами, мы многое находим поистину удивительным. Посмотрите хотя бы на газеты, журналы, книги, которые громадными тиражами печатаются сегодня. Может ли хоть кто-нибудь прочесть все, что печатается хотя бы на его родном языке? Конечно, нет. И, откровенно говоря, не так уж и много книг, которые могут выдержать проверку времени. Сегодня мы хотим, однако, поговорить о книге, которой не с чем сравнить. Так велико влияние, которое она оказала и оказывает на истории всего человечества и отдельных людей. Вы уже догадались, что речь идет о Библии. Да, о авторитетном слове всемогущего Бога. Сегодня мы, во-первых, задумаемся над тем, какое важное имеет значение Слово Божие. Во-вторых, поговорим о том, как читать Библию и как вникать в прочитанном. И в-третьих, обсудим, как все это применить в нашей повседневной жизни. В первую очередь возьмем один пример из Ветхого Завета, из книги Неемии. Эта история расскажет нам о значении Слова Божия и о его влиянии на слушающих его. Мы прочтем из 8 главы несколько стихов. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которой пред водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать». И уши всего народа были преклонены книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него стояли другие люди. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои». И преклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. И левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня». Вы представляете себе эту картину? Весь народ стоит на площади, на одном месте и с напряженным вниманием, с открытыми сердцами слушает чтение Писания и вникает в толкование этой книги. И длится это каждый день. Они так жаждали слушать Слово Божие. И утолить эту жажду не могли иначе, как 7 дней подряд слушая Слово Божие и вникая в Него. А мы... Так же ли велика наша потребность в Слове Божьем? И вот, размышляя об этом, мы найдем, по крайней мере, 6 причин, 6 оснований, на которых сыждена наша жажда, наше стремление к Слову Божию. Во-первых, Словом Бога мы дышим. Это духовное дыхание, данное нам Господом. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Евангелие от Иоанна 6:63. Во время чтения Писания Дух Божий действует в нас. Мы чувствуем прилив сил, нам хочется славить Господа, нам хочется следовать за Христом и трудиться во славу Его. И это мотивирует нас проводить еще больше времени в чтении Слова Божия. Слово Бога питает нас. Это наша духовная пища. Порой мы об этом забываем, но если мы хотим быть полезными Богу, мы должны быть более и более духовно зрелыми. А созреть без подкрепления этой пищи невозможно. Господь хочет, чтобы каждый из нас возрастал и чтобы этот духовный рост не прекращался. В первом послании Петра мы читаем во 2 главе, во 2 стихе такие слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, наше молоко, наш хлеб насущий – это Божье Слово. Им мы глубже познаем Господа, им мы глубже познаем самих себя, Этим словом сам Бог учит нас, как нам преображаться и быть более похожими на Сына Его. Слово Божие помогает нам узнать и понять Божью волю, как в целом, так и в самых малых деталях нашей жизни. Бывало ли у вас при чтении Библии такое внезапное ощущение, что тот или иной стих относится непосредственно лично к вам? Стихами Писания Господь помогает нам принимать правильное решение, как сказано в книге Притчи. Чтобы понять мудрость и наставление, понять изречение разума, тогда уразумеешь ты правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Это во втором стихе первой главы и девятом стихе второй главы. Затем Слово Божие – наше оружие в борьбе с грехом. В послании Ефесянам в 6 главе мы читаем: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять». И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие – это наше оружие. Когда мы его употребляем и размышляем над ним, оно вооружает нас силой, помогает устоять против всех козней дьявольских, против греха и против мира. Притом, Божье Слово – это истина. Автор Библии – сам Бог. Он не позволил в своей книге ошибок и не позволил ей стать книгой, которая содержала бы просто высказывания людей. Много есть на свете книг, но все они написаны людьми. И только одна книга содержит в себе полную и абсолютную истину – это Библия. В своем втором послании апостол Петр говорит в первой главе и в 20 и 21 стихах: «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Затем Божье Слово – это его призыв любви всем народам, всему миру. Вот что говорит апостол Иоанн в 20 главе 31 стихе: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И Господь сделал своими вестниками нас. Он хочет, чтобы мы проповедовали Его Слово по всей земле, чтобы мы свидетельствовали о Христе всем людям, чтобы мы указывали им путь к вечной жизни. Вот почему так важно познать это Слово, проникнуть в него глубже и глубже. Приведенные нам этих шесть доводов объясняет истоки нашей жажды, нашего желания читать Слово Божие и вникать в него. И знаете ли вы, что происходит? Когда мы это делаем, сам Иисус Христос становится для нас живее и реальнее. Он центральная личность Писания. В Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все это делает Библия главной книгой в мире. Вот почему люди, не имеющие этой книги, молят о ней Господа, жаждут ее иметь. А что же о чтении Слова Божьего говорит сама Библия? Давайте прочтем два места. Одно из Ветхого Завета, другое из Нового. Сначала Второзаконие 17 глава, 18 стих по 20 стих. «Но когда он, то есть царь, сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановлений сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Из этого отрывка мы видим, что царь Израиля должен был иметь список Слова Божия. И вовсе не для того, чтобы просто положить его на свою царскую книжную полку, он должен был читать это слово ежедневно, Для чего же? Здесь сказано, чтобы он научился бояться Господа Бога своего, чтобы не надмевалось сердце его, и тогда его царствование будет долгим и благословенным. А сегодня взгляните вокруг, какой контраст. Если бы все власть имеющие руководились этим правилом, то есть читали Слово Божие постоянно и повиновались бы Ему, как изменился бы наш мир? Господь хочет, чтобы Его Слово читали все – дети, и студенты, и рабочие, и главы семейств, и главы правительств. Вот что поражает нас в жизни царя Давида. Пока он был простым пастухом, он ежедневно читал Слово Божие и размышлял над ним. Это понятно, у пастуха есть время для чтения. Но позже, став царем, обремененный множеством забот о народе, он продолжал делать то же самое. Очень поучительна книга притчей Соломоновых. Если книга псалмов повествует о наших взаимоотношениях с Богом, то книга притчей о наших взаимоотношениях друг с другом. В ней 31 глава. Один из моих друзей любит иногда выбрать в году месяц и читать по одной главе в день из этой книги. При этом он просит Господа помочь ему применить к жизни один из стихов читаемой главы. Прочтем теперь отрывок из Нового Завета, Евангелие от Луки, глава 4, начиная с 16 стиха. «Иисус пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него». И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходящим из уст его. В этом отрывке мы видим Иисуса, читающего в синагоге книгу пророка Исаии. Что же он сказал, закрыв эту книгу? «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Сказано немного, но что это за слова? Видите, Слово Божие, прочитанное и правильно истолкованное, проливает свет всегда на Иисуса Христа. И в этом самое большое благословение изучения Библии. Читая ее, мы лучше и глубже познаем Иисуса Христа. Прочтя то или иное место из Библии, полезно задать себе вопрос, что я узнал сейчас о моем Господе Иисусе Христе? Христа вы найдете на всех страницах Библии. Вы его найдете при создании мира. Он является и в истории израильского народа. Он в пророчествах. Всюду он. Он и в самом исполнении Нового Завета. Когда нам становится ясно присутствие Господа в каждом слове Библии, когда мы сознаем, как важно ее читать, мы должны спросить самих себя, достаточно ли времени я посвящаю чтению Библии? Если ответ будет «недостаточно», то вам можно посоветовать вот что. Составьте для себя небольшую программу чтения. Например, можно начать таким образом. Одна глава Ветхого Завета и одна глава Нового Завета каждый день. На следующий день следующие главы из тех же книг. Таким образом, у вас сложится полная картина одной книги Библии за другой. Кто-то так выразился. «Для меня очень важно пройти всю Библию насквозь, но еще важнее, чтобы Библия прошла сквозь всего меня». Он имел в виду, что намерение Божие, чтобы Слово Господа влияло на нас, нас изменило. Но оно не изменит нас, если мы не будем размышлять над тем, что мы читаем. И что же мы хотим сказать словом «размышлять»? Это значит, что мы должны разбирать, анализировать отрывки из Священного Писания, выявлять его смысл, молитвенно соотносить его с нашей жизнью и ставить целью осуществление его. Мы живем в эпоху скорости. Все меньше у нас времени для уединенного размышления. Однако Господь указывает, что размышлять над Его Словом и вдумываться в Него – дело первостепенной важности. Давайте посмотрим, почему. Мы назовем две причины, хотя их, конечно, больше. Первое – время, проведенное в таком размышлении, это время, проведенное с Богом. Царь Давид сказал, это 103-й Псалом, стих 34, «Да будет благоприятна ему песнь моя», а в английском переводе «размышление мое, буду веселиться о Господе». Да, именно радость, именно любовь к Господу – вот чувство, которое мы испытываем, размышляя над Словом Божьим. Второе, когда мы стали детьми Божьими, все наши мысли, сам способ нашего мышления нуждается в коренной перемене. Нам надо научиться думать не о том, что плохое, но о добром, о возвышенном. В послании к Римлянам, 12 главе, во 2 стихе сказано «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Вот почему апостол Павел в другом своем послании к филиппийцам в 4 главе, 8 стихе говорит так, еще ярче разъясняет это. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Еще послание Ефесянам в 4 главе, стих 22 по 23. «Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновляйтесь духом ума вашего». Павел затрагивает здесь очень важный вопрос. Он говорит, что грех начинается с нашего ума. Мы встречаем искушение и начинаем о нем думать. Оно не отстает от нас даже и во сне. Все начинается с мысли. Можем ли мы остановить, не дать развитие таким мыслям? Да, можем, если мы заполним наш мозг мыслями о Боге, Словом Божьим. Пустоты в нашем мозгу не бывает. Или он наполнен греховными, низкими мыслями, или мы отдаем свой разум Господу, Его Слову. Даже Христос, вспомните, когда был искушаем, обращался именно к Слову Божию. А помните, что Господь обещает тому, кто размышляет над Его Словом постоянно и выполняет его? Что сказано в первом псалме? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Можем ли мы представить самих себя в образе дерева? А ведь Библия несколько раз уподобляет людей праведных дереву, посаженному у воды. Корни его глубоко в земле. А чем глубже корни, тем больше живительных соков получает дерево, тем устойчивее оно. А на какой глубине наши взаимоотношения с Иисусом Христом? Глубоко ли проникаем мы в постижение Слова Божия? Посмотрите на дерево. Как часто мы пытаемся получить какие-то плоды собственными силами? А ведь дерево этого не делает. Господь обещает дать и дает плоды тому, кто питается от Его Слова. Здесь сказано дальше, что лист не увянет. Могут наступать и тяжелые времена, но завянуть Господь не даст такому дереву. А каким чудным обетованием кончается этот стих? «И во всем, что он не делает, успеет». Вдумайтесь, что получается. Чем больше времени мы посвящаем чтению Слова Божьего, тем больше времени останется у нас, чтобы успеть сделать все начатое. Это удивительное, но это так и есть. Мы должны, дорогие друзья, научиться размышлять сосредоточенно, молитвенно, практически. Нет ничего особого сложного, никаких непреодолимых трудностей тут нет, если только есть желание. Подумаем теперь о пару таких методах изучения того или иного стиха Библии. Возьмем первый – постановка вопросов, относящихся к данному тексту, и второй – выделение отдельных слов. Сначала о первом. Вопросы и ответы на них помогут вам, во-первых, проанализировать содержание и смысл стиха. Во-вторых, как молитвенно соотнести это со своей жизнью? И третье, приспособить их на практику. Какие же ставить вопросы? Чтобы достичь этой цели, пригодятся вопросы, как, например, «что», «как», «когда», «кто», «где». То есть, о чем здесь говорится? Кто это сказал? Почему он сказал именно так? И тому подобное. Для постижения второй цели – соотнести все это со своей жизнью – вопросы другие. В чем я тут узнаю себя? И к какой стороне моей жизни относится этот отрывок? Приходилось ли мне испытывать что-либо подобное? И чтобы наметить способ претворения этого отрывка в жизнь, спросите себя так: как я могу следовать этому сегодня? Что в моей жизни Господь хочет изменить этим стихом? Как, следуя этому стиху, я могу еще приблизиться ко Христу? Давайте для примера возьмем один стих и поразмыслим над ним этим способом. Возьмем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Будем ставить вопрос и тут же на него отвечать. Как Бог проявил свою любовь? Тем, что Он послал в мир Сына. Какова была Его цель? Спасти мир. Продолжайте задавать вопросы, и Дух Божий откроет вам новые мысли о Христе, о вашей собственной жизни и многое другое. Не отвлекайтесь, сатана хочет отвести нас от углубленного размышления, ведь оно приводит нас к постижению Бога и к повиновению Его Слова. После таких ответов на вопросы следующий этап размышления – выделение слов. Продолжим, например, этим же стихом. «Ибо так возлюбил Бог». Кто? Бог – Творец неба и земли. Возлюбил. Как Бог относится к миру, в том числе и к неверующему миру? Он любит. Он любит святой любовью. Мир. Кого возлюбил Бог? Весь мир. Всех, без исключения людей. Продолжая этим методом, мы сможем обдумать этот стих с разных точек зрения. Слова и мысли станут для нас более значительными. А теперь несколько заключительных советов. Было бы полезно, взяв бумагу, написать, почему Слово Божие имеет особое значение для меня лично. Может быть, вы найдете одну причину, может быть и много. Хорошо, если вы сделаете это прямо сейчас, когда кончится наша передача. Затем, если вы еще не начали читать Библию по твердой программе, начните, не откладывая. Две главы в день – будут прекрасным началом. Выделите для этого специальное время. Какое именно это, вам лучше, конечно, знать. И, наконец, начните учиться размышлять над Словом Божьим. Для начала вы можете для этого использовать ваш утренний тихий час, ваше время общения с Богом. Прочтя несколько стихов, выберите один из них, наиболее близкий вашему сердцу. Это будет волнующие минуты, когда ваши мысли проникаются мыслями Божьими. И не забывайте чудного обещания в первом псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Да поможет вам в этом Господь.

молитва. Я вновь стою пред алтарем, в молитве Божией я склоняюсь, и попросить хочу о том, как многие тебя не знают. Не о себе хочу молить, я раб навеки твой, о Боже, но ныне я хочу просить, прости народ, людей всех тоже. Прости отцов, что отступили и благодать твою забыли. Жизнь без огня и лишь дымок, сердце закрыто на замок. И духом песни не поются, это лишь в прошлом будто сон. Молитвы редко в небо льются и ждут, когда вернется он. Вернется тот, кто сердце знает и мысли наши наперед. Он знает, кто душой страдает, к тебе душа, он сам идет. Шагает смело по равнинам, через горы он спешит к тебе, как пастырь добрый, посмотри, он есть светильник твой во тьме. С ним ты пройдешь долину смерти, и по пустыне поведет, и глаз с небес, вам люди верьте, что каждого он сам спасет. Но только надо ныне люди на стражу встать и не дремать, ведь враг он хитрый и опасный, готов живыми вас глотать. Только не бойся, и сам с верой кровь Иисуса призывай на дом, на сердце и на мысли, в молитве сердце открывай. И он усмотрит, и поможет, кто доверяется ему, враг одолеть тогда не сможет. Небо зовет всех на войну. Война здесь ныне непростая, она на смерть или на жизнь, здесь игры демон не играет, так что ты с верою борись. Вера твоя щит, и слово меч, и шлем спасения одень ты. Готовься к схватке, человек, забудь падения моменты. Не время ныне вспоминать, но время простираться дальше. Туда, где будем отдыхать, на небе, там не будет фальши. Там не обманут, не солгут, конец придет слезам родные. Мама, там слезы все утрут, забудешь боль. Моменты злые. Войне придет конец, друзья. Забудем скорби и печали. Не будет больше там утрат. Войдем в покой в небесной дали. Когда-то в жизни, подняв очи, смотрели в синюю глубину. Проходили и дни, и ночи, и каждый ждал свою судьбу. Когда придет конец страданиям, на небе встреча со Христом. Но слышно голос Бога свыше, нет, не пора, не сейчас, потом, в конце ты отдохнешь, а ныне ступай ты смело на войну, ведь я сказал, что я с тобою, и через огонь я проведу, через воды не потопят, и волны моря не зальют, я властелин, я повелитель, послушай, тебе вот ангелы поют, они вокруг, как стая в небе, оградой плотной над землей, отрада помощь. Сила с теми, кто сердцем, с Богом и душой. Я обещал, и я исполню. Вспомни, однажды я сказал, я ополчаюсь над тобою, кто себя в руки мне отдал, чье сердце полностью во власти, и жизнь доверил всю лишь мне, то неужели я оставлю или забуду на земле? Ангелов своих я сильных поставлю стражником, о друг. Я в обещании своем верен, не выпущу из своих рук. Держу тебя за правую руку, услышь мои слова, держись, не отпускай ее ты в муках, но верою во мне крепись. Не в человеке твоя сила, нет, ты не надейся на него, он ныне жив, а завтра в могиле. Его могущество прошло. Я твоя крепость и спасение, поверь ты мне, поспешай. Спеши ко мне через волнение и верой по воде ступай. А я открою в море сушу и разделю, чтоб ты прошел, ведь я люблю тебя и душу. Я драгоценную нашел. Я за нее на крест Голгофы пошел страдать, чтоб ты и жил, и за нее отдал бы все царства, но только ты, чтоб не грешил. И если в этом ты поверишь и примешь в душу мой совет и обещание не забудешь, получишь ныне твой свой ответ. Вопросов много, но не время, а время ныне посмотреть, готов ли ты со мной встречи и за меня сам умереть.
И если да, то остальное не важно, друг мой, ты поверь, ведь это все здесь так земное, нам не откроет в небо дверь. Я путь, я истина и жизнь, вот что знать это ныне важно, и чтобы ныне нам спастись, Сын Божий к нам пришел однажды. Через Голгофу, через крест, мостом на небо Он стал люди. Пойдем мы смело все за Ним, на небе мир навеки будет. И если ныне дождь, туман, не бойся, это не навеки, это всего лишь Божий план, и ты пройдешь через эти реки. И слезы Он утрет все сам, но только ты дождись в терпении, не будь ты склонен, как Адам, и не спеши решать в волнении. Зайдешь, как солнце, как заря, Спаситель силою могущий, чтоб не забила ты душа, что солнце есть за этой тучей. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

надо приучить себя нуждаться в немногом. Тщетна слава человеческая, если внутренне обличает совесть. Что пользы страждущему лихорадкою на одре, сделанному из слоновой кости, когда внутренний жар не угасает? Мы должны искать такого счастья, которое наполняет душу даже при самых горестных и мучительных обстоятельствах. Какая слава в жизни сей, земной печали не причастна? И кто счастливее из людей, и чьи надежды не напрасны? Лишь тот счастливый, кто пришел к Спасителю людей с повинной, тот счастье вечное нашел в святой крови его невинной. Его Спаситель сам простил и окружил его любовью, он все грехи его омыл пречистой праведной кровью. И как не радоваться мне, меня он к тихим водам водит, меня ведет он к той стране, где солнце правды не заходит.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к евреям, глава 7. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь Правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь Мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим, и здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Авраама именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, — который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навек совершенного. Глава 8. Послание к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Глава 9. Послание к евреям. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которой называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив, почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самою же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение.

Нет, нельзя, как другие. Ты Господен, ты свят, отделен. Ты не можешь идти, как идут остальные. Не для этого был ты прощен и спасен. Ты рожден, чтоб летать и парить, словно птица, над заботами дня и житейской земной суетой. Пусть желания твои на земле сей не все могут сбиться, но в чертогах небес ты найдешь тихий вечный покой. Не смотри, как живут и идут остальные, не смотри, на Иисуса лишь только взирай, у тебя должны быть чувствования иные, только так, милый друг, унаследуешь рай. И пусть узок тот путь, тяжело так на гору подняться, враг пускает стрелу, а щит веры так сложно поднять. Не спеши, не спеши в плен так быстро сдаваться. К Иисусу взывай, Он поможет и даст благодать. Он прожил и прошел тот путь прежде, но не шел так, как все, а был честен и кроток, смирен. Он был лучиком светлой и чистой надежды и любил всех людей, хоть за это и сам был казнен. Кто ж сегодня взойдет? Кто на гору Господню? Кто останется там, чтобы вечно мог с ним пребывать? Тот, кто есть не как все, пусть и часто бывает так больно, для него венец славы готов, и Господь его с радостью даст.

Друзья, отрадно сидеть у ног Иисуса. Но если самым почетным местом на поле битвы является место опасностей, то нам нельзя спокойно сидеть, петь и радоваться. Нам нужно встать и все поставить на карту ради Иисуса. Дорогой друг, стремись служить Господу Иисусу. Это почетнее, чем быть всегда только с Ним. И для народа это лучше. Христос покидает Гадаринскую местность. Жители попросили Его уйти, и Он уходит. Он, казалось бы, говорит этим людям: «Я ухожу, потому что вы попросили Меня уйти. Мой уход означает ваш приговор, потому что вы отвергли Меня. И все же я не совсем ухожу от вас. Я останусь здесь, через тебя, исцеленного. Я дам тебе Моего Духа, и таким образом останусь с тобой. Они будут слышать тебя, раз не хотят слушать Меня». Когда Господь Иисус ушел, этот человек остался там. Люди могли приходить к Нему и слышать Его рассказ о том, как свиньи бросились в море. А если они не шли к Нему, то Он мог пойти к ним и все рассказать. То есть там был представитель Господа, которому было поручено это святое служение, поскольку великий Спаситель ушел. Господь Иисус вознесся на небо, оставив тебя здесь, дорогой брат, чтобы ты продолжил Его дело. Быть со Христом хорошо, но быть принятым Христом на Его служение еще лучше. Но здесь есть еще нечто, что превосходит все, а именно одновременно работать для Него и быть с Ним. Мне хотелось бы, чтобы каждый христианин стремился к этому положению. Для этого стремись не только много делать для Христа, но и много быть с Ним. Георг Мюллер мудро заметил: «Не покидай утром свою комнату, не уладив прежде все между тобой и Богом. Имей постоянное единение с Господом Иисусом. Тогда ты сможешь быть с Ним и одновременно служить Ему».

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

тот день, когда придет зима и упадет на землю снег, согреет мысль меня одна, что длится той зиме не век. Умчатся хладные ветра, растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла, весна тепло.

и будет вся земля светла. Весна тепло мне принесет, и сразу станет легче мне.

Первые годы духовной работы были временем распространения Евангелия. Как в городе, так и в провинции росло число последователей учения о прощении грешника по благодати. Представители православной церкви смотрели с недовольством на распространение евангельского движения. Они вскоре заметили, что взгляды его участников расходились с общепринятыми церковными. Последователи этого учения не поклонялись иконам, не обращались с молитвой к святым и отвергали еще многое из омертвевших обрядов. Все усилия вернуть отклонившихся в русло старых верований остались безуспешными. Молодые верующие настолько укоренились в Священном Писании, что, опираясь на него, могли обосновать свою веру на Слове Божьем. В то время в России церковь и правительство были тесно связаны, а потому власти могли помочь церкви в этой борьбе. Они стали на ее сторону и начали рассматривать приверженцев этого учения как вольнодумцев, которые были опасны для существовавшего государственного строя. Цензура стала очень придирчивой ко всем духовным изданиям, а правительственные учреждения чинили всякие препятствия проповеди Евангелия. Все движение было взято под подозрение, начались аресты, а если становилось известным, что кто-то своим свидетельством или проповедью привел других к обращению, первого обвиняли в совращении и подвергали тюремному заключению или ссылке. После убийства революционерами императора Александра II 1 марта 1881 года все положение в России резко изменилось. Устрашенное зверским покушением правительство везде подозревало опасность, вводило всякие строгости и стало в высшей степени реакционным. Молодой государь Александр III находился под сильным влиянием Победоносцева, убежденного противника евангельского движения. Назначенный обер-прокурором Святейшего Синода, он противился проникновению этого движения в Россию и предпринял ряд самых суровых мер против его исповедников. Тюрьма и ссылка стали обычным уделом верующего. Подобно апостолу Павлу, когда он был еще Савлом, гнавшим церковь, так и Константин Петрович Победоносцев. Он думал, что служит Богу и делает доброе дело, преследуя наших бедных братьев. Редстоковцев и пашковцев стали считать опасной сектой, которая ослабляет православие. Православная церковь была государственной, и ослабление ее являлось с этой точки зрения опасностью для основ престола. Государь являлся главою церкви и естественным ее защитником. На этом основании евангельские верующие рассматривались как противники существующего государственного строя и поэтому подвергались строгим ограничениям и даже гонениям. Пришлось прекратить издательство журнала, так как почти ни одна статья не пропускалась цензурой. Но, несмотря на все это, число верующих росло. Василий Александрович Пашков продолжал собрания в своих имениях в Нижегородской и в Московской губерниях и распространял Евангелие среди населения. Управляющие его имениями, а также и многие из служащих, были верующими и продолжали служение даже во время его отсутствия. Василия Александровича особенно занимала мысль объединить в одно братство рассеянных по всей России верующих различных наименований, которые держатся Евангелия. Для этой цели Василий Александрович разослал письма всем руководящим братьям, для того чтобы узнать от них основы их веры. Хочу отметить интересный факт, что в то время под влиянием проповедей некоторых немецких пасторов на юге России, а также благодаря библейштундам, то есть библейским чтениям,
особые собрания для изучения Библии. В колониях менонитов некоторые русские, участвовавшие в таких собраниях и уверовавшие, стали образовывать кружки для изучения Слова Божьего на русском языке. Их называли штундистами, от слова «штунды», по-немецки «учение». На Кавказе и на юге России, благодаря деятельности одного шотландца Василия Ивановича Мельвиля, распространявшего Слово Божье, создалась благоприятная почва для проповеди Евангелия. Неутомимо странствуя по многим губерниям и отличаясь способностью подходить к разным народностям, населяющим Россию, Василий Иванович проникал в самые разнообразные слои. Он прибыл в Россию в 20-х годах 19-го столетия при императоре Александре I и был в России свидетелем царствования трех последующих императоров. Благословенным свидетелем Христовым был еще проповедник Деляков, персидский несторианец, который у себя на родине прошел библейскую школу, основанную американцами. Он приехал в Россию позже Мельвиля, но успел с ним познакомиться и действовал в таком же духе, как и он. Его настоящее имя было Каша, по-персидски «священник». Он был известен по всей России. Был он и в Петербурге, где и познакомился с Василием Александровичем, а также и другими братьями. Через таких мужей Божиих пробуждение на юге России началось много раньше, чем в Петербурге. И эти два течения Василий Александрович стремился слить в одно. Помимо этих двух течений образовалось еще несколько русских общин-баптистов, получивших свое начало через баптистов, прибывших из Германии. Они тоже были приглашены в Петербург. На пригласительные письма последовали ответы с согласием. И 1 апреля 1884 года съехалось более 70 братьев со всей России. К сожалению, съезд продолжался всего два дня. Радость общения была прервана по независящим от участников обстоятельств. На третий день братское собрание должно было состояться у нас в доме. Был приготовлен обед. Но напрасно мать моя ожидала гостей. Только вечером узнали мы от одного из делегатов, брата-армянина, что все приезжие участники съезда рано утром были арестованы и отправлены по месту жительства. Брату, передавшему все обстоятельства этого дня, удалось на одной из ближайших станций покинуть свой поезд и вернуться обратно в Петербург. Этот съезд, по всей вероятности, послужил поводом к наступившим строгостям. Движение приняло слишком большие размеры, и правительство решило положить ему конец. Вскоре после этого граф Корф был вызван министром юстиции, и ему было предложено дать письменное обязательство больше не проповедовать и никаких евангельских собраний не устраивать, не молиться своими словами и прекратить всякие сношения со штундистами, а также и другими религиозными группами. В случае отказа дать требуемое обязательство, ему пригрозили высылкой за границу. Граф Корф отказался отречься от исповедания своей веры. Через два дня он должен был покинуть Россию. Одновременно вызван был к министру юстиции и Василий Александрович Пашков, которому предъявили такое же требование. В сознании своего призвания быть свидетелем Иисуса Христа и своей ответственности перед Ним, он предпочел изгнание ради Христа. Его постигла та же участь, что и графа Корфа. Все эти братья приняли изгнание, как видно из письма Василия Александровича, которое было написано в Париже вскоре после высылки из России. Копия этого письма на французском языке сохранилась среди его бумаг. Предполагают, что оно было адресовано русскому послу в Париже.
И вот перевод этого письма. «Милостивый государь, ваше письмо от 20 октября, адресованное в Англию, было переслано мне в Петербург. Оно пришло как раз в ту минуту, когда я получил правительственное уведомление об отказе в моей просьбе остаться на родине. Необходимость по причине моего спешного отъезда привести многое деловое в порядок заняла столько времени, что я не успел вам тогда же ответить. Письмо по ошибке попало в бумаги, оставленные мною дома, и я только недавно получил его в Париже. В ожидании своей семьи я временно живу здесь, пока не найду постоянного места жительства. Вы желали получить объяснение того учения, которое русская печать без всякого основания называет пашковским. Если я не ошибаюсь, одна из наших друзей, Александра Ивановна Пейкер, переслала вам несколько наших листовок или журналов. Из их содержания вы увидите, сравнив их со Словом Божиим Ветхого и Нового Завета, что издательство этого общества строго придерживалось Божьих откровений и несло читателю Евангелие Господа нашего Иисуса Христа во всей его простоте и чистоте. Именно в этом нас и обвиняют, как обвиняли Павла и всех апостолов. Нашу проповедь мы ограничиваем исповеданием Иисуса Христа, который един достоин всей веры и любви грешников, за которых Он отдал свою жизнь. Был день в моей жизни, когда я видал себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его, по действию Духа Святого, достигло меня, пробудило мою совесть, и я теперь могу говорить об Иисусе Христе. Свет Слова, Святого Закона Божия, осветил потаенные углы сердца моего и показал мне глубины зла во мне, о существовании которых я не подозревал. Он пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами. Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, и обещает Духом Святым вписать новый закон свой в мое сердце, у меня пробудилось желание получить это прощение от Святого Бога и на личном опыте пережить освобождение от власти греха. Все это мне предлагалось как дар от Бога через личность Иисуса Христа, который умер за мои грехи и воскрес. Это дает мне уверенность в спасении. Я знаю, что Бог во Христе Иисусе принял меня чадом Своим. Мое отношение к Нему действительно как отношение ребенка к Отцу. Я имею доступ к Нему во всякое время и на всяком месте. Он меня никогда не оставляет и отвечает на мои молитвы. Иисус всегда живет Духом Своим в моем сердце и дает мне ощутить Его благословение и силу. Спаситель, которого я имею, есть Спаситель живой и близкий, и о Нем говорю и Его исповедаю. Вот «лжеучение» в кавычках, в котором меня обвиняют. Я его предоставляю вашему суду. Василий Александрович Пашков. Вынужденные покинуть свою родину и живя на чужбине, эти верные слуги Божьи, хотя и на чужих реках, но они не переставали возвещать Евангелие любви Божьей. Василий Александрович Пашков часто проповедовал во Франции, большей части в миссии Макколь, и усердно распространял Священное Писание среди французов. Некоторое время он ездил по стране с одним верующим англичанином в крытом фургоне, наподобие тех, в которых разъезжают цыгане, запряженным парой лошадей. Народ собирался в большом количестве, чтобы из любопытства послушать этих своеобразных иностранцев. И таким образом получалась возможность многим сказать о Спасителе.
Бывал он также в Англии, иногда в Германии, где выступал вместе со многими известными проповедниками и евангелистами. Множество сохранившихся писем говорят о том, насколько его ценили и как желали его сотрудничества. Среди них много благодарственных писем от руководящих различными миссиями, например, от Хадсона Тейлора, основателя особенно благословенной миссии в Китае, от основателя армии спасения генерала Бутса, от пастора Сайенса во Франции, а также и других, которым он помогал средствами и личным участием в деле Божьем. Только один раз Василий Александрович получил разрешение приехать в Россию на 6 недель по случаю болезни его сына, заразившегося тифом. Мне было тогда около 12 лет. В нашем доме шло вечернее собрание, и вдруг неожиданно открылась дверь, и вошел высокого роста, по моим тогдашним понятиям, старец, сразу приковавший к себе общее внимание. Все присутствовавшие в собрании встали. Никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня и на всех присутствующих благоговейная молитва вошедшего. Казалось, он беседует с Богом, близким и великим, и как бы видя невидимого, произнес: «Покажи им, что ты можешь совершить в России через корсточку людей, полностью отдавшихся тебе». Василий Александрович Пашков умер в 1902 году. На его похоронах в Риме мы пели по-русски такой гимн: «Кто, кто сии и кем обличены? Светлые ризы снежной белизны, их уста хвалой полны, агнец их кровью омыл». Все — это те, кого Христос призвал, все, за кого Он умер и страдал. Он их спас и оправдал, агнец их кровью омыл. Все, все за агнцем вслед они пошли, все через скорбь великую прошли, но в нем мир душе нашли, агнец их кровью омыл. Наша милая тетя Гагарина, когда ей случалось быть за границей, обязательно навещала Пашкова, где бы он ни находился. Когда же он умер, ей показалось немыслимо отпустить его без признака благодарности братьев и сестер его родины. Итак, она предложила нам троим, ее племянницам, поехать на похороны дяди, как представительницам русских верующих. И мы поехали в Рим. До сих пор вспоминаю с благодарностью Господу наше незабываемое путешествие. Под высокими кипарисами римского кладбища мы положили на могилу венок из елок, привезенный нами из России. Последний привет с его земной родины. При мыслях об этом далеком кладбище мне приходят на память слова из конца 11 главы послания к евреям. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались». И сколько в наши дни таких скитальцев? По милости Божьей, многие из них уже могут петь припев того же гимна. «Агнец нас привел в Вышний Иерусалим и своей кровью омыл». Много лет спустя я имела радость еще раз навестить 94-летнего Модеста Модестовича Корфа в Швейцарии, а через несколько месяцев присутствовать на его похоронах в Базеле. Там я тоже могла принести привет, но уже не из России. Железный занавес лишал этой возможности. Пальмовая ветка, прощальный и благодарственный привет небольшой группы русских верующих, проживающих в то время в Лозанне. Она заменила родную елку. Я ее положила перед открытой могилой и, обратившись к присутствующим, напомнила им слова, которые мы так часто слышали от него. «Он жив!» На его надгробном камне могли бы стоять слова: «Для меня жизнь Христос». Вся его жизнь и его личность и его свидетельство
говорили об этом. В продолжении всей своей изгнаннической жизни и до глубокой старости покойный брат не переставал трудиться для своего возлюбленного Спасителя. Деятельность Корфа протекала сначала в Германии, а потом в Швейцарии. Он работал в тесном единении с известными в то время в Германии работниками Христовыми. Многие из них принадлежали к высшим кругам, имели большие возможности для служения Господу и являлись для многих примером. Благодаря их мужественному свидетельству и вере много душ пришло ко Христу. Генерал фон Фибан, основавший Союз обращенных военных, вдова генерала Вельдерси, в доме которой часто говорил граф Корф, дочь фон Блюхеров, организовавшая воскресную школу в Берлине, и многие-многие другие, которые открыли путь для тружеников на Ниве Господней в Германии. Как и у нас, им приходилось бороться с обрядами религиозности. С этими воинами Господними выступал и наш брат граф Корф. Благодаря его детской вере и искренней любви к Спасителю его любили везде, а его забота о душах ближних была неиссякаема. Последние годы жизни Корф провел в Швейцарии, где он пользовался каждым представившимся случаем, чтобы работать для Господа. Об одном из таких случаев я хочу рассказать. Однажды в Лозанне мы с нашим общим знакомым провожали Корфа на вокзал и, доведя его до перрона, распрощались с ним. Но, передумав, решили посмотреть, нашел ли наш старый друг удобное место в поезде, чтобы в случае нужды ему помочь. Полушутя, сказал я провожавшему меня: «Посмотрим, наверное, наш милый граф уже нашел душу, которой он свидетельствует о Господе». И действительно, проходя вдоль поезда, мы увидели в окне одного из вагонов профиль двух пассажиров, которые сидели друг против друга в оживленной беседе. Один из них был граф Корф. Он держал в руке книжку, которую, очевидно, предлагал собеседнику. Так и было. Он начал беседу и открыл в собеседнике брата во Христе. Он не терял времени, сознавая, что его остается уже немного. Таков был наш дядя Модя, как мы его называли. Вспоминается мне еще один случай из моих бесед с Корфом. В последние годы его жизни говорил он о чистоте его детской веры. «Теперь взгляды переменились», — говорил он. «Я больше не понимаю, что предосудительно, что не предосудительно, но я знаю только одно — ты, Моденька, не греши». Когда Корф за 2 дня до смерти сидел за письменным столом и писал, сестра милосердия того дома, где он жил, напоминала ему, что пора идти спать. На это он ответил: «Еще много работы остается сделать для Господа, и я ее еще далеко не закончил». В ту ночь он почувствовал себя худо и через сутки перешел домой к своему Господу. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софьи Павловны Ливен вы услышите завтра.

себя нуждою, храни себя на высоте и помни, твой Господь с тобою, и будет Он с тобой везде. Когда, устав от испытаний, склонится низко голова, то в сердце, полном сострадания, найдутся нужные слова. Он сам терпел и понимает, был искушен, не согрешил, и Он тебя не отвергает, и Он тебя давно простил. Его любовь нелицемерна, она не будет выбирать, ко всем всегда щедра безмерна и не устанет помогать. Тебя пугает день грядущий,

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой этих радиобесед есть вера. Вера является наиболее важным предметом в сфере отношений с Богом. Это то, без чего невозможно вести жизнь, стараясь угодить Богу. Вчера мы сказали, что вера, прежде всего, не является делом интеллекта, не является вопросом доктрины или теологии. Прежде всего, вера – это прямое, продолжающееся личное взаимоотношение с самим Богом. Мы говорили также о том, что вера включает в себя также верность. Она требует нашего личного посвящения себя Богу. Вера не есть абстрактным поддерживанием истины, но посвящением, обязательством верности Богу. Это личные взаимоотношения веры с Богом. Видно на примере Давида в Псалме 23, 1 стихе. «Господь пастырь мой, — говорит Давид, — я ни в чем не буду нуждаться». Я также указал в прошлый раз, что из этого взаимоотношения веры вытекает полное обеспечение, гарантия, что каждая нужда, которая может появиться в нашей жизни, будет удовлетворена Божьей верностью и Божьим всемогуществом. А это и есть как раз то, к чему стремятся сегодня люди современного мира. Обеспечение, уверенность. Бог дает обеспеченность, Бог дает полную обеспеченность. И последнее является продуктом взаимоотношений нашей веры с Богом. Сегодня я желаю идти дальше и объяснить, как вера устанавливает нашу связь с невидимым вечным миром. Первым текстом сегодняшней радиобеседы будет текст, взятый из той же 11 главы послания к евреям. Это великая глава веры. Вот первый ее стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вместо фразы «осуществление ожидаемого» я предпочитаю фразу «реальность» или «реальность, лежащая в основе ожидаемого». Этим мы займемся позже, не сегодня, когда мы будем рассматривать разницу между надеждой и верой. А сейчас я желаю подчеркнуть вторую половину первого стиха 11 главы послания к евреям, а именно то, что вера есть уверенность в невидимом. Особенным аспектом этой истины, которую я хочу подчеркнуть сейчас, есть то, что вера соединяет нас с вещами невидимыми, вечными, с миром, который мы не в состоянии познать нашей пятичувственной логикой. Апостол Павел говорит об этой истине во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. Простое, но очень важное положение. Цитирую. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Заметьте, что здесь перед нами две противоположности. Верою, невидением. Этот мир делает неправильные определения и заключения. «Если не увижу, — говорят люди, — то не поверю». Но Библия отрицает такую формулу, как неверную. Фактически, там, где мы видим, у нас нет нужды в вере. Вера же нужна там, где мы не можем видеть. Апостол Павел говорит, «Мы не полагаемся на то, что видим в наших взаимоотношениях с Богом. Мы полагаемся на то, что дает нам вера. Мы ходим верою, а невидением». Там, где апостол Павел говорит о невидении, было бы правильнее сказать о не нашей пятичувственной логикой. Речь идет больше, чем только о чувстве или органе зрения, но о всех пяти органах чувств. Органы чувств не могут исполнять дел веры. Наши органы чувств соединяют нас с видимым, материальным, пространственно-временным миром. Все мы знакомы с этим миром при посредстве наших органов чувств, но вера связывает нас с иным миром, невидимым и вечным.
Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. В двух стихах дальше автор говорит: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Обратите внимание опять на ударение на слове «невидимое». Вера всегда связывает нас с невидимым. В этом стихе автор говорит нам, что невидимая реальность за пределами всей Вселенной является Божьим миром. Сейчас мы не можем понять и познать ее нашими органами чувств, мы понимаем ее верою. Человек всегда проявлял и проявляет неукротимое желание знать, что представляет собой конечная реальность за пределами Вселенной. Первопричину и так дальше. Будучи профессиональным философом, я носился с вопросами этого порядка в течение многих лет, до того, как я лично встретился с Иисусом Христом. Я открыл, что наиболее важные истины нельзя найти в философии, но в Священном Писании. Но для этого я часто ставил перед собой вопрос: что же представляет собой первопричина? Что кроется за всякой материей? Как все началось? Как верующий через откровение Библии я начал понимать, что первой причиной всего, что только пришло в состояние бытия, было Слово Божье. Когда Бог произнес свое Слово, начался и совершился акт творения. Вся материальная вселенная – это продукт Божьего Слова. Вот что говорит псалмопевец в Псалме 3, 6 стихе, цитирую: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Другими словами, творящей эффективной силой, которая сотворила всю Вселенную и которая ее все время поддерживает, есть Слово Божье. И вера связывает нас с Богом и с Его миром, с невидимым и вечным. Очень интересно сопоставить эти положения Священного Писания с некоторыми выводами модерной физики. Я не физик, но знаю, что если бы я спросил физика объяснить на его языке природу Библии, которую я держу в руках во время проповеди, он бы мне ответил в таких терминах, как атомы, протоны, нейтроны, электроны. Это вещи, которых никогда никто не видел естественным глазом, и которых никто не увидит. Если бы я просил о более глубоком объяснении, он, наверное, начал бы употреблять какие-то математические уравнения. Как близко это заключение, вывод физики, к положению Священного Писания, что миры, Вселенная были сформированы, приведены во взаимосвязь и взаимосоответствие и поддерживаются Словом Божьим. Основа того, что я сегодня говорю вам, следующее. Вера связывает нас с невидимым, с вещами, которые не могут быть поняты нашими органами чувств. В жизни веры мы всегда имеем этот потенциал, этот потенциальный конфликт между миром, познаваемым нашими органами чувств, и миром, с которым нас связывает наша вера. Мир, с которым вяжут нас наши органы чувств, является физическим, материальным, изменчивым, непостоянным. Но мир, с которым нас связывает вера, есть вечный, невидимый и постоянный. Он не изменяется. Первоначально он вяжет нас с Богом, во-вторых, со Словом Божьим. Есть прекрасный пример этого дальше, в той же 11 главе, послание к евреям, в стихе 27. В качестве одного из величайших героев веры, которого избирает автор, есть Моисей. Он говорит много моментов из его жизни, как она строилась на вере. Вот что говорит он в стихе 27. «Верою оставил он, то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Здесь имеется умышленный парадокс. Моисей видел того, кто является невидимым. Речь идет, конечно, о Боге. Вера вяжет нас с невидимым. Вот почему Моисей мог
переносить преследования, разочарования, неудачи, одиночество, текущие провалы. Как мог он все это выдержать, перенести? Потому что он смотрел, фиксировал свои глаза на невидимом. Не физические глаза, но глаза веры. Его отношение к невидимому позволило ему выдержать, тогда, когда не было ни одного источника ободрения в естественном окружающем его мире. Во втором послании к Коринфянам 4 главе, в 16 до 18 стихах, апостол Павел пишет: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Дорогой приятель, имеешь ли и ты такой живой контакт с Богом? Ты можешь его иметь посредством отдачи себя Богу. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, есть такая поговорка: «Всяк волен думать, что хочет». Но это опасное заблуждение. Правда, из-за твоих мыслей тебя не вызовут в земной суд. Но поверь мне, перед страшным судом тебе придется ответить за них. Злые мысли — труд, а искушение сатаны — искры, падающие в него. Это гнездо, куда все злые птицы кладут свои яйца. Как огонь сжигает не только поленья, но и хворост, так и Бог накажет нас не только за грешные дела, но и за грешные мысли. Не думай, что твои мысли неизвестны Богу. Для Его глаз есть окно в самой тайной комнате души. Бог видит внутренний мир человека так же хорошо, как и его внешность. Перед небом нет никаких тайн. Ты скажешь: «Я не хочу, но злые мысли сами собой появляются у меня». Вполне возможно, но важно то, противны они тебе или нет. Ты не можешь помешать вору заглянуть к тебе в окно, но если ты откроешь ему дверь и впустишь его, то ты такой же плохой, как и он. Суетные мысли стучатся в дверь, но мы не обязаны открывать им. Грешные мысли могут прийти, но нам нельзя впускать их. Кто долго смакует кусок во рту, тот делает это, потому что это ему вкусно. Кто раздумывает в сердце над злыми мыслями, тому нравится это делать, и вскоре он перейдет к злым делам. Грязная мысль, которой ты предаешься, приобретает ключ от твоего сердца и войдет снова, хочешь или не хочешь. И, возможно, она придет не одна, а приведет с собой семь духов, еще хуже, чем она сама. Если ты мудр, то ты будешь бдительно следить за мыслями своего сердца. Добрые мысли — это небесные гости, которых мы должны любезно принимать, щедро угощать и убедительно просить прийти снова. Из святых мыслей возникают святые слова и дела. Именно они являются признаком обновленного сердца.

Мы приближаемся к небесному чертогу. Чем глубже скорби наши и беда, тем ближе все приходим мы к порогу. А там Спаситель ждет, давно любя. Последний час. Как тяжело, о Боже, тускнеет наш светильник здесь горя. Никто в всем мире радость дать не может. Надежда наша только на Тебя. И часто силы гаснут, мы слабеем, молитвы нет и пи.

Нет, все же не должны мы ужасаться. Мы христиане, наша жизнь тиха. Нам нужно лишь Спасителя держаться, глаз не сводить от веры маяка. Как представляю я себе венчанье на облаках с любимым женихом, когда мы вместе с церковью предстанем, там красота, сияние кругом. Тогда пойдем к ногам святым пронзенным, забудем все, болезни и печаль, споем псалом сердечком мы спасенным, и ничего уже не будет жаль. А здесь так часто терпим мы крушение, и все болит, и исцеления нет. Но это только лестница к спасению. Ну а потом засветит вечный свет. Иерусалим прекрасный, долгожданный, в сиянии золота, прекрасных жемчугов. Теперь ты дом наш вечный, постоянный, и здесь всегда царит одна любовь. Иисус возьмет нас бережно за руки и поведет аллеями в Сион. В тот миг забудем горе и разлуки и запоем: достоин славы Он, достоин Агнец славы, поклонения, польется нежно музыка любви. Он пострадал, Он подарил спасение, сердца людей омыл в святой крови. Мы недостойны, мы не заслужили тот милосердный, ласковый приют. Мы грешники, ничтожны, жалки были, а нас ворота вечной славы ждут. Скорей, скорее б встретиться на небе, где хоры ангелов осанна все поют. Каким бы нищим здесь мой друг ты не был, он там утешит и слезу утрет, и скажет: сын мой, дочь моя родная, войди в блаженство, ждал тебя Отец, наследуй славу и сияние рая, и на главу возложит твой венец. О, совершилось! Слава бесконечна! Как счастливы мы будем все тогда! Мы будем жить в Сионе долго, вечно, не будем плакать больше. Какая радость, сестры мои, братья!

прощением на устах. Но если будем верны и послушны, снесем всю тяжесть в жизненном пути, когда достигнем город неразрушный, тогда Иисус воскликнет: «О, войди!»

Вначале было Слово, все создав собою, в нетленной славе вечного Отца, стоит теперь перед глумящейся толпою в кровавых ранах от тернового венца. Был выведен на суд перед своим творением, в земную плоть одетый Божий Сын, на тех, кем встречен был с безумным поношением, смотрел с помоста Бог и Властелин. Что истина есть, был вопрос Пилата, и не дано было ему в тот час понять. Ту истину, что вскоре будет им распята, ее лишь только можно истиной назвать. Вот суть его не в том, что исцеляет, творит с великой силой чудеса, на том кресте, что воин поднимает, там тот, кто есть он —

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда они подошли к калитке забора, окружающего дом со всех сторон,

какой-то человек очень быстро вышел из дома, прошел через двор и подошел к ним. Затем он убедился, что калитка позади него закрыта. Таким образом, показывая своим действием, что он не хочет, чтобы они вошли в его дом. Вы потерялись? Вам нужно показать дорогу, как попасть в Россию? Кланяясь, стал спрашивать он. Петр объяснил этому человеку, что он является баптистским служителем, и сейчас он в пути и направляется дальше вглубь Китая, чтобы там жить и исполнять Божью работу. Он спросил мужчину, не разрешит ли он поработать на мельнице, чтобы жена и дети в это время отдохнули. Мужчина решительно отказался от этого предложения. «Нет, коммунисты повсюду. Они ищут русских людей без документов, чтобы вернуть их в Россию. Вы похожи на беглого русского. Они придут сюда и арестуют вас, и накажут нас за то, что мы вас скрываем. Поэтому, пожалуйста, уходите, уходите быстрее. Мы не хотим иметь неприятностей от коммунистов». Отказавшись их принять, он, тем не менее, сказал им подождать и быстро пошел в дом. Вернувшись, подал им еду. «Возьмите эти два больших хлеба и мешок с кукурузой для лошади. Вам все это понадобится, чтобы вы смогли добраться до следующей деревни. Это примерно 4 или 5 дней пешком. Держитесь подальше от главной дороги. Коммунисты шныряют повсюду». Несмотря на опасность, этого человека одолевало любопытство. «Куда ты идешь?» — поинтересовался он у Петра. «Мы хотим отправиться в Кульджу». «Ах, Кульджа! Все хотят попасть в Кульджу». «Да, в Кульдже много русских людей. Еще 4 дня ходьбы, и вы будете близко к Кульдже». Человек говорил частично на русском, а частично на китайском. Его было трудно понимать, но все же смысл его речи можно было уловить. Петр поблагодарил человека за хлеб и кукурузу. Со своей женой, с младенцем на руках и двумя другими детьми в мешках на спине лошади он повернулся и пошел в сторону Кульджи. Петр был очень подавлен, когда они медленно и устало пошли от этого дома. Он был так уверен, что люди помогут им, и они останутся там хотя бы на несколько дней. По крайней мере, человек был достаточно любезен, чтобы дать им хлеб и кукурузу, в чем они отчаянно нуждались. Глядя на свою жену, которая шла рядом, он сказал, «Я думаю, эти люди больше боятся коммунистов, чем Бога. Я понимаю их положение и благодарю Бога за помощь, которую они нам все же оказали, несмотря на свой страх перед ними». Они шли в Кульджу 4 дня, стараясь не попадаться никому на глаза. У них закончилась вся еда, поэтому Петру пришлось продать лошадь, чтобы купить продукты для семьи. В Кульдже они пытались найти место для жилья. Они не понимали ни слова по-китайски, но, к счастью, познакомились с русской семьей, которая владела трехкомнатным домом и сдала им в аренду одну из комнат. Денег от продажи лошади хватило, чтобы заплатить за несколько месяцев аренды и еще осталось на питание. В то время в Кульдже были широко распространены различные эпидемии и болезни. Люди умирали от оспы, малярии и дизентерии. Маленькая Вера была очень хрупкой и болезненной из-за недостатка питания. Путешествие было для нее слишком трудным. Она часто болела, а у родителей не было достаточного питания для такой малютки, как она. И в 1932 году, вскоре после того, как семья пришла в Кульджу, Верочка умерла от недоедания и дизентерии. Она перенесла путешествие по России и переправилась через российско-китайскую границу, но только для того, чтобы умереть там от нехватки пищи и страшной дизентерии, которая в то время охватила всю страну.
В те дни в этой части Китая было очень неспокойно из-за постоянных конфликтов, которые продолжались уже сотни лет, то затухая, то разгораясь с новой силой. В северо-западной части Китая бушевала битва за свободу и независимость. С востока пришли воевать японцы, с севера проникали коммунисты. Они тоже воевали и разжигали конфликты среди людей в Кульче. Затем произошла вражда между китайцами и дунганами, которые были мусульманами, говорившими по-китайски. В 1934 году возникла ожесточенная борьба за власть. Различные военные силы пытались воспользоваться безвластием и хаосом, чтобы установить свой контроль. Эта борьба за власть стала продолжительным военным конфликтом с участием многих этнических групп во всем регионе. Коммунисты ночью переходили границу, чтобы разжигать вражду и устраивать беспорядки среди этнических групп. Затем они возвращались обратно в Россию и делали вид, как будто не имеют к происходящему никакого отношения. Они наблюдали, как этнические группы убивают друг друга, и снова приходили якобы для того, чтобы остановить насилие и прекратить беспорядки, которые они же и создавали, под предлогом того, что они защищают русский народ, который страдает и подвергается преследованиям в создавшейся ситуации. Увидев возможность продвинуть идеи коммунизма в этом районе, они по ночам проникали в приграничные провинции, чтобы провоцировать конфликты и проблемы среди многочисленных этнических групп, что еще больше усилило насилие в этом регионе страны. Военные действия охватили всю северо-западную провинцию Синьцзян. Эта ситуация, начавшаяся как незначительный местный этнический конфликт, теперь переросла в большую войну с участием китайцев, дунган, турецких мусульман, русских, евреев и других этнических групп. Все они сражались друг с другом безо всякой причины. Коммунисты были людьми, которые подстрекали и провоцировали людей на борьбу между собою. Происходило сильнейшее кровопролитие. Китайцы призвали всех взрослых мужчин на боевые действия. Петр только что получил свои китайские документы, поэтому был автоматически завербован, чтобы участвовать в этой войне, которая началась в начале лета и продолжалась до весны 1935 года. В это время местные жители боялись за свою жизнь и прятались за запретными дверями. Люба с детьми постоянно находилась в комнате. Выходить было очень опасно. Везде шла стрельба и происходили убийства. Дети тайком пробирались огородами в лес, чтобы добыть трава. Для воды на плите растапливали снег. Пока отец семейства был на службе, мать и двое детей в основном выживали на хлебе и воде. У них была мука, которую отец купил раньше. Когда Люба выпекала хлеб, она всегда отрезала краюшки от буханки, сушила и запасала их для чрезвычайной ситуации. Она не позволяла детям есть эти сухари, независимо от того, насколько они были голодны. Она говорила им, что это будет им про запас. Если что-то случится, у них будет этот сухой хлеб, чтобы не погибнуть от голода и пережить трудное время. Они были вне себя от радости, когда весной Петр вернулся с войны. За свою службу на войне все солдаты, в том числе и Петр, получили по лошади в качестве платы и благодарности за помощь китайскому правительству. Хотя война закончилась, ситуация в Кульдже все еще была очень неспокойной. Петр решил, что они должны уйти оттуда и поискать более безопасное место для проживания семьи, а также служения Богу. Они собрали свои немногие вещи, погрузили их на лошадь, а сверху посадили своих детей и отправились на поиски более безопасного места. Поскольку была ранняя весна, было очень холодно. Земля была еще промерзшей и покрытой снегом.
Когда они покинули город, обе стороны дороги были усеяны телами, припорошенными снегом. «Будьте осторожны, не наступайте на них, нельзя этого делать», — предупредил Петр. Они старались пройти такие места как можно быстрее, чтобы не видеть страшную картину последствий войны. Петр очень беспокоился о безопасности своей жены и детей. Пройдя 3 дня, они вошли в небольшую деревню. Как раз на самом ее краю они увидели мельницу, стоящую рядом с большим домом. Подойдя поближе, они заметили, что там находятся люди, бежавшие из разрушенной войной провинции. Владельцы мельницы позволили семье с 2 детьми пожить у них. Отец стал работать там за еду и комнату для проживания семьи. После жизни на мельнице в течение 6 или 7 месяцев они узнали, что в Кульже стало спокойно и безопасно. Петр снова погрузил на лошадь свои вещи, и они пошли обратно в город. Когда они, наконец, добрались до Кульджи, у них осталось очень мало еды, и они никак не могли найти место, где можно было бы снять жилье. Встретив одного фермера, Петр попросил его позволить им остаться в его сарае в течение нескольких дней, пока они не найдут комнату в городе. Фермер согласился. Петр ходил по всему городу, ища квартиру или комнату в аренду, но безуспешно. Он уже начал переживать по этому поводу, но на 3-й день поисков нашел подходящий вариант. Семья из 3 человек, мать, дочь и старший сын, жили вместе. У них был хороший дом с большим двором, в середине которого находился колодец. На заднем дворе располагался небольшой домик, вполне пригодный для жилья. Мать этого семейства заболела и согласилась, что они будут жить в маленьком доме при условии, если Люба будет печь хлеб, готовить еду и делать у них уборку. Семья с 2 детьми поселилась в небольшом домике в конце двора. Мать готовила, наводила чистоту, стирала и всячески помогала этим людям, которые дали им место для проживания. Вскоре их семья увеличилась. Добавился мальчик по имени Бен и девочка Лида. Теперь у них было 4 детей. Тава, будучи самой старшей, теперь присматривала за 3 младшими. Много раз матери приходилось оставлять детей и работать за пределами дома, после того, как она наготовит и уберет в доме для своей хозяйки. Она делала это, чтобы помочь своей семье. Она прибегала домой на обед, чтобы накормить детей, прежде чем вернуться к работе для кого-то еще. Ее дети очень тосковали по ней, оставаясь одни, и бывали так счастливы, когда она приходила. Им было все равно, ели они или нет. Они просто хотели быть с ней. Они скучали по ней и хотели, чтобы она была с ними и заботилась о них. Как им не хотелось, чтобы она уходила. Но обстоятельства были такими, что она вынуждена была идти на работу для того, чтобы принести домой самое необходимое, в чем они так нуждались и без чего не могли бы прожить. Петр продолжал искать постоянную работу. Везде его спрашивали о его позиции по отношению к коммунизму. Он знал, что Бог в конечном итоге направит его в нужное место для работы. А однажды сосед сказал ему, что он может пойти намывать золото в горном потоке в 10 милях от города. Петр с сыном поехали туда на лошади, нашли ручей и начали промывать породу в поисках золота. К вечеру появились 2 мужчин и сказали Петру, что ручей находится в государственной собственности, и он не может тут добывать золото. Если он не уйдет, они возьмут его вместе с сыном и посадят в тюрьму. Отец признал в этих людях коммунистов и понял, что они следили за ним все это время,
пока он был в Китае. Он и Тони собрали свои нехитрые пожитки, погрузили их на лошадь и вернулись в город. Тем не менее, их семья была очень счастлива, когда они жили в маленьком домике. Сын женщины, их хозяин, был очень милым человеком, интеллигентным и высокообразованным. Все они хорошо относились к русской семье. Любе приходилось много ухаживать за их очень больной матерью. После того, как они прожили у них около 2 лет, женщина умерла, и услуги Любы стали больше не нужны. Мир и спокойствие в городе продолжались совсем недолго. В очередной раз в Кульдже и во всем регионе произошло смятение. Снова разгорелись бои между китайцами, японцами, мусульманами и дунганами. Коммунисты опять воспользовались всеми этими потрясениями и стали медленно продвигаться из России в этот район. Петр решил как можно скорее вывести свою семью, прежде чем они окажутся в самом разгаре войны. Он обратился с просьбой к соседу, у которого был большой фургон, чтобы он отвез их в Текес, город, расположенный примерно в 40 милях к югу от Кульджи. На следующее утро сосед подогнал свой фургон и лошадей и помог отцу и старшим сыновьям загрузить фургон их имуществом. Когда они прибыли в этот город, то увидели, что это почти пустыня. В этой части страны деревья были большой редкостью, и растительности тоже было очень мало. Немного осмотревшись, они поняли, что в этой местности и топливо очень дорогое. Одной из обязанностей детей стал сбор свежего навоза, в то время, когда кочевники прогоняли свои стада через деревню в горы. Мать будила их до рассвета и давала каждому по ведру. Когда стада шли, все жители бросались за стадом и отчаянно собирали свежий мягкий навоз, наполняя свои ведра. Они поспешно бежали домой, опустошали их и затем снова возвращались. Это был один из немногих бесплатных источников топлива, который был доступен в этой части страны. После того, как они собирали весь навоз, из него лепили круги-кизяки и высушивали их на солнце. Это было очень ценное топливо. Когда Петр услышал, что в Кульдже все успокоилось и население вернулось к нормальной жизни, он попросил своего друга отвезти их обратно. Тот был очень удивлен и спросил: «Зачем ты хочешь вернуться туда? Здесь гораздо безопаснее находиться». Отец ответил, что в том городе много русских людей, и им нужно проповедовать Евангелие.

Мы просим у Господа, дай мне терпение, дай веры, дай мудрости, дай мне смирение, дай мужество, дай мне любви, дай мне сил. Кто Бога об этом из вас не просил? Как часто срывается с уст это слово. Дай, Боже, дай, Господи, снова и снова. И редко в молитве случается миг, когда говорим мы Иисусу «возьми». На наши молитвы Господь отвечает. Из рук Его многое мы получаем. Щедра к детям Божьим Христа благодать. Но есть у нас то, что нам нужно отдать. Житейских забот непосильное бремя, биение сердец и земной жизни время, и грех, запинающий нас на пути. Все нужно в молитве Христу принести. Возьми, о Господь, пусть возносится к Богу, возьми маловерие мое и тревогу, и всю без остатка возьми мою жизнь, чтоб я одному лишь Тебе мог служить. Когда жизнь и сердце в ладонях Господних, мы Божью волю способны исполнить. Иисус даст нам веры, терпенье, любви и сможет в нас силу свою проявить. Когда мы себя отдаем Иисусу, тогда от земного свободны мы груза. И Дух благодати живет в нас тогда. Приносим мы Господу много плода. Склонясь на колени, мы просим у Бога так много, так много, так много, так много. Но чаще пусть с наших возносится уст. Не дай мне, Господь, но возьми, Иисус. Мы скоро закончим путь жизни и веры. Господь нам откроет небесные двери. Он нас позовет в свой сияющий мир и скажет душа Иисусу: «Возьми».

Дорогие друзья, в современном мире люди не любят думать о смерти. Они стараются не думать о саванне, гробе, могиле. Если бы можно было, то они охотнее всего остались бы навсегда на земле. Но поскольку это невозможно, то люди держат как можно дальше от себя все, что могло бы напомнить им о смерти. Но нет другого такого важного предмета, о котором одновременно так мало думают. Известная поговорка очень метко выражает наши мысли в этом отношении. «Приходится жить». Однако, если бы мы были мудрыми, то мы говорили бы «придется умереть». Древние египтяне были мудрее нас. Про них рассказывают, что на всех их празднествах почетное место всегда занимал один весьма странный гость. Он не ел, не пил, не разговаривал, он был полностью завуалирован. Это был скелет, который они усаживали там в предостережение. Они и на празднествах не хотели забывать, что их жизнь когда-то прекратится. Серьезные размышления о смерти были бы весьма полезны для наших душ. Они остудили бы тот огонь корыстолюбия, ту лихорадку жадности, которая постоянно лишь стремится к богатствам и протягивает к нему руки. Может быть, это побудило бы нас полюбить высшее благо, а не приходящее, мнимое благо этого мира. Во всяком случае, в момент искушения ко греху мысли о смерти испугали бы нас на пользу. Рассматривая грех при свете фонаря могильщика, мы могли бы лучше распознать бессодержательность грешных развлечений и пустоту мирской суеты. Пусть Святой Дух направит ваши мысли на конец всех вещей. Пусть Он приведет вас к могиле, чтобы вы увидели там конец всех земных надежд, всей земной роскоши и всего временного блеска. Мы, несомненно, воздержались бы от многих злых дел, если бы думали о том, что все мы однажды должны будем предстать пред судилищем Христовым. О, если бы они рассудили, подумали о сём, уразумели, что с ними будет. Второзаконие 32:29.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Я из города Барановичи, но мое сердце радуется, когда я вижу много детей в церкви. Это говорит о том, что родители, они молятся за своих детей. Но вот в моем детстве так не было. Хотя у меня была семья, можно сказать, при создании его довольно-таки такая завидная. У меня мама врач, папа хирург. И кажется, уже и будущее должно было быть у меня неплохим. Но сатана вбивает свой клин, и через 3 месяца эта семья разрушилась. Еще там через какое-то время, не знаю, может быть, год.

Вот полгода меня сдали в дом ребенка. Я тут какое-то время там находился, в этом дом ребенке. Но так или иначе, потом меня, наверное, в 2 или в 3 года забрала бабушка. И я рос с бабушкой. Вот. Но все время я хотел иметь отца. Все время я хотел иметь мать. Но у меня их не было. Я даже помню, в 7 лет я жил в Гродно и старался поехать на аэропорт, у нас был аэропорт, и я ждал, когда же прилетит тот самолет, который привезет мою маму. И я там подбегал к какой-нибудь женщине, мне понравившуюся, и говорил, что она моя мама. Нет, говорит, не твоя. И вот так вот продолжалось какое-то время. Но самое первое, я помню, в 3 или в 4 года я сделал побег из дома и сел в поезд и поехал к маме. Но, правда, я не знал ни направления, ничего, и на следующей остановке меня сняли. И бабушка, конечно, мне дала ремня. Вот. И так продолжалось в моей жизни. Но так было плохо, необычно без отца жить, потому что ребята во дворе начинали там ко мне по-другому немножечко относиться, могли побить и прочее. Вот. И так было где-то до 13, наверное, лет. И потом я узнал, где живет мой отец. Это приблизительно было 3000 километров от города Гродно. И я уже путь вычислил. Все, поеду искать своего отца. И прыгнув в поезд и поехал. Я не знаю, сколько длилось мое путешествие, но было точно голодно, холодно. Но сердце радовалось, что с каждым километром я все ближе и ближе был к своему отцу. И вот этот уже Северный Урал, город Березники. И я понимал, я знал, что он работает в больнице, в одной из больниц. Вот. И я, когда уже эти Березники приехал, я такой радостный. Все, буквально немножко я увижу своего отца. И вот обошел одну больницу, не нашел. Сказали, такого нету. Обошел вторую больницу, тоже не нашел. И вот в третьей больнице, когда я подошел к хирургическому кабинету, я вдруг увидел фамилию на свою на этой двери. Хирург такой-то. О, я думаю, вот, наконец-то, сейчас я постучу, войду, и моя жизнь круто изменится. И вот в этом, вот сегодня, когда я вспоминаю это время, то мне очень вспоминается Откровение 3.20. Знаете, там, когда Христос стоит у двери и стучит, в Владикийскую церкви послание, и стучит и говорит, что кто откроет, к тому войду и буду вечерить, и он со мной, если услышит. Вот бывает часто так, Господь стучит, стучит, столько лет может стучать, а бывает мы глухи на уши, не слышим. Вот. И я такой довольный, я вот сегодня представляю, когда Христос начинает стучаться, как у него радуется сердце. Наверное, ожидание, что вот сейчас что-то произойдет. И точно так же я стою и стучу в эту дверь, и у меня так сердце, я слышу, как оно бьется, это сердце. И я думаю, какой бы ни был отец, все, буду теперь жить с отцом своим. Я постучал, он говорит, да, войдите. Я вошел, говорит, ну, что болит? А я говорю, да ничего не болит. А говорит, что ты тогда пришел сюда? А я говорю, дело в том, что я такой-то, такой-то, я хочу найти своего отца. А говорит, а кто тебя привез? Я говорю, сам приехал. Хорошо, говорит. И вот он собрался, оделся, закрыл свой кабинет, и мы пошли. И я уже там в мыслях уже гадаю о своем будущем и прошлом. И мы пришли на вокзал, он меня привел, купил билет, купил килограмм курицы, курицу купил и сказал, больше, чтоб я тебя здесь не видел. И я думаю, вот уже с комфортом еду, уже съел эту курицу, уже сытость, а радости-то в сердце не было. У меня радостнее было, наоборот, вот эти опасности. Я там пристегивался портупеями где-то на лестницах между вагонами, чтобы не упасть. Бегал по крыше, чтобы убежать от контролеров на ходу. Вот. Но у меня была радость, что еще немножечко я увижу своего отца. И вот точно так же, наверное, радость у Христа, который стучится в чье-то сердце и говорит, что вот еще немножечко и будет радость. Я войду и будет вечеря. Там не написано, что она скоро закончится. И я сегодня благодарю Господа, что однажды я услышал этот стук. Но когда я приехал домой, я начал жить
конечно, той жизнью уличной, которой жил. Вот, я получил 3 года, потом прошло время еще 10. И вот так вот моя жизнь, она, можно сказать, то по интернатам, то еще где-то. Вот. И я ничего не научился в жизни, кроме как неплохо играть в карты. И вот, играя в карты, у меня там друг был в Ивацевичах, на последнем своем сроке был друг в Ивацевичах, и мы с ним сыгрались и обыгрывали некоторых людей, и за счет этого неплохо жили. И вот однажды я прихожу к своему другу и говорю: слушай, Володя, говорю, пойдем, там приехали люди, надо подыграть, обыграем легко и просто их. Он говорит: не пойду. А я говорю: что случилось? Обычно всегда шли. Вот. А он говорит: читаю книгу. Я говорю: что за книга? Библия. Я полистал. Такая здоровенная книга, ни картинок тебе, ничего. И что, говорю, интересно читать такую здоровенную книгу? Да, говорит. А я вспоминаю, где-то год 85-86, наверное, к нам в колонию приехал батюшка. Вот. И тогда еще была эта литература запрещенная, но сказали, что есть Новый Завет, и кто хочет, тем будут давать Новые Заветы. Ну, естественно, все хотели хотя бы похвастаться, что: о, у меня есть Новый Завет. Она, в принципе, была запрещенной литературой. И я тоже захотел иметь этот Новый Завет, и мы пошли в клуб, где этот батюшка участвовал. Я не помню, о чем он говорил и что, но у меня цель была только как-нибудь заполучить вот эту книгу, посмотреть, что... Ну, я много запретных литератур читал, но вот Новый Завет нет. И думаю, вот сейчас уже будет в конце раздачи, я точно возьму. И вот сказали уже в конце служения, что кто хочет, становись, и по очереди будут выдавать эту литературу. Ну, там 500 человек собралось, а их было книжек, ну, может, 200. То понятно, что всем бы не хватило. И вот первые, может, взяли там по очереди, ну и пошла куча мала, уронили там и священника, и ящик этот, там тёгали кто как мог и сколько мог. И потом батюшка уже встает и говорит, жаловался администрации, что крест срезали и Библию украли. Вот. И я говорю: Володя, вот, но не та ли это Библия, что батюшка это жаловался? Не, говорит, не та. Но я-то понимаю, что больше никак она не может заехать в колонию, как только вот таким образом. Ну и ладно, думаю, ну ничего, почитает, надоест, и потом в следующий раз я приду, опять прихожу, он опять читает, опять прихожу, он опять читает. Вот. И я решил... Уже думаю, ну, чтобы он не общался с этим. А я еще узнал, что некие верующие пишут ему письма с города Барановичи. И я как только видел, что письмо лежит на его койке из города Барановичи, я эту сразу письмо раз, а он из Кобрина был. Понятно, что только эти баптисты могут писать ему с Барановичи. И я это письмо брал и кидал в свою тумбочку, чтобы он только не общался. И так вот прошло время. Бог его оградил от меня, я его угрожал и прочее. Вот. И он убрал его в другую зону, где я уже не мог его добраться до него. И вот проходит какое-то время, я захотел сделать уборку в своей тумбочке. И вот я делаю уборку и нахожу несколько писем, может, 2, может, 3 письма вот от этого человека верующего, я его называл баптист. Вот. Который моему другу писал. А я уже лишился напарника, значит, автоматически лишился средств к существованию. Вот. Одному нельзя играть, потому что сразу обыграют, а напарника хорошего, это надо годами сыгрываться. И вот думаю, дай-ка я напишу этому баптисту письмо и напишу все, что я о нем думаю. Вот. Ну, я написал там в этом письме, что ну, нам можно было 2 письма в месяц, 2 письма, вот, но за 5 рублей можно было нелегально отправить письмо, вот, это примерно месячная зарплата на то время была, то есть нам можно было на 7,50 отовариваться в месяц, и вот это письмо мне обходилось в 5 рублей, но у меня настолько в сердце было желание хоть какую-то гадость сделать этому человеку, иногда ж словом больнее бить, чем рукой.
иногда так скажешь, и больно-больно человеку. И вот я уже там все как только мог написал. Я обвинил того, что он мне уже должен, в принципе, и денег-то, потому что он оставил меня без средств к существованию со своим Богом. Вот. Ну, я отправил, и уже такой довольный, думаю, ну, уже испугается этот баптист, будет просить прощения. И он даже не думал, что он напишет, думаю, он уже больше никому не будет писать в зону. И вы знаете, месяц проходит или сколько-то, смотрю письмо, о, думаю, извиняется. И я начинаю читать это письмо, а там все о Боге, о любви, думаю, надо же, я ему одно, а он мне второе. Ну, думаю, не пожалею еще 5 рублей, еще напишу. И уже думаю, погоди, тут мне осталось 2-3 года, освобожусь, и мы с тобой тогда разберемся. Вот и отправляю это письмо снова так нелегально. И через какое-то время мне снова приходит ответ. Но тут-то, думаю, уже точно уже извиняется. Вот. И опять читаю, все о Боге, все о любви какой-то. Вот, думаю, нет, это фанатик, надо завязывать с ним всякие эти переписи. А то, говорю, моего друга увел, сейчас за меня еще взялся. И я перестал отвечать на эти вопросы. Сколько я прожил, не знаю, может быть, какое-то время, может, год, может, полгода. И вот 91-й год в колонии Пасха. Никогда не праздновали, а тут начальник колонии разрешил верующим прийти туда, на Иоцевичи. Их пришло, наверное, человек 7, и я вдруг узнал, что тот человек, который мне писал письма, он тоже там. Вот. И думаю, пойду-ка ради интереса посмотрю, что это за человек такой, что это за баптисты такие. Но вроде все видел всех людей, а вот баптистов так вот никогда не общался с ними. Думаю, пойду посмотрю, да еще там, может, смогу поугрожать как-нибудь, хоть душу порадовать. И вот я взял еще с собой одного товарища, и мы сели. Может, человек 50 был, зал небольшой, и человек 50 нас там поместилось. И вот шла проповедь о Боге, там, о спасении, об этом всем. А я все гадал, ну где же этот человек, которому я пишу письма? И знаете, когда вот проповедь шла, у меня вдруг начала борьба там внутри, в голове, в мозгу моем. И я понимал, что да, они в принципе говорят правду, что если кто-то хочет изменить свою жизнь, не вопрос, выходи, кайся и меняй свою жизнь. Ну как в это поверить? Вроде бы, но всю жизнь грешил, уже грехов столько, что не знаю, и вдруг скажи, прости и все, прощен? Ну такого ж не может быть. Надо ж, наверное, годами там молиться, замаливать это все. И был призыв к покаянию. А я говорю своему другу, слушай, ну вроде все в жизни попробовали, да, кроме одного, каяться. Пойдем, может, хоть жизнь изменится. А он говорит, ты что, ты посмотри, 50 человек никому не надо, тебе что, больше всех надо? Ну и правда, думаю, никто никому не надо каяться. Вот. А знаете, такая мысль идет, да ты посмотри, сколько ты уже прожил, да, и нормально. Вот. А вторая говорит, ну ты сегодня живешь, а завтра что с тобой? Ну и правда, думаю, ведь и убить могут, и все, что хочешь. Я даже научился спать с открытыми глазами ночью. Когда спишь с открытыми глазами, кто-то тебе хочет какую-то каверзу сделать, он подходит и думает, что ты не спишь. А я еще научился и книжку держать. Вот, и поэтому кажется, что всю ночь читает человек. Вот. И действительно можно не проснуться. Вот. И у меня уже такое желание, думаю, ну дай пойду покаюсь, а вдруг что-то изменится. Итак, всю жизнь по этим вот ограниченным местам жил, то в детдоме, то в этом интернате, то в одной колонии, то в другой, то на малолетке. И думаю, нигде не убежать. И даже с Иоцевич я 4 раза бежал, 4 раза бежал, меня 4 раза ловили. Вот. И думаю, ну как вырваться из этой системы? И думаю, если ж умру, то и в Иоцевичах похоронят там в колонии. Не вырваться, даже мертвый там буду. Вот. И думаю, нет, пойду, встану, пойду. И когда я вышел, мне так было стыдно. Мне так ноги не хотели идти сюда, вот, где этот человек проповедовал. Но я вышел, пересилил так себя, вышел и говорю, слушай, ну грешен, да, давай покаемся. А вдруг что-то Господь там сделает с моей жизнью. Хотя я уже на свою жизнь давно положил крест. Я понимал, что
освобожусь, по сколько-то там месяцев погуляю, снова жить-то надо как-то будет. И вот он говорит: слушай, ну если ты хочешь покаяться, давай, становись на колени, мы сейчас будем за тебя молиться. Я говорю: нельзя у нас на колени становиться. Как я стану на колени? А ты представляешь, говорю, что потом это будут надо мной смеяться, что я там на коленях ползал. Не, я говорю, нельзя. Так он, а он как-то говорит, что так ты же не перед мной и не перед ними на коленях будешь, а перед Господом. Это же, говорит, совершенно другое. А я думаю, что он говорит? Думаю, сейчас развернусь и уйду. И вы знаете, как-то мысль такая идет, а если сейчас развернусь и уйду, так опять же будут хохотать. Что ты вышел? Ну, как клоун, что ты вышел? И я опускаюсь на колени, закрываю лицо, чтобы не видеть, не слышать никого. И самое интересное, что слезы пошли. Я никогда не плакал, сколько помню себя, никогда не плакал, только видел слезы на других лицах. И вдруг слезы текут. Я думаю, что случилось? Только чтобы вот эти 50 человек не увидели. И я закрываю эти слезы. И вдруг слышу шум. И когда обернулся, смотрю, все 50 человек, сколько их там было на этих скамейках, попрыгали и бегут сюда. Уже никто не говорил им становиться на колени. Они все около меня на колени встали. Думаю, ну все, хоть тишина будет в отряде, будут молчать. Ничего не будут говорить. И все. И вот когда я покаялся, когда молитва закончилась, за нас молились, когда закончилась, я никогда ни у кого прощения не просил. Вот сколько я себя помню до покаяния, никогда. Мне как-то это было приступить себя, попросить прощения. А вдруг сердце мое захотело попросить прощения, найти этого человека, которому столько гадостей написал. И говорю этому, который надо мной молился, говорю: слушай, а где вот этот брат, который мне письма писал, ну и фамилию его говорю. А он говорит: это я. О, говорю, как здорово. А я, знаешь, говорю, тот, который тебе эти письма писал плохие. Ну, говорит, слава Богу, что писал. А я говорю: ты меня прощаешь? А да, говорит, конечно, слава Богу. И думаю, как так, столько гадостей написал. И он попросил прощения, он говорит: да, все, ты прощен. Бог тебя прощает. Все, давай. Вот. И я так удивлен был, что столько гадости вот этой наговорил, вылил, а тут на тебе, все прощается. И я такой радостно иду в отряд и забываю, что я, оказывается, уже 3 или 4 часа не курю. И думаю, а у меня полная тумбочка сигарет. И думаю, пойду сейчас, чтобы не искушал, пойду и порву, выкину все. Потому что мне сказали, что Христос, когда постучался, он вошел в мое сердце, и он там находится. И я думаю, что если я закурю, то дым туда пойдет, и Христос убежит от меня. Думаю, все. Надо менять эту жизнь. Вот. Потом я говорю, что я чемпион мира по мату. То есть я настолько несносно ругался постоянно. Вот. И опять же думаю, а как теперь будет? Ведь я начну разговаривать, и у меня опять польется, и все. И Христос опять убежит от меня. То есть жизнь моя не изменится ничего. И я решил молчать, решил не общаться со своими там друзьями и прочими. Ну и сколько прошло, я не знаю, может 2, может 3 дня. Вот. И я когда начал говорить, они вдруг первые услышали, говорят: а что с тобой произошло? Я вдруг стал чисто говорить, вот как будто сейчас говорю, как вот сейчас. И думаю, надо же, я столько пытался себя сделать культурным. Думаю, когда освобожусь, чтобы люди не разузнали меня, вот, что я такой вот плохой весь. Я хотел избавиться от мата, но никогда не получалось. Как только какая-то ситуация серьезная выскакивает, и все пошло и поехало. Но сейчас Господь вошел в мое сердце. И думаю, все, нельзя ругаться матом, потому что он убежит от меня. И вы знаете, я уже сразу, вот буквально за 2-3 дня, я ощутил, что стоило покаяться. Почему? Уже избавился от курения. Вроде бы 3-4 дня, но я не хотел курить. Да, мне снилось во сне, что я курю, я вскакивал. Думаю, неужели закурил? Ну, думаю, слава Богу, хоть в сон. Вот. Потом я перестал ругаться. Уже думаю, это ж какая прибыль. И я вот пишу бабушке свое письмо, с которой жил. Она приезжала иногда там на свидание, там
Вот. И я ей пишу письмо. Слушай, говорю, бабушка, теперь мы заживем другой жизнью. Я теперь покаялся, и теперь можно меня назвать христианином, потому что Бог вошел в мое сердце. Он будет менять меня. Я уже был уверен в этом, что что-то будет происходить совершенно по-другому. И бабушка мне пишет письмо. Слушай, говорит, лучше бы ты был тем, кем был, чем покаялся. Я думаю, ну надо же. Я иногда, когда вот редко на свободе появлялся, вот, ну там выпью или что. И бабушка меня боялась очень сильно пьяного. И вот когда я засыпал, она брала трепачку и лупила меня, или палку какую. И лупила там от злости. Вот. А когда я просыпался и понимал, что я избит, то я уже ей давал. И вот она пишет, лучше бы ты был тем, кем был, нежели покаялся. Ну, думаю, Господь что-то усмотрит. И вот так прошло сколько-то времени, может, 2 года, может, 3. И мне освобождаться надо. И мне надо освобождаться. А куда ехать? Не знаю. Она сказала, забудь, меня для тебя нету. Хорошо. Ну, я попросил только ребят молиться. У нас там церковь первая организовалась в Ивацевичах. Было первое водное крещение там в Ивацевичах. По Белоруссии, наверное, и по России. И я когда освободился, уже вот дверью хлопнул и думаю, куда ж мне теперь идти? Туда к бабушке нельзя, сказала, ни в коем случае. А мне еще дали 2 года, 2 года надзора, то есть я должен был каждый день в 9 часов приходить отмечаться. Мне запрещено было посещать рынки, магазины большие, вокзалы, ну, стадионы там прочее. И думаю, как же я смогу вот с этим все существовать там где-то в городе. И иду и рассуждаю, Господи, куда поставить ногу, влево, вправо, куда мне идти, я не знаю. И вдруг вижу тот брат, который был, с которым я играл когда-то в карты, вот, он приехал с Кобрина, говорит, поехали ко мне в Кобрин. Думаю, ну надо же, как Господь все усматривает. Я говорю, а как ты узнал? Даже я не знал, когда освобождаюсь. Там система зачетов была, и точно не знал, в каком дне освобождаюсь. Он говорит, я приехал к тебе на свидание, а мне сказали, что ты освобождаешься. Вот, думаю, здорово, поеду в Кобрин жить. Вот. Еще немножко прошли, приехал один еще брат из Баранович, и говорит, поехали ко мне. Еще один с Ивацевич, и еще один из Пинска. И думаю, ну надо же, только что не было куда идти, а тут Господь так усмотрел, хоть налево, хоть направо, хоть зад, хоть вперед, но с Богом. И думаю, ну слава Богу, что Господь, ты что-то делаешь в моей жизни. А куда идти? Как не обидеть человека? Ну, я поехал на молитву, и Господь через пророка сказал, твое место, Барановичи. Вот куда-куда, но в Барановичи мне больше всего не хотелось ехать. Потому что уже в Кобрине уже невеста была. Ну, не была, а мне так сказали, что там будет и невеста, и все. Вот, вот думаю, надо же. Вот, в Барановичи приходится ехать. Но я так боялся уже нарушить обещание служить Господу. Думаю, Господь что-то усмотрит. И вот так вот время шло. А я еще когда освободился, мне дали 2 года надзора, и я пошел в милицию и говорю, слушайте, отпустите меня, там надо куда-то в Гомель ехать на служение, а мне это, мне нельзя выезжать из города. Он говорит, слушай, ты можешь куда угодно ехать, только до того времени, пока твой документ не придет к нам в милицию. Вот. И как только придет, ты забудешь все поездки. Я говорю, хорошо. А у меня же есть теперь отец мой, который не оставляет. Ну и я к нему. Я говорю, Господи, ты видишь, мне надо в Гомеле быть. Пожалуйста, задержи этот документ на недельку. Все, я поехал, съездил. Потом еще пригласили куда-то, еще в один город. Я опять молюсь, Господи, придержи этот документ. И снова неделя прошла, нету документа. Ну и третий раз я молился и тоже просил, говорю, Господи, ты видишь, этот документ может нарушить вот эту всю евангелизацию и прочее. Я говорю, придержи его еще на неделю. Вы знаете, на сегодняшний день я в 92
92-м году освободился, или в 93-м, я уже и забыл, когда я в 92-м году освободился. И этот документ не может до Баранович дойти, Солоцевич. То есть Господь, Он делает все. Он как говорит, я все в зад закину и ничего не вспомину. И последнее, что хочу еще сказать, время уже очень мало. У меня друг уехал в Америку и говорит, слушай, Сергей, говорит, приедь ко мне в гости. А я говорю, ты че, у меня ж такая статья там и прочее. Меня даже близко на пушечный выстрел не пустят в Америку. Вот. А у нас тогда в Советском Союзе было три, наверное, или четыре статьи. Три статьи было к смертной казни, и четвертую дали директору Елисеевского магазина, там 91-ю статью ему сделали вот, под него. И я попадаю под эту статью, тоже к высшей мере. И думаю, ну надо же, сейчас как скажу, что у меня вот такая статья, мне скажут, куда ты пришел, в посольство? Ну-ка, давай отсюда. Вот. И я пишу в Брест, тут есть какая-то организация, которая ведает всеми нами, что было, что будет, наверное, там и что есть. Вот. То есть от нее никуда не скрыться. Ну, я пишу запрос в Брест, чтобы они дали мне документ, сколько чего у меня, я уже и забыл, сколько чего у меня, и они мне напомнят. Вот. И когда пришел этот документ, я вдруг увидел, что у меня, оказывается, есть только два нарушения за ремень и за скорость. Думаю, ну надо же, а куда все остальное подевалось? То есть Господь, Он все уничтожает. Главное, чтобы быть к Нему искренним сердцем.

Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Пробудись. Вставай, ободрись, христианский народ. Последнее время кончине идет. О, сколько же можно в беспечности спать? Уж вечность близка, но легко опоздать. В ком вера живая, поспешно вставай, с собою другие сердца зажигай. Зови всех на подвиг служения Христу, чтоб жить для Него и хранить чистоту. Сознательно мир отвергает Христа, хулят Его имя людские уста, на призыв любви не хотят приходить, чтоб Богу единому верно служить. Повсюду зло, беззаконие царит, с космической скоростью в ад мир спешит. Но вы не от мира, Спаситель сказал, из мира греха я вас к свету призвал. Теперь вы мои, так несите же свет. И каждый из нас дал в крещении обет лишь совести доброй Иисусу служить, Ему свое сердце и жизнь подарить. А как выполняем мы этот обет, пусть скажет каждый нас ныне же Богу ответ. А если обманем, то только себя, Христа огорчим, кто весь мир возлюбя, желает, чтоб бремя греховных страстей не стало бы ношею тяжкой твоей. Он снял это бремя, свободу дает, и тех, кто свободный, на небо возьмет. Недолго осталось терпеть и страдать, но где же нам сил для победы черпать? Как свято прожить, сохранить чистоту, как жизнь посвятить на служение Христу? Мы очень устали, и силы уж нет. Сейчас еще полночь, но близок рассвет. Господь наш грядет, а готов я встречать. Пред взором Его как смогу я предстать? Ему что скажу? Уж не имеют уста. Нет, я не готов еще встретить Христа. Но это не может замедлить приход. Господь у дверей, и Он скоро грядет. Готовых, святых привлечет Он к себе. Какой же удел будет мне и тебе? Взгляни, ведь везде равнодушие царит. И сколько чад Божьих в беспечности спит. Им нравится только наружный обряд. Светильники многих совсем не горят. По плоти живут, дух в оковах греха. И совесть у многих слепа и глуха. На память из Библии знают места, но жить не хотят по учению Христа. За истину голос никто не подаст. Подходит то время, брат брата предаст. Нет мира, любовь очень тускло горит, на Божие дело никто не спешит. Да кто же пойдет подвиг веры свершать, когда безопасней в тени подремать? А многих увлек мир приманкой своей. И сколько и гибнет в пучине страстей, погоня за модой спешат не отстать тому, что греховно хотят подражать. Сегодня, Господь, твое сердце стучит, ты властен лишь дверь изнутри отворить. Пока призывающий голос звучит, вставай, пробудись, кто в беспечности спит. О Божий народ, не слабей же в пути, за правду, за истину смело иди. Аминь.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

Дорогие дети, я уже раньше говорила вам, кто такие пророки. Пророки – это люди, которые были специально избраны Богом для того, чтобы передавать людям Его слова. Своим духом Бог открывал им то, что нужно говорить, и давал им силу и мужество говорить даже очень неприятные вести, предупреждать о наказаниях, войнах, но и о благословениях. Чаще всего пророкам приходилось напоминать людям о том, что они грешат и что им нужно покаяться. Они также предвидели будущее и говорили о нем так, как будто оно уже произошло. Пастух Амос, например, был из маленького городка в Иудее, но он не передавал Божьих слов своему народу, и Бог послал его проповедовать Израилю. Амос проводил почти всю свою жизнь под открытым небом. Он или пас овец, или присматривал за деревьями. Бывало, что он возил овечьи шкуры и шерсть даже в Египет и в Дамаск. Но куда бы он ни шел, он всегда помнил, что он пророк Божий. Смело и дерзновенно говорил он о грехах народа и даже не боялся обличать в грехах и самого царя. Он открыто говорил о справедливости и правосудии. Ему очень хотелось, чтобы с бедными обращались справедливо и не обижали их. Такой человек будил совесть народа и царя и был очень полезным, хотя не очень популярным. Некоторые люди не любят, чтобы им говорили об их грехах. Во всех провинциях Палестины были тогда пророки. В Иудее был, например, пророк Михей. Он тоже открыто обличал знатных людей, которые обижали бедноту. Его не любили за это, но он не смолкал и всегда говорил открыто в защиту бедных, напоминая богачам о гневе Божьем и наказании за грех. Этот пророк остался не только в памяти народа, но Духу Божию было угодно записать его историю в Священное Писание, где мы и читаем теперь о нем. Это большая честь для малого пророка, но Бог нашел нужным удостоить его такой чести. После него в той местности был пророк Наум, который прославился тем, что предупреждал жителей города Ниневии о наказании за непослушание Богу. Пророк Сафония был потомком царя Езекии. Будучи пророком, он передавал Божьи слова народу Иудеи и напоминал о том, что Бог наказывает за зло. Он боролся с идолопоклонством и говорил о том, что придет время, когда оно вовсе будет уничтожено в Иерусалиме, и что небольшая группа людей пойдет послушно за Господом, несмотря на трудности и преследования. Во все времена бывали люди верные Господу и неверные. Пророки удерживали народ от греха, будили совесть, призывали к святой жизни. Без них люди погрязли бы во грехах, забыли бы закон Божий и заповеди, и ничего не знали бы о грядущем Спасителе. Как светильник во тьме, тут и там, сияли пророки Божии. Божий пророк Аввакум был певцом в храме. Он был обеспокоен тем, что в мире так много зла и несправедливости. Он видел, как налево и направо от него народ грешил и отрекался от живого Бога. Он оставался верным Богу сам и призывал к верности других. Прежде чем мы начнем говорить об одном большом пророке, я хочу познакомить вас со словами этого малого пророка Аввакума. Эти слова стали любимыми для многих верующих в последующие века. Стихи были написаны о них и песни, содержащие эти слова, и все это поется до наших дней. Так Господь благословил верность этого простого певца храма. Вот эти слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Господе спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Я думаю, что это когда-то было написано в рифму, как песня, потому что Слово Божие говорит, что это было написано для начальника хора, чтобы хор в храме мог петь эти дивные слова. Пророкам часто приходилось как бы плыть против течения. Они не соглашались с тем, что делал народ, и обличали и передавали слова Бога, которые призывали народ к покаянию. Трудно плыть против течения, но все же стоит, потому что конец такого плавания – вечная слава. Только дохлая рыба плывет по течению,
Ее несет, помимо ее воли, а живая рыба проходит преграды и достигает своей цели, плывя против течения и даже вверх по водопадам. Теперь я расскажу вам одну историю из жизни миссионерки, которая трудилась для Господа в Тибете. Эта история отчасти иллюстрирует то, что написал пророк Аввакум. Обратили ли вы внимание на слова в том отрывке Писания, который я вам прочитала? «Он сделает ноги мои, как у оленя, и поднимет на высоты мои». Мы читаем эти слова, и часто они проходят мимо наших ушей без особого внимания. Но вот эта миссионерка должна была перейти через крутой перевал в горах Тибета. На спине у нее была тяжелая поклажа. Тропинка была такой узенькой, что ни сесть, ни повернуться обратно нельзя было без особого напряжения и усилия. В долине, на миссионерской станции, верующие обещали молиться о ней. И сама она отдала себя в молитве Господу перед отправкой в путь, и так поднималась все выше и выше. Справа была отвесная стена, а слева крутой обрыв. Она старалась не смотреть вниз, потому что глубина обрыва была головокружительной и потому опасной. Медленно продвигалась она вперед, и вдруг на крутом повороте из-за угла показалась громадная корова. Они посмотрели друг другу в глаза, и обе поняли, кому-то нужно уступить дорогу. Кто-то должен лететь в пропасть. О том, чтобы разминуться, не могло быть и речи. Тут не было места для поворота даже для одной из них. Корова явно не собиралась бросаться в пропасть. И миссионерке тоже не особенно хотелось сделать это. Так стояли они, глядя одна на другую в упор, и решали, как поступить. И тут, в последней, отчаянной молитве, миссионерке пришли на память вот эти древние слова пророка Аввакума. «Он сделает ноги мои, как у оленя, и поднимет на высоты мои». Она мысленно повторила эти слова, и вдруг какая-то неведомая сила помогла ей вскарабкаться на почти отвесную стену справа. Ноги не скользили, но, как у горного оленя, держались прочно на скале. Взобравшись достаточно высоко, она пропустила корову и, благополучно спустившись на тропинку, пошла дальше благодаря того, кто в нужную минуту дает человеку ловкость и равновесие горного оленя. Внизу, в долине, на миссионерской станции продолжали молиться верующие друзья миссионерки. Так сказанные столетия тому назад слова «И сегодня укрепляют веру любящих Господа людей». Вряд ли думал об этом Аввакум, когда писал эти дивные слова. Он искренне высказывал свою веру и не рассчитывал на такую долголетнюю память, а Бог благословил его Писание навсегда. Вечные слова Божьего Слова поддерживали и поддерживают верующих в Него людей в критические минуты. Я расскажу вам еще один пример из жизни верующего экспедитора Роберта Скотта, который достиг Южного полюса со своими спутниками с большими трудностями на пони, собаках и санях. После всяких стараний, прибыв на полюс, они обнаружили, что другой экспедитор, норвежец Амундсен, открыл Южный полюс месяц тому назад. Они были разочарованы, и им ничего не оставалось, как повернуть обратно на базу. Погода ухудшилась, еды становилось мало. Один из офицеров не выдержал напряжения и умер. Спустя месяц другой спутник капитана Скотта заболел и не мог продолжать путь. Капитан продолжал продвигаться вперед и подбодрять оставшихся двух спутников. Ночью в палатке он пытался писать дневник своими закоченевшими пальцами. Это удавалось ему с трудом. «Один из оставшихся спутников умер, другой умирает», — писал он. «Ясно, что никто не доберется до базы в живых», и капитан записывал все свои последние слова. Я читаю вам их. «В этой безлюдной пустыне, в этой снежной степи мы сидим в ожидании смерти и думаем о наших близких и родных далеко дома. Чувство одиночества охватывает нас, и все же нет отчаяния, потому что нам кажется, что нас здесь не трое, а четверо. Присутствие Иисуса утешает нас, и мы знаем, что на протяжении всего пути Он сопровождал нас. Ведь Он умирал один бесстрашно, так умираем и мы. Пусть Господь благословит наших милых друзей». Только через 8 месяцев спасательная команда отыскала тела капитана Скотта и его двоих друзей. Они находились всего в 11 милях от тепла
и пищи. Видите, дети, как много я сказала вам сегодня о Слове Божьем, которое в древности передавали людям пророки, потом переписывали специально назначенные для этого писари, и когда были напечатаны книги, люди смогли читать и запоминать то, что сказал Бог. Слово Божие обличает грешника. Слово Божие говорит ему о надежде на спасение и о Спасителе. Без водительства Божьего Слова люди делают роковые ошибки. Полагаясь на свой ум, они заблуждаются.

Фонари, ночные фонари, убегают верницы вдаль, укрывает город до зари кружевная огненная шаль. Фонари на улицах ночных, им судьбы своей не изменить. Суждено служить им для других, чем темнее, тем нужнее они. В мире много горечи и слез, без надежды гибнущих людей. За таких отдал себя Христос, на Голгофе принял крест скорбей. Бог расставил нас, как фонари, в мире, где царит лишь темнота. Свет души другому подари, чтобы путь нашел к ногам Христа.

0: Мальчики деревни Ваакин, расположенной на острове около побережья Норвегии, любили корзинками ловить рыбу, прибитую волнами прилива к берегу. Никто из мальчиков не радовался этому занятию так, как Павел Эгид, десятилетний сын священнослужителя. Однажды он пришел в такое возбуждение от своей удачи в ловле рыбы, что забыл об усиливающемся приливе, уже отделившем часть земли, на которой он стоял от берега. Когда он понял, что случилось, то увидел свою мать, показывавшую ему знаками, чтобы он взобрался на возвышающиеся неподалеку от него скалы. Вода поднималась все выше и выше. Павел взобрался на вершину скалы, но даже там вода касалась его ног. Проходили часы. Наконец он с облегчением заметил, что вода начала спадать. В течение всего этого времени его мать оставалась на берегу и махала ему рукой, чтобы подбодрить его. Наконец он смог пойти к своей матери. Когда они шли домой, Павел спросил: «Мама, что ты делала, пока я был на камнях?» «Я молилась, чтобы Господь, создавший океан, позаботился о моем мальчике». «Бог может заботиться о нас, где бы мы ни были, не правда ли, мама?» – спросил Павел. Мать ничего не ответила ему, но по выражению ее лица Павел понял, что она думала о том, как страстно хочет его отец с семьей отправиться в Гренландию, чтобы проповедовать там Евангелие. Однажды ночью, лежа в своей постели, он услышал, как отец молился: «Дорогой Господь, пошли меня проповедовать Твое имя в Гренландию». Павел знал, что мать считала это рискованным предприятием и что она просила отца отказаться от идеи поездки в Гренландию. Павел был уверен, что его мать думала об этом, когда не ответила на его вопрос. Несколько дней спустя она сказала: «Павел, я говорила, что никогда не оставлю своего дома для того, чтобы жить с дикарями в Гренландии. Но когда я увидела тебя на той скале в море, я поняла, что Бог заботится о нас, где бы мы ни находились». «Поедем», — сказал Павел бесстрашно, «и я научу их всех молиться, Отче наш». Ганс Эгид не терял времени. В один из майских дней он со своей женой и четырьмя детьми готовился взойти на палубу парохода.
1: «Примите дружеское предостережение, сэр», — сказал ему моряк. «Останьтесь. Я только что вернулся из Гренландии. Несколько человек, ездивших со мною, было убито и съедено каннибалами, а мы еле спасли свою жизнь». Ганс заколебался, но жена его сказала: «Идем. Бог только испытывает наше мужество совершать дело, которое Он дал нам».
0: В Северном Ледовитом океане два огромных айсберга двигались навстречу пароходу. Капитан, команда корабля и пассажиры стояли на палубе и с ужасом следили за их приближением. Только семья Эгида оставалась спокойной. Подняв глаза к небу, проповедник повторял: «В скорби своей воззвали к нему, и он избавил их». Вдруг капитан закричал: «Смотрите, айсберги повернулись, они уплывают в сторону!» Пароход благополучно достиг берега Гренландии. Люди там жили в грязных хижинах и часто недружелюбно относились к Эгиду. Солнце не было видно в течение 2 месяцев. Было так холодно, что иногда подушки оказывались замерзшими, когда дети ложились в постель. Несмотря на все эти трудности, Эгид продолжал мужественно проповедовать, а его сын Павел руководить пением. Спустя некоторое время несколько дикарей обратилось ко Христу. Затем последовали и другие. И сегодня Гренландия – христианская страна, благодаря мужеству семьи Эгида, а также всех тех, кто продолжил.

на речку мальчик Яша, сел на травку на лугу. Не природа наша краша, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож грузчиком граном. У него профессий много, у муравьев ленивых нет. Хоть и мало, но славит Бога, кто дает всем жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбия.

Когда мне было 10 лет, я прожил целую зиму в деревне. Я бегал по лесу, выслеживал птиц и узнавал разные интересные подробности их жизни. Это было моим любимым занятием, и я очень скучал, когда что-нибудь мешало моим прогулкам. Но вот ударили февральские морозы. Поднялась сильная метель. Отец долго не выпускал меня из дому. Время тянулось ужасно медленно. Наконец, через несколько дней, я, проснувшись утром, увидел в окошке ясное голубое небо. Я сейчас же отпросился у отца, оделся и выскочил на двор. На дворе было морозно, но тихо. Ярко светило солнце. Глазам было больно от блеска белого снега. В лес нечего было и думать пробраться. Там намело такие сугробы рыхлого снега, что я на каждом шагу проваливался по пояс. Пришлось направиться вдоль по реке. С нее, наоборот, ветром смело почти весь снег, так что местами был виден голубоватый лед. Птиц не было нигде. Передо мной тянулась длинная белая полоса реки. Справа и слева на ее крутых берегах молчаливо стоял засыпанный снегом лес. Даже писка синиц не было в нем слышно. Я подумал: верно, птицы плохо чувствуют себя после такой долгой метели. Скоро я увидел перед собой на снегу черное пятно. Оказалось, что это мертвая ворона. Она лежала, уткнувшись головой в сугроб, распластав сбитые ветром крылья. Я поднял ее и осмотрел со всех сторон. Она уже окоченела. Нигде на всем ее теле не было ни следа раны или ушиба. Я понял, что ворону убил мороз. Мне было очень жалко эту большую, крепкую птицу, замерзшую тут посреди сугробов. Я утешал себя мыслью, что не все птицы погибли в эти дни. Наверное, мне удастся еще сегодня поймать какую-нибудь полумертвую птичку. Я снесу ее домой, обогрею, накормлю и буду держать до весны. Словно в ответ на мои мысли невдалеке послышалось тихое щебетание. Я поднял глаза. Впереди была прорубь. По краю ее у самой воды прыгала белогрудая птичка. Она дергала коротким хвостом и заливалась на все лады самой веселой песней. «Вот сумасшедшая!» — подумал я. «Как она может радоваться в такой мороз?» Белогрудая птичка не обращала на меня никакого внимания. Мне захотелось ближе рассмотреть ее, но едва я сделал несколько шагов к ней, как птица с размаху бросилась в прорубь вниз головой. Одно мгновение я еще видел, как она быстро двигала крыльями, словно летела под водой. Потом она исчезла подо льдом. Я так и остался стоять с выпученными глазами и с открытым ртом. «Утопилась», — мелькнула вдруг у меня страшная мысль. Я бросился к проруби. Мелкая вода текла здесь очень быстро. Утопленницы нигде не было видно. Слезы навернулись мне на глаза. Я прибежал домой к отцу с мертвой вороной в руках и с удивительным рассказом про белогрудую птицу-утопленницу. Ворону отец велел мне выкинуть, а над моим рассказом долго смеялся. Я не понимал, что тут смешного, и очень огорчился. «Эх ты», — сказал он, — «ведь это была оляпка, она вовсе не утонула, а прыгает теперь снова по льду и радуется, что обманула тебя». «Неправда!» — горячился я. «Она сошла с ума и утопилась. Я сам видел, как ее утянуло под лед. Течение там такое быстрое!» «Ну вот что!» — остановил меня отец. «Беги-ка опять на то место, где ты ее видел. Она будет там. А если ее там нет, значит, неподалеку от первой проруби есть вторая. Через нее оляпка и выскочила, нырнув от тебя под лед». Я опять побежал на реку. Отец мой любил и хорошо знал птиц. Если он говорит, что оляпка бросилась в прорубь нарочно, значит, есть еще надежда, что моя белогрудая птичка жива. У проруби оляпки не было. Но дальше на реке я увидел вторую прорубь. Пошел к ней и вдруг заметил мою утопленницу на обрывистом берегу реки. Она была жива и здорова, бегала по снегу и распевала свою негромкую песенку, похожую на плеск и журчание ручья. Я побежал к ней. Она слетела к проруби, закачалась на тонких ножках, словно кланялась мне. И когда я приблизился, бухнула в воду, точно лягушка в болото. «С
Стоя над прорубью, я видел, как она гребла под водой крыльями, как пловец руками. Потом она побежала по льду, цепляясь изогнутыми коготками за все его неровности. В одном месте она даже задержалась немножко, на моих глазах перевернула клювом камешек и вытащила из-под него водяного жучка. Через полминуты она уже выскочила из другой проруби. Я с трудом верил своим глазам. Мне все хотелось еще ближе рассмотреть ее. Несколько раз подряд я заставлял ее кидаться в воду. Меня очень удивляло, что под водой она блестит, как серебряная рыбка. Я не знал еще тогда, что перья ляпки смазаны тонким слоем жира. Когда птица погружается в воду, воздух пузырится на ее жирных перьях и блестит. Наконец ей надоело нырять. Она поднялась на воздух, полетела над речкой прямо, как по ниточке, и в одну минуту скрылась у меня из глаз. Прошло почти 2 месяца со дня моей первой встречи с Аляпкой. За это время я очень полюбил ее. В холодную погоду я отправлялся на реку следить за ней. Она всегда успевала ёркнуть от меня в прорубь. И всегда при этом вид у нее был такой веселый, словно мы играли в кошки-мышки. Вся деревня знала эту забавную маленькую птичку. Крестьяне звали ее водяным воробьем. В конце зимы снова затрещали морозы, еще крепче февральских. В эти дни моя Аляпка уже не пела больше. Теперь мне приходилось долго разыскивать ее, прежде чем я находил ее где-нибудь под ледяным навесом берега. Тут она сидела, нахохлившись. Вид у нее был грустный и недовольный. Когда я подходил к ней, она молча снималась и улетала куда-то далеко, всегда в одну и ту же сторону. И вот, наконец, настал день, когда она улетела с этого места. Проруби замерзли. Лед мешал Аляпке нырять в воду за жуками. Я очень тревожился о своей белогрудой приятельнице. «Может быть, — думал я, — она лежит теперь где-нибудь в снегу, как та ворона, что я нашел на реке после метели». Дома отец сказал мне: «Скорее всего, твоя Аляпка попала в когти какому-нибудь хищнику. А всего верней, она отправилась искать себе другое место на реке, где вода не замерзает даже в самые крутые морозы». На следующее утро опять выглянуло солнце, и я отправился на розыски Аляпки. Миновав знакомые проруби, я взобрался на обрывистый берег и пошел вдоль реки. Скоро путь не преградила маленькая речка. Она быстро неслась с горки и круто обрывалась с берега. Это был настоящий водопад. Речка широкой струей хлестала с обрыва и пенилась внизу, крутясь в бурном водовороте. В этом месте, на большой реке, была широкая полынья. Я никогда прежде не видал водопада. С восторгом и страхом смотрел я на бешеный поток, готовый смять под собой всякого, кто неосторожно к нему приблизится. Вдруг я заметил 2 птиц, летевших прямо к водопаду. Впереди неслась, сверкая белой грудкой, моя Аляпка. Сзади быстро настигал ее серый ястреб. Не успел я опомниться, как сумасшедшая птичка исчезла в стремительной струе водопада. Ястреб круто взмыл кверху перед падающей стеной воды. На одно мгновение повис в воздухе, повернулся и медленно полетел прочь. Добыча ускользнула из его когтей. Ястреб не знал, что стало с Аляпкой, а я видел, как она стремглав пронеслась сквозь стену водопада, сделала небольшой полукруг и, как ни в чем не бывало, уселась на камне под обрывом, с которого падала вода. Сквозь шум водопада не было слышно ее голоса. Но по ее движениям я понял, что она поет свою веселую песенку. Домой я возвращался с прогулки в припрыжку. Теперь я был уверен, что моей смелой маленькой приятельнице не страшны ни когти ястреба, ни холод, ни голод зимы. Даже зиме уж недолго оставалось мучить птиц. День был по-весеннему теплый. Солнце припекало, и вокруг меня с легким звоном рушилось.

обрушился снег. Был уже конец марта. Скоро должны были кончиться морозы. С такими веселыми мыслями бежал я домой. У знакомой проруби мне вдруг пришло в голову: хорошо бы попробовать, очень ли холодная вода, в которой так любит купаться Аляпка. Недолго думая, я подбежал к проруби и сильно топнул ногой по тонкому льду. Я хотел только сломать лед, чтобы потом попробовать воду рукой. Но тонкий ледок, затянувший прорубь, уже подтаял. Он легко проломился под моим ударом, и я с размаху влетел в прорубь. Сначала одной ногой, а потом, не удержав равновесия, и всем телом. К счастью, воды в этом месте было мне всего по колено. Как ошпаренный, я выскочил на лед и, стуча зубами от холода, сломя голову, помчался домой. Вода, в которой так любила купаться Аляпка, оказалась очень холодной. В тот же день я слег в постель в сильном жару. Я проболел целых 2 месяца, а когда выздоровел, мне еще досталось от отца за то, что я искупался в проруби. «Только сумасшедшие, — говорил отец, — нарочно лезут в воду зимой. А Аляпка? — перебил я. Отец рассмеялся и больше не стал бронить меня».